0: Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
1: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
0: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
1: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще 4 инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
3: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
2: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты 2 подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За 2 дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на 2-го подозреваемого, въехавшего в Европу по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
4: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
2: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Роде und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
5: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые используют Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дома.
2: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию.

0: На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил об очередном запрете для россиян.
1: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
0: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
2: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну, в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
3: Каждый получает повод покричать, промахивать кулачками в воздухе, продемонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоят свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. Это, на мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. Мы видим, что действия предпринимаются, пока те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется. Как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. У нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди где-нибудь в Европе, ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, не настоящие. Тогда мы посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, что-то говоря, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
2: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открытая или просто симметричный контрудар?
4: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие. Должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
2: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
2: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
5: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокий...

глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпаны. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут в суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые издержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на гранд-заставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата, это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне, очень неохотно, британская Фемида, только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы, провела эти расследования, и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть, как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которую крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что

0: вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств, доказательств, доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски «актуальные». А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски. Вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
3: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
2: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
4: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
2: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
5: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ, и, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора.

0: набора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну а дальше было дело техники.
1: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
2: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
1: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
0: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и населения Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство, ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
1: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
3: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Но вот журналист-инсайдер Тимур Олевский у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
4: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы уже видим нечто другое. А вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, мировой ее я бы называть не стал, я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновения, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случай непонятно кем организованный. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
3: То есть не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые через, ну, в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсия продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже

0: наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов.
1: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает. Не зря мы с вами эту тему обсуждаем. Очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. Ну, и я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закачивают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
0: У нас, кстати, немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
1: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него в ботинке гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал, если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
0: Ну, интонализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначено

0: предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне господин «Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в Авоське и давлении со стороны властей.
1: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
2: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
1: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
2: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Ага. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
1: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
2: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
1: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
2: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
1: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
2: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением.

0: смешно.
1: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
0: Именно. Мстят.
1: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
0: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
1: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
0: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
1: Ты принес «Оскар»?
0: Да.
1: Но в эти выходные ты его осветил в Париже. Об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
0: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освящен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освящены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет. Ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
2: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
1: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да, да.
1: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Он говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
1: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию. Как протирать.
1: Так.
0: Как за ним
1: ты
0: ухаживать.
1: Ты не шутишь?
0: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
1: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только «Оскар» и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
1: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на «Бафте», а Дэвид забрал на «Оскаре». Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
1: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, «Оскар?» Я говорю, «Оскар?» «Why? Why not?» Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих барюк выматываю. Даю им, они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
1: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
1: Он покрыт золотом.
0: Он позолоченный.
1: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
1: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
1: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что
0: а, ну,
1: если

0: Если он из чистого золота?
1: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри

0: слово «Украина». Что ты можешь на это ответить?
1: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша. Ага. Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам. Угу. То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
0: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
1: Да.
0: Так было?
1: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Вот да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, говорит, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово! А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из Muppet Show.
1: Я не знал про это.
0: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
1: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда, интересно.
0: Ты удивительно, что ты не знал про это.
1: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре.

0: я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупырыш выдает. Я говорю, удалить, этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
1: Так.
0: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают, мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
1: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-сине-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России, признана или нет тогда?
0: Нет.
1: То есть висел?
0: Висел.
1: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
0: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, он быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
1: После фильма что в школе происходит?
0: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
1: У мам все хорошо.
0: Да.
1: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
0: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится.

0: и внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
1: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди?
0: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
1: Mm.
0: Занимается
1: крипто.
0: Крипто майнит. На отопительной ферме занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
1: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот история, которая у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
0: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
1: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплат будет?
0: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5 тысяч рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5 тысяч за классное руководство и плюс еще 5 тысяч за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли, и зарплата в 16 тысяч рублей.
1: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
0: Да.
1: А те, кто проводил разговоры о важном, получали больше?
0: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Yeah. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими

0: мыслями после получения премии «Оскар».
1: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря в первую очередь решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
0: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
2: Нас условила датская продюсерка Хеле Фабер.
1: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Долгие месяцы работы.
0: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Ажбета Карскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне. Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого преувеличения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты.
2: Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали

0: начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров о реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
1: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
2: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Cessna, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, мне известны более 5. Война началась 24 февраля 2022 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое, это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти издали свой натамс. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот 5-й год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
0: Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «натам» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8500 украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающем вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
3: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И

0: Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
1: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и русский дом в Берлине.
2: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
1: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории. Будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридная атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мыняве. По словам адвоката Мыньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Мыньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Мыньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».

0: называть вещи своими именами, это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
1: Первоначально в среду Мнява была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Мнява будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Мнява учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мнява также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
9: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбите врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиазо Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии. Рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году «Инва Академия» устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году «Инва Академия» провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом «Инва Академии» является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа рассказывает

0: рассказывает Эстиазу Гарсия системе. Его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
2: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом, еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты, и прежде всего TikTok и YouTube, договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Meta не просто договорилась о собственном наказании. Она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Meta, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Meta фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельный конфликт Meta с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с Истицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Meta и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Meta урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Meta объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Meta больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание –

0: теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
2: В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по канве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так славна русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы короткие. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж. И получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактические ошибки – часть моего стиля. Я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец». Он сделал какую-то такую штуку. И я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции. Столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего. Его можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого, не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни с востока на запад, потом возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А давай это вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только на

Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом. Профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Loverman».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой
9: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца.

0: с охраной, которая с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые «инсайды».
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дают максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал «они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть ебаный дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
0: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
4: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
0: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: «Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду». Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина

0: Это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
1: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
2: «The Economist» снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники «The Economist». Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев – титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов – карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
1: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
3: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
1: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
0: Статья в «The Economist» больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
1: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
4: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
1: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
3: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.

0: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
1: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекисту бронежилет, если его повесят?
0: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
2: После визита.

0: ними за сравнение. Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гонза жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», – пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», – разочарованно бросил Джон и уехал.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет, и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. В соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – лишь часть коллективного зверя. Третьи иронизируют. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
4: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
1: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
5: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов, касатки и белые медведи

0: почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а нетипичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
1: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
2: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
1: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
3: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
1: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
4: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
1: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
2: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагает, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет. Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
1: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
3: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренности улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами, и, конечно, все бросились в Гугл проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях. И разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
1: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
4: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
1: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
5: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
6: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
5: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании, в отличие от вас, вобла просвещения.
1: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
0: Утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлопы сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они, в принципе, должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
1: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
3: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
1: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
2: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора.

0: А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
1: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
2: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся, а может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты, не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми карусельными арестами. Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3500 рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет

0: Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным медиазоны, в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. «Мансур Салтаев, где Седа?» Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур в Чечне отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
3: Давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
4: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт-Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
5: Ну, все просто как в кино, в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
3: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
5: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
3: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
5: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
2: Что-то у кого-то на что.
3: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
1: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
6: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. Другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку

0: вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы, они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
0: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то
0: Я,
1: из
0: наверное,
1: этой,
0: так частями смотрел.
1: да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
0: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный. Я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что, значит, да у вас тут каждый второй завербованный. О чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс. Вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
0: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети, кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально с точки зрения закона, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть
0: Это
1: сейчас
0: само по
1: фактически
0: себе...
1: Флорес себя под статью подвела.
0: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую.

0: тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену, цену этой свободы. Потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Угу. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться, мог бы этим не заниматься, но побоялся это делать, да? Вот, теперь сейчас вот

0: польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб рассмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
2: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
3: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
5: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
6: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
2: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
7: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, И чем меньше учеников,

тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую, вот за этой политикой, сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы что-то понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая, но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи, вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о

0: приеме в 10 класс или не приеме. Ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много. В законе образования вообще масса всего написано. Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там 10-15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну, вот этот вот кейс

0: собственно, с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там была сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
1: больше сталеваров. Такую,
0: больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий, то есть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с

0: академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
1: Это еще одно, так сказать, возвращение.

0: еще, я бы сказал, более упрощенное, место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которых надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и

0: чатах. Оттуда же, из интернета, о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
1: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялось. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования и экспертизы доставленных образцов.
0: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнение признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. А в Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
2: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
0: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
4: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
3: Ну и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить, а вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось. Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель, а какое-то время вообще молчали, до сих пор нет реестра никакого единого.
4: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей, и вот ветбиохим...

0: производитель вакцины тоже ее повторяет, они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению. А почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
0: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы один-два случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А

0: добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности. Есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
1: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
5: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых россиянин.
6: Нужно противостоять агрессивной России.
7: А где доказательства?
6: Ну вот, подбросили.
5: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
8: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
9: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
5: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
9: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому, ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России.
7: А где доказательства?
9: Ну вот, подбросили доказательства.
5: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще четырех инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
10: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
11: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
10: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже.

0: 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты двое подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За два дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого, въехавшего в Европу по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
1: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
0: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Rode und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые используют Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом.
0: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил об очередном запрете для россиян.
2: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
0: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
3: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
4: Каждый получает повод покричать, поразмахивать кулачками в воздухе, демонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоять свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. На мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь, когда

0: накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. А мы видим, что действия предпринимаются, по крайней мере, те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется, как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал: потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. У нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди где-нибудь в Европе, ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, ненастоящие. Тогда мы посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
1: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открыта или просто симметричный контрудар?
2: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие, должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
1: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
3: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпаны. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит: а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые издержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений

0: Европейский суд признал, что да, Россия виновата. Это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне. Очень неохотно. Британская Фемида. Только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы провела эти расследования и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как... буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств, доказательств, доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И

0: днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски, вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
1: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
2: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
1: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
3: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
1: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
4: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ, и, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну, а дальше было дело техники.
1: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
5: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
1: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
4: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и населения Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство, ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
1: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
0: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Ну, вот журналист «Инсайдера» Тимур Олевский у нас в сюжете сказал,

0: Мне хочется еще раз процитировать. Это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
1: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы же видим нечто другое. Вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на Европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случаи, непонятно кем организованные. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
0: То есть не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые через, ну, в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсия продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
1: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает, не зря мы с вами эту тему обсуждаем, очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. Ну, и я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закачивают не такую же большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
0: У нас совсем немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
1: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него в ботинке гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал, если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают

0: понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
1: Ну, и тональность, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в авоське и давлении со стороны властей.
4: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
5: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
4: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
5: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм,

0: мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал: «Опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием, я беру самоотвод». И он отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
1: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
0: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
1: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
0: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
1: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
0: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
1: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
0: Именно. Мстят.
1: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
0: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
1: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
0: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
1: Ты принес «Оскар»?
0: Да.
1: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
0: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
2: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну

0: проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
1: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да.
1: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит носит.
1: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию, как протирать.
1: Так.
0: Как за ним
1: ты
0: ухаживать.
1: Не
0: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
1: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
1: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
1: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
1: А он, прости, он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
1: Он покрыт золотом.
0: Он позолоченный.
1: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
1: Ну и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
1: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
0: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
1: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у... украинцев, которые твою речь видели, они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
0: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
1: Ага.
0: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
1: Угу.
0: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это.

0: Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
1: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль.

0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну да, да, я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из Muppet Show.
1: Я не знал про это.
0: Ну то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот центр трактуешь?
1: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда, интересно.
0: Ты удивительно, что ты не знал про это.
1: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что... Был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
0: Так.
1: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону, и вот... И я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я... Хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
0: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже было экстремистской символикой в России признано или нет тогда?
1: Нет.
0: То есть висел?
1: Висел.
0: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
1: Нет. Для них это... Белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, он быстренько переключился.

0: Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
1: После фильма что в школе происходит?
0: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что... Не понимаю, как это работает? Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
1: У мам все хорошо.
0: Да.
1: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
0: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от тепловильного комбината.
1: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
0: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто... закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч затопления. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была

0: 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит, занимается...
1: Крипто.
0: Крипто майнит на отопительной ферме, он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте, это очень удивительно.
1: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот история, которая у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
0: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
1: Ну, я не знаю, какая примерно, ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди, сколько у тебя там зарплат будет?
0: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
1: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
0: Да.
1: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
0: им
1: больше?
0: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающихся. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию

Оскар. В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
3: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
4: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. И все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, я оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне запрещена, товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. И вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там, в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И, тем не менее, я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф, показал Александра Ильича Ульянова «Наследство», который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававший надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова: «Производит

впечатление простоватого. Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношения после восстания 63-го года и так далее, было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там, человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архивах, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Ну, оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу, и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации, и такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист – это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отовичу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее. Ну, казалось бы,
где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира

0: Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло приказание сверху от архивного начальства начать поиск и сбор документов известных масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. Вот мне 22 года по распределению. Город Владимир, я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков. Героя социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработало всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот, в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывали, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже, думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
1: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
0: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка»,

0: где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, вот их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталин, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцев. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы, вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, и как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
1: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
0: Вернувшись из армии, в общем-то, к профессии архивиста меня в свое время подтолкнуло, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. А в это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольская правда», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправятся, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее, а тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксерокса, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее. изначально это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там

несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что, вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов, весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне государственного университета, гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню, студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда, меня это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Три письма, в трех письмах была эта цитата, как хронику чувств перечтем. Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александра, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива,

Мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 83-м году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка, начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И потом, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовало, 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой. Но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии. Это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение. Опять каждый день шла информация о гетто. Значит, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой был школьник Кравченко, который ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как
судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет

почему не сопротивлялись. Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике, значит, я ошибся. Вот там где-то вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно, а вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него, сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком, воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в 8-м, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди года жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году абсолютно случайно я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейского антифашистского комитета. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей, радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х году, перед арестом, он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, потому что очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив, есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее.

0: так далее, получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
1: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
0: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да? Значит, мы показали, что Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание «Неизвестной черной книги». Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Эренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, «Неизвестная черная книга», которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с «Черной книгой» и подготовкой «Неизвестной черной книги», прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о «Черной книге». Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов, Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя

0: Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете. Вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Говорит, как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о черной книге. Вот, люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я ему говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть в неизвестной черной книге и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к черной книге, сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал названием нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
1: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
2: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос к государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там, 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш

центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах Чрезвычайной государственной комиссии широко известно,

о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально, пишу на польском, а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской. Оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу. Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там казалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это казалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось. Главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли людей других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над 4 полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, в данном случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около 10 томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Ну, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто.

0: Это забили досками окна эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины, я же против вас ничего не имел, я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать, вот они уцелели, да, он их не выдавал ничего, я знал же, что вы еврейки, вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала, я же, так сказать, немцам-то, не... ничего личного у него не было, но в тот момент это Иван Денисович для меня такой собирательный образ, вот, который, вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Ну вот, возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался ленинградской студией кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из 4 родственников подсудимых, потому что 4-го родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, я его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивиста, действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма и дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц, деятельностью то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми, 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложная, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.

0: региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне? Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого преувеличения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты. Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров в реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
2: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
3: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Цесна, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, мне известны более 5. Война началась 24 февраля 2022 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час

0: начали бомбить и полетели ракеты. Но первое это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти издали свой натамс. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот пятый год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
1: Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «натам» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающим вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать их и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
1: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и Русский дом в Берлине.
3: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
1: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории. Будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридные гибридная атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над

0: тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мыняве. По словам адвоката Мыньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Мыньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Мыньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
1: Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
0: Первоначально в среду Мняво была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Мняво будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Мняво учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мняво также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
9: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбить врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его

0: Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиаза Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии. Рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году «Инва Академия» устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году «Инва Академия» провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом «Инва Академии» является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Астиазу Гарсия системе, его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
2: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Мета договорилась с Техасом, еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Мета должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты, и прежде всего TikTok и YouTube, договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Мета не просто договорилась о собственном наказании. Она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Мета, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Мета фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельно.

0: конкретный конфликт Мета с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с юстицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Мета и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Мета урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Мета объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Мета больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
2: В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по конве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так славна русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы коротки. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж, и получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактические ошибки – часть моего стиля. Я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец», он сделал какую-то такую штуку, и я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции: столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень.
3: Его можно читать как своего, и можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого, не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни с востока на запад, потом возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А до этого вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом. Профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Lover Man».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему в The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина с

0: Спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть и дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
1: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
2: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
1: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
0: Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду. Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
1: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
3: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает Челси, Евгений Лебедев титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
1: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
4: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
1: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
0: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь. путь к новым массовым захоронениям.

0: больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
1: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
2: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
1: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
3: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки, от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
1: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
4: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чек из бронежилет, если его повесят?
1: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
0: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гон за жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», – пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», – разочарованно бросил Джон и уехал.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет, и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые из Северной

Народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. В соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого

0: На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
1: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
0: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
2: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя, пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а нетипичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
0: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
3: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
0: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
4: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
0: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
5: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
0: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
3: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагает, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом.

0: поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет. Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
1: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренностью улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот какой-то вынутый из гроба Дракула с плохо шевелящимися губами. И, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
1: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
1: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
4: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
5: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
4: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании, в отличие от вас, вобла просвещения.
1: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
6: Утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлопы сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
1: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
2: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку –

0: злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой, бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
1: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
2: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
1: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
3: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся, а может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты, не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
3: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых россиянин.
4: Нужно противостоять агрессивной России.
5: А где доказательства?
4: Ну вот, подбросили.
3: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
6: Гибридная война России против Европы, она...

0: идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово гибридно, и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
1: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
2: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
1: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
2: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще 4 инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
3: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
4: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
3: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты 2 подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За 2 дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на 2-го подозреваемого, въехавшего в Европу по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
5: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
3: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Роде und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
6: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые используют Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом.
3: Кроме закрытия генконсульства и

0: и Российского культурного центра в Берлине ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил об очередном запрете для россиян.
1: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
0: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
2: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
3: Каждый получает повод покричать, поразмахивать кулачками в воздухе, демонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоят свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. На мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. А мы видим, что действия предпринимаются, пока те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется. Как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. У нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди где-нибудь в Европе, ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, не настоящие. Тогда мы посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
2: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открыта или просто симметричный контрудар?
4: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие. Должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
2: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
2: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
5: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпаны. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые издержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата. Это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне. Очень неохотно. Британская Фемида только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы провела эти расследования, и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого слоя мощного российских избирателей. Ну,

0: шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот это та женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ручки-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски, вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
3: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
2: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
4: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
2: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила,

0: объявил об этом в конце августа.
1: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ. И, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну а дальше было дело техники.
0: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
2: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
0: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
1: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и население Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство. Ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
0: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
3: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Но вот журналист инсайдера Тимур Олевский у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
4: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы же видим нечто другое. А вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, и мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случай непонятно кем организованный. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
3: То есть не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсии продолжаются в Европе уже давно. И вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
4: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает. Не зря мы с вами эту тему обсуждаем. Очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. И я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закатывают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
3: У нас, кстати, немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть, что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
4: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него ботинки гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает. Вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал, если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
3: Ну, это анализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей

0: серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне. Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого привлечения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты. Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров в реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
2: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
3: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Cessna, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, неизвестно, более 5. Война началась 24 февраля 2022 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое — это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти сдали свой НАТАМС. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот 5-й год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
0: Это был Александр Ланец.

0: директор консалтинговой компании Friendly Avia Support, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «НАТАМ» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающем вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
0: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и Русский дом в Берлине.
2: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
0: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории, будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридная атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Маньяве. По словам адвоката Маньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Маньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Маньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
3: Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
0: Первоначально в среду Маньява была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Маньява будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Маньява учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Маньява также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
11: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбить врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиазо Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии. Рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любит дружить с итальянцами. В 2014 году Инва Академия устроила

Устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году

0: Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Эстиазу Гарсия Системе, его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, Системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
2: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом, еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты, и прежде всего TikTok и YouTube, договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Meta не просто договорилась о собственном наказании. Она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Meta, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Meta фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельный конфликт Meta с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с юстицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Meta и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Meta урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Meta объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Meta больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться,

0: учиться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
2: В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по канве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так словно русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы коротки. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж. И получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактические ошибки – часть моего стиля. И я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец». Он сделал какую-то такую штуку. И я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции. Столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего. Его можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого, не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни с востока на запад, потом возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А до этого вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись

в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом. Профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Loverman».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
8: 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
9: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В

0: В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата День матерей, 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство.
1: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наша программа сегодня приурочена к женскому дню. Но, собственно говоря, что именно мы празднуем 8 марта? День матери, жены, возлюбленной, день семьи и человеческого плодородия или некий условный день красоты? Мы рассчитываем на участие в разговоре наших слушателей. Известны ли вам случаи, когда кто-то из ваших знакомых смог превратить 8 марта не в формальный повод для застолья и уже на 20-й минуте так напиться, что селедка под шубой летит мимо тарелки, а смог устроить красивый и запоминающийся праздник? В Московской студии «Свободы» наши гости. С их помощью мы надеемся понять, что же мы празднуем 8 марта. Позвольте представить. Психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
0: 8 марта. Прежде всего, поздравляю всех, кто чтит этот праздник. Потому что довольно много людей, принципиально отрицающих 8 марта. Знаете ли вы таких, Наталья Юрьевна Тумашкова?
1: Ну, вы знаете, так принципиально отрицающих, наверное, не знаю, потому что для всех это, во-первых, всегда был повод, нерабочий день, да, значит, всегда был повод собраться, и я считаю, что у нас не так много в жизни праздников, поэтому если есть повод собрать друзей и как-то с ними про что-то приятное поговорить, то, в общем, я бы сказала, что нет, не знаю.
0: Хорошо. Одни видят 8 марта советский праздник, другие не признают коллективные торжества, поскольку пропадает личное и индивидуальное. Александр Иосифович Сосланд, вы психотерапевт, ведете прием клиентов. К вам идут люди с исключительно индивидуальными проблемами, как я понимаю. Кого у вас больше на приеме, женщин или мужчин?
2: Женщин, разумеется, во много раз больше. Так было всегда. И так, я думаю, ответит вам любой психотерапевт с достойной частной практикой.
0: А почему вы сказали «конечно больше»?
2: Ну, это, да, собственно, очень просто. Все проблемы, с которыми к нам идут люди, это проблемы, ну, скажем так, власти и злоупотребления властью. Спросим, у кого в семье, в российской, да, власть больше? Да, разумеется, у мужчин. От этой власти, соответственно, страдает кто? Разумеется, женщина. Вот именно поэтому.
0: А вы сказали, что в российской семье, конечно же, власти больше у мужчин. Формальной, номинальной или реальной власти? Поясните, пожалуйста.
2: Чаще всего, конечно, реальной, да, потому что у мужчины больше денег, у него более сильное, чаще всего, карьерное положение, и все это такой серьезный плацдарм для реализации власти, для осуществления неких практик превосходства над женщиной в семье и над детьми, конечно.
0: Потому что иногда создается впечатление, что мужчина

0: такой, знаете, приходящий командир, чаще всего отсутствующий, что реальный кораблем правит именно женщина в семье, и как бы ведущая фигура в семье женщина, разве нет?
1: Это бывает по-всякому. Разумеется, в тех случаях, когда ведущая в семье женщина, и власть распределяется более справедливым образом, то это вот не повод к обращению ко мне, и такие женщины, да, где власть в семье поровна, да, ко мне не приходят, да, они обращаются, видимо, к другим специалистам, косметологам, да, значит, вот к тем, кто помогает приятно провести время, вот, а по моей практике власть в семье вот распределяется так, и я с этим работаю.
0: Хорошо. К вам обращаются десятки непохожих женщин, но можно ли попробовать свести их проблемы к основным типовым случаям?
1: Ну вот самый типовой случай – это, конечно, когда мужчина ставит препятствия на пути самореализации. Да, сиди дома, дом – это там кухня, платье, дети, да, по известной немецкой пословице. Ну и, разумеется, всякого рода запреты на внесемейные отношения, даже дружеские, да, уж я не говорю о чем-то другом. Да, вот это все давит на женщину огромным грузом.
0: Это главная проблема, по-вашему? А с чем она может быть связана? Почему мужчина ставит вообще изначально? Почему так принято, что это такая парадигма вечная? Он ставит препятствия женщине на ее пути. Для чего?
1: Для самоутверждения. Ну и, конечно, власть – это огромное удовольствие, не так ли? Пользоваться властью – это вот такое вот счастье. И легче всего это счастье обретать с теми, кто от тебя зависит, кто тебе подчинен и так далее.
0: Это на самом деле признак слабости ведь, желать унижения, подчинения и властвовать потому, что так вот так принято.
1: Это все по-разному, я думаю. Бывает признак слабости, бывает признак силы, но в любом случае, да, вот на это приходится обращать внимание, да, это вот часть реальности и очень важная часть.
0: Наталья Юрьевна Тумашкова, я знаю, что вы не просто психолог, но еще и директор профессионального агентства. Расскажите о нем, пожалуйста.
2: Вы знаете, ну, я, конечно, на вашей передаче, и вот вам почему-то показалось, что я могу говорить исключительно на тему бизнеса, хотя у меня было большое желание откликнуться на то, что вот Александр говорил, потому что, если позволите, я немножко скажу, да? Вот,
0: конечно, конечно, позиция, но потом да? Мы обязательно потом перейдем к вашему агентству.
2: Непременно, непременно. Так вот, у меня такое ощущение, что мы как бы на разных планетах вот с Александром, потому что я вообще, кроме того, что занимаюсь бизнесом, у меня есть бизнес-агент, агентство. Я вообще-то психотерапевт по своему образованию, до сих пор как бы в качестве своего хобби сохраняю некоторую психотерапевтическую практику. Так вот, ко мне приходят совсем с другими запросами. Готова согласиться, что, безусловно, подавляющее большинство женщин приходит, но, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что женщины скорее... Это не потому, что у них больше проблем, а потому что женщина способна прежде всего отследить свои проблемы, то есть понять, что есть проблема, и что с этой проблемой нужно что-то делать. Для мужчин это чаще всего такая терра-инкогнита, они не находятся в соприкосновении со своим там внутренним миром, и часто не подозревают, что у них вообще что-то не в порядке. Да? Вот. Ко мне женщины обращаются чаще не по поводу проблем власти, потому что очень часто это самостоятельные женщины. Вообще, как бы, когда речь идет о семье, к сожалению, чаще мы говорим о семье, которая состоит из матери и ребенка, там, одного или двух. Поэтому какие там проблемы с властью, с мужем, ну, это вот вообще не из этой оперы немножко, да, так сказать, бороться не с кем уже все победили. Вот. Поэтому чаще всего женщина связана, вот здесь я соглашусь с Александром, вопросы связаны с самореализацией, с нахождением себя в этом мире, с пониманием своего места в этом мире, да, с неудовлетворенностью, своей неспособностью как бы влиять, я бы сказала, вот на мировую ситуацию, да, и с огромным количеством, безусловно, тревог и тяжелейшим грузом ответственности за себя, за детей и очень часто вообще за всю ситуацию. Вот как бы то, с чем я сталкиваюсь.
0: То есть драма – это абсолютно необходимая платформа, с которой обращаются к вам ваши клиентки, да?
2: Я бы сказала, что это не драма. Это ощущение такой неполноценности проживания собственной жизни. Недореализации.

0: реализованности собственной жизни, да, что вот как бы возможностей намного больше. Как мне сказала одна девушка, это совершенно потрясающий образ был, она сказала, я себя чувствую таким запыленным, драгоценнейшим роялем, который вместо того, чтобы стоять на сцене, стоит где-то вот в реквизитной, и никто не извлекает из него вот этих изумительных звуков, и не то, что он там не может сыграть, его надо чинить, никто даже не знает о том, насколько он драгоценен и прекрасен, никто даже не пробует, не смотрит в эту сторону. Вот, на мой взгляд, это одна из главных проблем, с которыми сейчас женщины сталкиваются.
1: Наталья, а какому больше совету внемлют вот те женщины, которые к вам обращаются? Совету, что надо научиться жить со своим горем, или тому совету, что вот надо все-таки сдуть пыль с этого драгоценного бриллианта и попробовать сверкать всеми его гранями?
0: Вы знаете, ведь психотерапевт – это не тот человек, который сидит, дает советы.
2: Ни в коем
0: да,
2: случае.
0: Это немножечко из другой оперы.
2: Ни в коем случае.
0: Да, совершенно верно. Поэтому к нам приходят...
1: А зачем же тогда к вам ходят, если не за советом?
2: Всем остальным.
0: Могут прийти за советом, но когда мы начинаем работать, люди понимают, что как бы это невозможно получить совет, да, для своей жизни и строить дальше свою жизнь. И они начинают сами с нашей помощью разбираться в своей жизни и сами принимают решение о том, что с ней делать дальше. То ли пыль сдувать, то ли учиться самой играть, да, не ждать, пока кто-то заиграет, то ли, в конце концов, ну, очень часто вы правы погоревать на тему о том, что вот уже прошло довольно много времени, а, как правило, все-таки человек обращается уже в сознательном возрасте, да, что оплакать сколько времени утекло, как им кажется, а потом понять, что на самом деле не утекло оно, а это некоторый тоже драгоценный багаж, и поблагодарить за то, что выпало в жизни, и двигаться дальше. Вот как бы это, я бы сказала, удачный исход психотерапии. Не знаю, как Александр согласится.
1: Ну да, то есть научиться я понимать самого себя, да?
0: Да, да, да. Вот это одна из важнейших вещей. Но не просто понимать, да, научиться понимать и научиться как бы принимать свою жизнь и более осознанно делать выборы в своей жизни и отвечать за те выборы, которые ты делаешь.
1: Напомню, на волнах Радио Свободы программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сослан. Мы продолжим после краткого объявления.
3: «Свобода» выходит на УКВ. Уважаемые слушатели, с 1 марта с 6 утра и до полуночи радио «Свобода» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вы можете слушать на ультракоротких волнах 71 и 24 МГц. Слушайте «Свободу» на УКВ.
1: Как политические партии в России ставят женский вопрос? Всегда ли это формальность? Всегда ли популистский трюк? На этот вопрос я попросил ответить политолога Лилию Шевцову специально для сегодняшней передачи.
4: Если говорить о программах партии, либо, по крайней мере, о риторике наших политических партий, то вот любопытно, демократические партии, скажем, «Яблоко», «СПС», у нас две основные лидирующие демократические партии, они не выделяют проблему женщин и равноправия женщин, возможностей для женщин, как особую тему. Они говорят о равных правах и возможностях для мужчин и женщин, как бы походя, не концентрируя на этом внимание. И, между прочим, для этого есть определенные основания, потому что, очевидно, эти партии исходят из того, что, коль скоро нет равных возможностей для всех социальных групп, для всего российского населения, коль скоро нет демократии для всех, то не может быть и демократии для особой части этого населения, для женщин. То есть женщинам нужно открывать возможности по мере борьбы за демократию в целом для России. А вот одновременно Компартия и Единая Россия говорят о женщинах, мне кажется, гораздо больше, чем демократии, о свободах или каких-либо других принципах. Вот я для любопытства посмотрела веб-сайт Единой России. Ну, как вы знаете, у Единой России нет концентрированной платформы, но очень много риторики. Так вот, женскому вопросу Единой России посвящены десятки, а может быть, если пойти дальше, и сотни страниц, но десятки-то уж точно. И женский вопрос описан со всех точек зрения. Между прочим, очень много здравого смысла.

0: Но пафос «Единой России» оказывается в следующем. Все проблемы у нас решены, дом построен, теперь мы можем каким-то образом обустраивать, наконец, и квартиру для женщин, создавать возможности для их равноправного участия в политике, для согласования интересов женщин и других своего населения, для, так сказать, ликвидации неравенства в социально-экономическом положении. Но ведь вот в таком подходе теряется сам смысл вопроса. Ведь, собственно, нельзя улучшить социально-экономическое положение женщин, нельзя расширить ее влияние на политику в условиях, когда сама политсистема не предоставляет для этого возможности всему населению. Поэтому есть в этом момент какого-то, так сказать, во-первых, лицемерия, ну и элемент имитации.
1: В чем Лилия Шевцова видит разницу между феминизмом западным и российским?
0: Вы знаете, западные феминистки мыслят совершенно иными категориями, ведь они живут-то совершенно в ином обществе. Они живут в обществе постиндустриальном. Мы еще находимся в весьма традиционном обществе, где не решены элементарные вопросы организации жизни женщины. Ну, скажем, вот для западной феминистки очень важна дискуссия о том, возьмем Швецию, очень важна дискуссия о том, может ли мать приносить ребенка в парламент и кормить его там грудью. Вот дискуссия месяцами шла по этому вопросу, так сказать, насколько ребенок чувствует при этом себя комфортно. Либо возьмем, скажем, вопрос, который расколол американскую общественность. Это проблема абортов. Разрешат ли женщинам аборт, либо нет. На какой стадии, так сказать, и так далее. Вы видите, что эти вопросы даже не стоят перед российскими женщинами. У нас совершенно иная категория мышления и ментальности. Для российской женщины, очевидно, наиболее важный вопрос – это элементарное равноправие в социально-экономических правах и элементарное равноправие в политических правах. Но, как вы видите, размер и размах и объем задач совершенно различны, ибо мы фактически живем в разных обществах. И если уж говорить, так сказать, концентрированно, возможно, и цинично, в России пока нет возможности для эффективного феминизма, поскольку не решены вопросы общества в целом.
1: Я надеюсь, что с помощью наших экспертов, наших гостей, мы обсудим некоторые положения из тех, которые звучали сейчас в ответе Лилии Шевцовой и в следующем нашем материале, потому что сейчас мы продолжим наблюдение за женским вопросом на Западе. 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
2: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата «День матерей» – 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство. Катрин Паолетти и Коль Нормаль Супериор.
1: Чем является 8 марта нынче для француженок?
3: Ответить непросто, потому что внешне, я имею в виду демонстрации, в наши времена мало что происходит. И все же 8 марта – это весьма символичная дата. Во-первых, потому что эта дата отмечается во всем мире. Несомненно, это позитивная сторона глобализации. 8 марта – важная дата. Во Франции, ну, это не так просто объяснить, потому что Франция – родина прав человека, а право голосовать француженки получили последними в Европе.
2: После войны.
3: После окончания Второй мировой войны, в то время как движение феминисток, а также американские писательницы, жившие во Франции в период между двумя войнами, объединились вокруг движения экзистенциалистов и книги Симоны де Бовуар «Второй пол», то была мобилизация женского движения и начало серьезных дебатов, посвященных положению женщин. Но, несомненно, это движение и дебаты затрагивали в ту эпоху лишь круги французских интеллектуалов. В конце 70-х годов, однако, перемены наметились. Симона Вайль отстояла право женщин на аборт. Кадры документальной кинохроники, показывающие обсуждение предложенного ею закона в Национальной ассамблее, потрясают. Парламент бурлит. Симону Вайль обзывают самыми последними словами. Вайль выдержала эту атаку мужчин-парламентариев. И закон стал реальностью после 68 года. В то время как в 68 году, во время студенческой революции, студентки сжигали лифчики в знак эмансипации.
2: И женщины вышли на демонстрацию на бульваре Сан-Мишель, буквально обнажив грудь.
3: Именно. Но право на аборт встретило множество препятствий и стало реальностью только тогда, когда к требованию подключилось движение феминисток, что было решающим фактором, потому что было создано то, что стало называться семейным планированием.
1: Но все же наиболее важной проблемой остается проблема равенства в правах с мужчинами.
3: Это правда. Это самая большая и еще непреодоленная проблема – дискриминация на работе и, в первую очередь, неравенство в оплате труда. Проблема работы может быть связана и с тем, что иногда женщины менее профессионально подготовлены. Но факт есть факт. Занимая одинаковые с мужчинами должности, женщины получают меньшую зарплату. В конце 90-х годов женщины начали бороться за равные с мужчинами права на политической арене, за право быть на равных представленными в органах власти, чтобы именно защищать права женщин. Это привело к тому, что отныне политические партии обязаны во время выборов выставлять равное количество кандидатов. Мужчин и женщин. Но, увы, резкой перемены не произошло, и что в органах власти, что в Национальной ассамблее, женщины представлены до сих пор весьма слабо.
2: Катрин Паолетти и Коль Нормаль Супериор. Как мы видим, 8 марта во Франции ближе все же к 1 мая, чем ко Дню Святого Валентина.
1: Репортаж о 8 марта во Франции подготовил наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем наших слушателей присоединиться к разговору сразу после краткого выпуска новостей.
4: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
5: Повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелище, и особенно представители оккультных наук в этом активно

0: помогают.
1: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
0: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливым, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливой, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
1: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
2: Ну вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
1: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
2: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени.
3: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем присоединиться к разговору и наших слушателей. Празднуете ли вы день 8 марта? И считаете ли вы, что завтрашний день женщины в России будет лучше сегодняшнего? Мы слушали два репортажа Лилии Шевцовой и Дмитрия Савицкого. Ваши комментарии, Александр Иванович.
1: Вернемся, да, к вопросу о том, что мы празднуем 8 марта. Думаю, что советский праздник отмечает основным чертам карнавального праздника. Да, карнавала, как его определял в свое время великий русский философ Михаил Бахтин. Если предполагается, что 8 марта мужчины дарят цветы, моют посуду, чистят квартиру, ухаживают за детьми, ходят в магазин, то значит все остальные 364 дня в году они этого, судя по всему, не делают. Да, и таким образом все в этот день перевернуто. Да, как в карнавале все ставится с ног на голову. Да,
0: вот. Ну да, это такой Юрьев день для женщины.
1: Это вот такой своеобразный карнавал. Вот, собственно, что было. А то, что празднуется во Франции, во всех отношениях, мне представляется, конечно, более честным, более сильным и более достойным.
0: Наталья Юрьевна Тумашкова, вам слово.
2: Вы знаете, ну, вообще, конечно, вот когда слушала вот этот вот репортаж, ну, грустно, грустно, потому что очень много верного, и действительно получается, что мы живем немножечко в разных мирах. Это с одной стороны. С другой стороны, интересно, как мне кажется, вот как бы в каких-то вопросах, да, безусловно, мы оказываемся, так сказать, в предыдущем веке, но в каких-то вопросах мне кажется, что мы здесь, в России, чуть-чуть, то, что называется, впереди планеты всей, как всегда. Потому что

0: российские женщины получили доступ, я бы сказала, к тем должностям, к чисто мужским должностям, к которым только сейчас там подбираются женщины западные, на самом деле очень давно. И поэтому такой вот откровенной дискриминации с точки зрения оплаты труда, мне кажется, что у нас все-таки нет. И здесь уже говоря как бы о бизнесе, да, и о моей, например, скажем, жизни, опыте жизни в бизнесе, я могу сказать, что сейчас огромное количество женщин, которые занимают в компаниях очень высокие посты. Правда, пожалуй, вот надо отдать все-таки, ну, как бы вот справедливо будет заметить, что, скажем, в большинстве западных компаний или представителей западных компаний здесь, в России, действительно, женщины занимают очень высокие посты. От, там, скажем, генерального директора, как, например, компания Microsoft, и надо иметь в виду, что этот генеральный директор вообще несколько лет назад наша вот женщина была признана менеджером номер один в мире. Вот, что совершенно неудивительно. Большинство, подавляющее большинство, скажем, директоров по персоналу, а это в наше время очень высокая позиция, заняты все-таки женщинами, хотя есть и мужчины на таких позициях. Да? Поэтому очень много женщин в таких средних и малых компаниях, средний и малый бизнес России, где и владельцами компании, и, соответственно, руководителями компании являются женщины. И здесь как бы не стоит вопрос о том, там, ну, меньше или больше ты получаешь. Ну, сколько твоя компания заработала там, да, столько ты и получаешь. В этом смысле я бы сказала, что у нас, так сказать, позиция достаточно сильная. Да?
1: Наталья Юрьевна, вы обещали нам сказать все-таки о специфике работы вашего агентства. Чем же вы заняты?
0: А, ну да, пожалуйста. Значит, у меня такая очень своеобразная жизнь. Мы такие немножечко, хотя компания у меня маленькая, но она вот оказалась, как ни странно, лидером в нескольких областях. Например, значит, моя компания называется Акапелла, и мы пиар-агентство, которое занимается двумя вещами. Все вокруг людей, как бы, все вокруг персонала. Значит, одна часть нашей компании занимается так называемой кадровой рекламой, и в 96-м году мы были вообще первыми в России, кто начал специализироваться по кадровой рекламе. Это что-то, что это такое? Вообще термин вводили этот. Это значит, что когда компании ищут персонал не через рекрутерские агентства и не по знакомству, а давая объявления о вакансиях в средствах массовой информации, любых, по всей стране, в любых городах и весях, там, и за рубежом, и в СНГ, им удобнее обратиться на мою компанию, которая может разместить их рекламу, может дать рекомендации о том, как лучше составить рекламу, может дать какой-то статистический отчет по поводу того, на какую рекламу, где, в каких газетах и там, у других СМИ идет отклик. Вот это вот одна часть. Вторая, ну, для меня более даже, скажем, интересная, которой я непосредственно занимаюсь, это организация корпоративных мероприятий. Для компаний конкретных или для... Причем это как внутренних мероприятий, да, начиная там от каких-то вечеров, скажем, праздничных, до мероприятий такого вот масштаба уже внешнего, да, скажем. Ну, вот мы не один год уже работаем, скажем, помогаем организовывать «Персону года», который проходит в Кремле. Два года назад мы вместе с нашим партнером готовили фестиваль школьных библиотек. То есть, так сказать, очень разномасштабные такие мероприятия. Это чрезвычайно интересно, потому что это непосредственная работа с развитием корпоративной культуры компаний. А что такое корпоративная культура? Да, это все, что имеет непосредственное отношение к человеку. Это те ценности, человеческие ценности, которые живут как бы и являются движущей силой внутри компании, те правила, по которым там живут люди, гласные или негласные, то, что компания предъявляет, вот этот имидж, так называемый пресловутый, который компания предъявляет вовне и своим собственным сотрудникам. То есть вот такой вот конгломерат вот этих всех вещей, и все это сфокусировано на совершенно конкретных людях. Вот как бы вкратце то, чем мы занимаемся.
1: Мне начало вашего объяснения, чем вы занимаетесь, очень понравилось. Теперь я знаю, что если нужно будет организовать празднование 8 марта, мы знаем, к кому обратиться, к Наталье Юрьевне и к вашей компании. У нас есть звонок нашего слушателя из Петербурга. Александр звонит. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
2: Добрый день. На мой взгляд, ничего мы не празднуем, а просто вспоминаем женщин. И то на первой рюмке. А когда приходят после этих дней на работу, никто женщине не говорит. Говорят, хорошо погуляли. Ну, любят у нас некоторые это все возвысить, приукрасить, а реальность жестче. И тем не менее, я поздравляю их с 8 марта. У меня родился стих. Я через радио скажу, что виртуально подарю всем женщинам весенние цветы. Пусть радость будет настоящей. И не ругайте нас, мужчин, хоть в этот день на

0: прекрасно. Спасибо.
1: Это были стихи Александра из Петербурга. Владимир из того же города звонит. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
2: Я все это выслушал. И слушаю я «Свободу», слушаю. Вот мне 60 лет, а слушаю я ее с 10 лет. Вы понимаете, какой у меня стаж, да?
1: Страшное детство вот, у вас было, да, политизированное.
2: Да, также я великолепно знаю петербургский менталитет. Я вот в театр меня вводили, начиналось с 10 лет. Вот, когда я вас слушаю, прекрасный русский язык, великолепный русский язык. Вот, но вопрос такой, а вы-то сами как относитесь к этому 8 марта? 8 марта. Вот тут высказывались женщины, ну, дамы, назовем их дамы, а предприниматели. Вы я не хотел бы, ну, надо говорить уже, давайте до конца. Значит, что такое предпринимательство? Нет, я не буду учить, я быстро. Предпринимательство это в первую очередь, это создание материальной сферы. А создание материальной сферы, да, крутиться, вертеться. И знать надо, чтобы для того, чтобы создавать материальную сферу, это надо знать не только теорию, то есть не только закончить там 2 института или 3, как я, но знать еще и закончить. Вот начинал я, например, с ремесленного училища.
1: Интереснее было бы, наверное, Владимир все это изложить в стихах. У нас звонок, наш слушатель по фамилии Бобрецов, так он представился, если я правильно понимаю. Слушаем вас.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: Для меня любой праздник – это гимн жизни, и особенно этот. Женщина – это дух плодородия, жизни, закономерности, последовательности жизненной энергии. В женщине меньше разбросанности, больше сосредоточенности на ценностях жизни. А мужчина, он более случайен, более поверхностен, более головной. Поэтому в нем больше духа творчества, войны, противодействия жизни. Гармония, думаю, в соединении. Жизнь как бы детерминирует человека, а творчество освобождает. Женщина была бы хороша в думе, так как законы должны быть детерминированы жизнью, а не мыслью. Мужчина хорош в исполнительной власти. Там требуется творчество, больше свобода духа. А президентом может быть только женщина, мать. Над жизнью может быть только жизнь, а не случайное творчество или дух войны. Спасибо.
1: Это просто настоящий тост товарища Бобрецова. Продолжим нашу программу. Президент Гарвардского университета Ларри Саммерс недавно объявила результаты последних экспериментов, доказывающих, что женщины не могут достичь успехов в естественных науках и математике из-за генетического отличия от мужчин. Казалось бы, история человечества ставит эти слова под сомнение. Мы знаем математика Софью Ковалевскую, физика Марию Складовскую-Кюри, академика-биолога Лину Штерн и генетика Раису Берк, и лауреата Нобелевской премии в области, опять же, генетики Барбару МакКлинток. С помощью наших слушателей мы, вероятно, продолжим этот ряд до бесконечности. И все-таки, что стоит за этими постоянными уколами мужчин в адрес женщин? За этим желанием принизить женские способности? Правда ли, что женщин больше, чем мужчин, привлекают астрология, оккультизм, всякая чертовщина? Этот вопрос я задал американскому ученому русского происхождения профессору Эрику Шираеву.
4: О, да, конечно. Данные, которые позволяют мне такое заключить в Америке и в Европе, показывают, что да, женщины гораздо больше, чем мужчины, стремятся получить информацию о культе, о ведьмах, о разных методах воздействия на людей, в особенности на мужчин, но, конечно же, на женщин. По разным причинам, конечно, это происходит. Разные причины, серьезные, несерьезные. Мы знаем, например, историю, как ведьмы возникли, как они были сделаны мужчинами, придуманы, описаны и тому подобное. Статистика показывает, что из каждых 10 сожженных ведьм 9 были женщины, только один был мужчина. Но в основном были женщины. Считалось, что почему так происходит? Потому что дьявол бессилен воздействовать на людей. Можно делать много нехороших и злых вещей, но через кого-то. И поэтому наиболее удачным объектом такого воздействия на людей через кого-то были женщины, которые считали, что они слабее, они более эмоциональные, они поддаются вожделениям более непосредственно, чем мужчины. Поэтому лучше всего атаковать женщин. И через них, через ведьм, делать их ведьмами, через них можно влиять на людей. И поэтому вот такой страх возник и существовал, и существует до сих пор в западной цивилизации. Вторая причина, почему получилось так, что больше женщин верят и обращаются к оккультизму, в том числе астрологии и парапсихологии, это потому что наука современная, особенно от психологии, наука о человеке, я опять обсужу о западной науке, в основном было мужским делом. И большинство мужчин, которые пошли в эту науку, страшно ненавидели религию. Может быть, они верили в Бога, но они не хотели никак, чтобы священники диктовали им, как изучать человека, как изучать его душу. Была такая аллергия к религии с точки зрения ученых. И поэтому все,

0: оказалось, женщин не пускали в науку, мы знаем. Очень мало было их в философии, психологии, практически никого до 20 века. И поэтому вот эти куски, остатки с барского стола, это наука, лаборатории, изучение мозга, время реакции, эмоции, измерения в секундах и в сантиметрах, все. Женщинам оставалось только заниматься тем, что вот, ну, кажется, вот такое вот несерьезное, несущественное. Вот эмоции, которых нельзя измерить, сны, которых вот можно и поговорить. Мужчинам очень хотелось психологии, очень хотелось напоминать физиков, электронщиков, которые контролируют реальность, которые могут влиять на судьбы людские. Но психология была слабенькая. Поэтому все равно такое впечатление, что мы все можем, мы сильные, мы психиатры, мы психологи, осталось у мужчин. Сомнение, ведь сомнение – это черта, присущая женщинам в основном. Сомнение, детали. Вот сомнение о всесильности – это осталось для женщин. Поэтому мужчины-психологи всегда знали, что мы сможем загипнотизировать, мы сможем проверить, проанализировать, измерить, дать совет, дать тебе пилюлю, терапия и пошел. Можем сделать, плати деньги и иди. А у женщин осталось сомнение. Может быть, не все мы можем. Есть какие-то силы потусторонние, которые контролируют нас. Звезды, магнитные бури, ведьмы, заклинания, магия черная, белая и тому подобное.
1: Говорил профессор Эрик Шираев. Как вы можете прокомментировать сказанное, Александр Иосифович?
2: Я думаю, что это верно, но только отчасти. Да, разумеется, утверждать, что кто-то глупее тебя, это тоже относится к практике осуществления превосходства, к практике осуществления власти, к тому, о чем я говорил в самом начале. Но я совершенно не согласен с тем, что сомнения, тонкости, детали – это исключительно женская прерогатива. Все вот такие вот психологические теории, ориентированные именно вот на сомнения, на неуверенность, на личностный рост и так далее, все они созданы психологами-мужчинами, да, это там от Карла Роджерса, да, и так далее. И, да, повторяю, с коллегой из Соединенных Штатов в этом смысле я не согласен. С другой стороны, повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелище, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
1: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
2: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливой, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
1: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
3: Ну, вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
1: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
3: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной.

антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени. И вот она так очень интересно говорила о разнице мужского и женского менталитета. Она говорила, вот представьте себе, еще с первобытных времен

0: Плюс ей еще другой ногой надо отпихиваться от какого-то саблезубого тигра, который в это время лезет в пещеру. Да еще надо успеть намалевать, значит, на стене какие-то магические рисунки, которые помогут мужу благополучно сбегать на эту охоту. Но просто поневоле развивается очень многоуровневый интеллект, да, и вширь, и вглубь, и там в разные стороны, и приходится как бы интегрировать и держать в себе чрезвычайно много. Вот мне кажется, что в настоящее время та мужская наука, которая господствовала в течение многих веков, она действительно, реально зашла в тупик. Потому что невозможно уже вот как бы прямолинейно били в одну точку, а у мужчин феноменальная способность мужского интеллекта сосредотачиваться на чем-то, фокусироваться, как бы отметая все другое. Я согласна с Александром про сомнение, но это сомнение все про биение в ту же самую точку. Что касается женских сомнений, да, и в науке, и в чем-то, это всегда сомнения такие многоуровневые, да, потому что а если с этой стороны посмотреть, а если еще с этой, а как это отзовется на человечестве, а справедливо ли это, а вот как это отзовется там, не знаю, на моей личной жизни, там еще на ком-то. Вот мне кажется, что если вот это вот женское начало, и я не имею в виду именно женщин, хотя понятно, что женский психический сосуд, он более приспособлен для этой вот женской энергии, да, но если вот это запустить как бы в полную широту и в полную силу запустить науку, мне кажется, что наука бы сдвинулась куда-то очень качественно, да. Александр, хочешь добавить?
1: Я хотел бы добавить, что переход в науке от модернистской, от структуралистской парадигмы к постструктуралистской, к постмодернистской с ее особым вниманием к единичному, да, к уникальному, к особенному, может отчасти быть рассмотрено как больше доверия именно к женскому способу мышления. Да, он сейчас становится господствующим, в том числе и в психологии.
0: Ну, а если говорить о том, что же мы празднуем 8 марта, вы знаете, я, честно говоря, действительно не очень понимаю, что мы такое празднуем. Как-то стерлось уже, мне кажется, давно вот это вот. Вот мне ужасно понравилось то, что Александр сказал про карнавал. А что, замечательная штука. Давайте действительно карнавал праздновать вот в этом, но понимать, что мы при этом делаем. Вот я хочу сказать, что мне хотелось бы, чтобы мы праздновали. Мне бы хотелось, чтобы мы праздновали действительно возвращение, такое вот могучее возвращение в этот мир. Это действительно женского начала. Мне кажется, что это вот слушатель замечательно совершенно, Бобринцев, да, сказал, мне кажется, очень важные вещи он сказал, что вот возвращение, потому что возвращение женского начала в мир – это возвращение жизни в мир, это возвращение уважения к этой жизни. И в этом смысле мне кажется, что во многом у российского менталитета все-таки оказывается приоритет перед западным, потому что они со своей богиней вот в религиозном смысле, да, уже давно расправились. Там, представляете, скажем, в протестантизме богини вообще нет в этом пантеоне, да, в католицизме осталась вот эта юная, прелестная, совершенно невинная девушка, в общем, довольно бессильная. А вот, как ни странно, вот у нас осталась женщина-мать, осталась религия. Это очень мощная такая магическая фигура.
2: Ну вот, на словах о богине нам и пора завершать программу. Нас ждет еще опрос. Может ли женщина стать президентом России? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
3: Мне кажется, что нет. Сейчас еще не доросли мы до того, чтобы женщина смогла у нас занять какую-нибудь серьезную должность. Мне кажется, женщины достойны того, чтобы управлять. Но пока нет. Это мы не можем воспринять, скорее всего.
4: Да, конечно, может. Просто у нас они этим не занимаются. У нас же политиков женщин мало очень. Тут же все зависит от человека. Если женщина, она будет энтузиаст, если она будет стараться, то ничего невозможного не бывает.
5: Теоретически может, практически тяжело. Мы сами не готовы, и женщины не очень готовы выйти вперед. Те, которые готовы выйти вперед, у них немножечко, наверное, что-то еще. Воспринимают это как нечто эпатажное. Просто стереотип мышления, несмотря на то, что именно в России как раз женщина является двигателем прогресса, на мой взгляд.
6: Нет, не может. Это не историческое пренебрежение женщины. Дело в том, что в нашей стране власть вся принадлежит не русским. И кто-то другой не заинтересован в возрождении нашей страны. А если бы, допустим, пришла бы женщина, как Екатерина II, то, может быть, наша страна бы возродилась.
7: Я считаю, что в ближайшем будущем просто благоприятно было бы женщине занять самый высокий пост. Мужчины, которые заняли все там наверху, вот они не хотят, и они всячески, конечно, мешают этому. А вообще общество и не против, народ бы поддержал. У нас есть замечательные женщины, и мне до сих пор очень жалко Старовойтову. Это идеальный политик, она бы, мне кажется,

0: Ну, не хуже Екатерины II повторила бы, может быть, ее путь.
1: Не может. Уже сложилась такая система у нас, что женщина как бы отодвинута на вторую роль. Стереотип такой уже сложился. И мужчина, наверное, особенно вот наше поколение, подчиняться женщине. Ну, можно на примере нашего губернатора. Потому что коллеги мои всерьез они воспринимают.
2: Я не уверена, но думаю, что Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы. Ну, могут не пропустить. Сейчас у нас мужчины, которые как раз вот так и относятся к женщинам, они занимают и положение, и деньги имеют. Но по работоспособности, по желанию работать, Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы.
3: Женщина, она не глупее мужчины, работоспособная женщина. Конечно, и не лодырь. Но для этого надо иметь, наверное, хорошую команду, хорошую поддержку. Главное, авторитет у людей, работоспособность. Я считаю только так.
4: Ей не дадут возможности наши, все те, кто стоит сейчас у власти, у нас в России. В других странах это возможно, и к женщине относятся по-другому. У нас трудно пробиться.
5: Может. Я думаю, что это зависит от воли людей простых. Если найдется способная женщина, может увлечь за собой как лидер, ее могут выдвинуть. Но же очень много сейчас и в советах, в руководящих органах, так что нормально к этому отношусь.
6: Может. Реально нужно помочь каждому человеку, чтобы женщина стала президентом. В первую очередь порядок вокруг дома, благоустройство города, благоустройство страны, благоустройство всей России. Как говорят, женщина-хозяйка может навести. Но в первую очередь мешает само руководство этого государства.
7: По-моему, президент является вывеской. И если будет красивая вывеска, почему нет?
8: Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли женщина быть президентом России. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
9: На этом мы заканчиваем нашу программу. Благодарю за участие наших гостей. Психолога Наталью Тумашкову и психиатра Александра Сосланда. Режиссеры Юлия Ермолинская, Оксана Крутоверцева и Александр Орлов-Сокольский. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго и с наступающим вас праздником, богини! Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
10: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
9: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
10: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
9: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копают.

0: купаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, К, и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой... Знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка. Явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Голосовой помощник «Радио Свобода».
5: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
4: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
5: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
4: Свобода становится еще ближе.
6: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
7: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых россиянин.
8: Нужно противостоять агрессивной России.
9: А где доказательства?
8: Ну вот, подбросили.
7: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
10: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
11: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
12: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
11: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России.
9: А где доказательства?
11: Ну вот,

0: Бросили доказательства.
1: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще 4 инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
3: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
2: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты 2 подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За 2 дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на 2-го подозреваемого, въехавшего в Европу по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
4: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
2: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Rode und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
5: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые используют Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом.
2: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил об очередном запрете для россиян.
5: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
2: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
1: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником

0: Миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну, в таком широком смысле этого самого Брюсселя, наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
1: Каждый получает повод покричать, поразмахивать кулачками в воздухе, продемонстрировать, что они вот не упустят случая предъявить какие-то претензии, отстоят свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нет, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. На мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. А мы видим, что действия предпринимаются, пока те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется, как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. У нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди где-нибудь в Европе, ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, ненастоящие. Тогда мы посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, что-то говоря, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
0: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открыта или просто симметричный контрудар?
2: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие. Должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
0: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
3: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпаны. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые сдержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу в Майниле, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата. Это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне. Очень неохотно. Британская Фемида только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы провела эти расследования, и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть, как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз, изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньшая доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
0: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски, вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
4: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
5: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
4: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
6: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
4: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
7: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ. И, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ. А потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну а дальше было дело техники.
4: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
8: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу, а это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
4: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
7: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и население Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство, ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
4: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
0: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Но вот журналист инсайдера Тимур Олецкий у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
3: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы же видим нечто другое. А вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, и мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случаи, непонятно кем организованные. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
0: Не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсии продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
3: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает, не зря мы с вами эту тему обсуждаем, очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. И я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закачивают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
0: У нас совсем немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
3: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него ботинки гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал, если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
0: Ну, этот анализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему в The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть и дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
0: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
4: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
0: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду. Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.

0: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
1: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев — титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
0: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
2: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах, и бронепоезд.
0: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
3: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
0: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
4: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально, Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
0: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
2: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки и от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
0: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
5: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чек из бронежилет, если его повесят?
0: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
3: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось.

0: «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение. Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гонзо-жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», — пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», — разочарованно бросил Джон и уехал.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. Соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – лишь часть коллективного зверя. Третьи иронизируют. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
4: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
1: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
5: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником.

советником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальности,

0: работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
1: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
2: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
1: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
3: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
1: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
0: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагают, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет. Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
1: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренностью улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами. И, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
1: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про косаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – косатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Косатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора.

0: Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
1: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
2: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
3: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
2: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании, в отличие от вас, вобла просвещения.
1: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
4: Утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлоп и сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
1: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
5: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
1: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
6: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
1: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что в

0: Внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
1: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся, а может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты, не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Русский католик.
3: Давайте послушаем Виктора из Омска.
4: Добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически, я был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то не укладывается в догмы человеческие.
3: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
5: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике Медбрейнен-Зорге в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
3: А сколько было расстреляно?
5: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
2: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров.
2: Здравствуйте.
0: И православный священник, отец Тимофей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
0: отец Тимофей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, отец Тимофей. Мы с отцом Тимофеем на самом деле друзья. Вот, чтобы знали наши радиослушатели, что я дружу с православной церковью, а то тут иногда черт знает что говорят про меня. Тема нашей сегодняшней передачи – русский католик. Помните, в одной из прошлых передач, если не сказать в прошлую, одна дама, которая звонила нам на эфир, сказала, что ей неприятно слушать, что вот бывают такие глупости, которые говорят некоторые католические дамы тоже, и вот она рада, что она католичка. Я подумал, давайте сделаем передачу о русском католике, потому что эта тема актуальна. У нас и традиционно, и исторически, и сейчас достаточно много контактов с католическим миром, среди интеллигенции, среди просвещенных людей. С другой стороны, естественно совершенно, что эти отношения не гармоничны, то есть нет полной гармонии и частичной гармонии между православием и католицизмом. Куда идет, как развивается католичество здесь, в России, какие стоят перед ним проблемы, и вообще, как русская душа может стать католичкой, если она вообще это может сделать. Короче говоря, проблем довольно много, и, по-моему, проблемы интересные. Я хочу тогда предложить сначала отцу Игорю взять слово и рассказать о том, какая динамика сейчас в католической общине. Увеличатся ли католики в России количественно и качественно? Что такое вот быть католиком в сегодняшней России?
1: Прежде всего, наверное, надо начать с самого происхождения этих слов, самой этимологии. Что значит русский католик? Я думаю, что русский католик и российский католик – это не одно и то же. Россия все-таки страна многонациональная и поликонфессиональная, как у нас сейчас принято говорить. И католики, они есть среди всех представителей, ну, среди очень многих, по крайней мере, национальностей, которые проживают в России. Не только среди так называемых традиционных католиков, то есть потомки поляков, литовцев, немцев, но и есть среди других народов. У меня в приходе есть этнические русские католики. Это, кстати, ядро прихода. Трудно говорить о каких-то корнях.
0: Уточним, что у вас московский приход, правильно?
1: Да, у меня приход в Москве, да. Трудно говорить о каких-то корнях. Вы знаете, я наспор могу на улицу выйти, и, наверное, большинство людей будут мне говорить, что у меня какие-то корни польские, немецкие или еще какие-то западные. Это ни о чем не свидетельствует. Нельзя все-таки католическую религию здесь определять по родоплеменному признаку. Но русские в смысле культуры, в смысле языка, в смысле менталитета, но человек, который может иметь различное происхождение. У меня в приходе есть и татары, которые окрестились и приняли католичество. Есть представители других национальностей, это и евреи, это и украинцы, армяне, и все это российские католики, все-таки они живут в России.
0: Как они объясняют вот свой приход именно в эту конфессию? Почему они стремятся к католичеству, ваши прихожане?
1: Есть несколько причин. Значит, первая группа людей – это те, которые традиционно исповедовались из католических семей, либо приехали в Москву с территории, где традиционно католики проживают, компактно. Но эта группа немногочисленна. Большинство людей на самом деле сознательно пришли в католическую церковь. Как правило, это представители интеллигенции, это люди, ищущие Бога, и люди, которых часто привели друзья, например, подруги, и им по тем либо иным причинам понравилось, и они решили воцерковиться, решили стать католиками. Здесь необходимо обратить внимание на то, что все-таки наш менталитет, к сожалению, имеет такое родоплеменное часто отношение к религии, в том числе и к православию, и к другим религиям. И, конечно, католическая церковь по своей природе не может быть родоплеменной. Это не может быть церковь только поляков или немцев. Что такое католическая? Означает вселенская, целостностная. То есть это церковь, которая для всех людей, всех народов, всех культур, всех языков, менталитетов, уровней культуры, образования. В России получается, что костяк нашей церкви составляют именно представители интеллигенции.
0: Понятно. У нас на проводе Алексей из Москвы. Да, Алексей, ваше мнение о католицизме в России?
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что у меня вопрос возник до того, как вы затронули, если можно так сказать, тему отца Александра. Да. Она для меня очень близка. Но мне хочется поставить вопрос не в том плане, как про это, на эту тему стали говорить, а мне бы хотелось, чтобы православный священник, католический священник сказали свое мнение о том, что думал отец Александр по поводу отношений, если можно так, взаимоотношений православия и католичества, это и христианские ответы. Вот ваше мнение.
0: Хорошо, Алексей, спасибо большое. Тем не менее, давайте немножко шире сейчас возьмем. Отец Тимофей, испытывали ли вы лично, вы как священник, некоторое неудобство, что в России есть интерес, а может быть даже некоторая мода на католическую церковь?
3: Виктор, поверьте, никогда я ничего подобного не испытывал, потому что я считаю, что самое ценное и с точки зрения христианства, и с точки зрения современного общества гуманитарного, самое ценное для человека – это свобода выбора. Если человек по тем или иным соображениям для себя выбирает, скажем, в качестве наиболее правильного, ценного, близкого католическую церковь, которая, он считает, отвечает его внутренним потребностям, это его право, и никакого неудобства в этом случае нет ни малейшего основания испытывать. Более того, я вам скажу, немножко расскажу о том, как у меня произошло мое близкое, не книжное, но человеческое знакомство с католической церковью. Это произошло в 97 году в Лондоне. В то время я был студентом Московской духовной академии, и нас направили на языковой курс в Лондон, в Челси. Была и есть католическая семинария епархии Вестминстерской, лондонской. И вот там я увидел реальных живых католиков, потому что до этого, естественно, мы изучали разные положения, богословские, касающиеся католицизма и православия, сравнительное богословие, какие-то другие богословские дисциплины, но вот человеческое общение тогда произошло, и с тех пор у меня очень хорошие отношения со многими людьми сохраняются, с кем я тогда познакомился, до сих пор мы дружим, мы видимся, и в этом отношении никаких неудобств я не испытываю. И, знаете, я сразу, наверное, сказал, хотел бы оговориться, что вот мое участие в этой передаче для себя я определил так, я не буду касаться богословских противоречий, потому что до нас с вами люди пытались друг друга убедить в процессе многолетних дискуссий, что или католичество, или православие более адекватно, или, скажем так, более правильно, более близко к апостольскому христианству, понимаете те или иные положения. И у них ничего не получилось. Поэтому именно, наверное, вот в передаче интересно было бы затронуть вопрос социальный.
0: Вот и я его хочу затронуть. Сейчас я только дам слово Владимиру из Новосибирска. Ему все-таки звонить было далеко. Давайте его послушаем. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Ваша передача попала как раз в струю. Я чистокровный русский и католик.
0: Расскажите, почему вы стали католиком?
4: Ну, сначала я был даже не крещенным. Был атеистом. Ну, философский факультет Московского университета за плечами. Понимаете, что это такое? Вот. А потом я почувствовал, что культурно я принадлежу к христианству. И вот дальше осталось просто дойти до конца. Я, честно говоря, наше, вот российское православие, я к нему отношусь, ну, скажем, это не мое. У меня очень хорошее отношение со старообрядцами-поповцами, вот, но с той церковью, которую называю официальной, не сложились никогда.
0: Владимир, какие у вас главные претензии к православной церкви? Давайте уже откровенно говорить.
4: Понимаете, слишком близко она, ее попытки, по крайней мере, руководство превратиться, если не в официальную, то в официозную. Вот это меня отталкивало всегда. Ну, дальше, значит, я довольно тесно сошелся с баптистами, но у них оказалось, скажем так, ну, что-то не то. И вот у нас

0: как раз действовал приход католический, я туда пришел в 94-м году и остался, крестился там, вот уже 10 лет я воцерковленный католик, повторяю, чистокровный русский. Что меня привлекает в римско-католической церкви? Меня привлекают две вещи. Первое, социальная доктрина, она очень хорошо разработана, начиная от энциклики «Рерум Новарум». Второе, меня очень привлекает как человека, ну, это меня непосредственно касается, так называемая доктрина деятельного гуманизма. В общем, интеллектуально и психологически это наиболее близкая конфессия христианства для меня. Хотя, как скептик, ну, у меня при миропомазании я взял имя Фома, Томас, прежде всего, вот тот Фома, который пытался поковыряться в ранах Христовых, скептик первый христианский.
1: Первого призыва.
0: Да. Вот, вот, по крайней мере, из всех христианских конфессий католицизм оказался ближе всего.
1: Понятно. Владимир, спасибо вам большое. Я считаю, что вы достаточно ясно свою изложили платформу и религиозную, и социальную. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А рядом со мной в московской студии католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это «Русский католик».
2: Мы продолжим после объявления.
3: Что для вас означает свобода?
4: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
5: Свобода – когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
6: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
7: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
8: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
9: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
10: Наверное, когда нет зависимости.
11: Свобода – это раскрепощение.
3: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
1: Я бы хотел спросить еще отца Тимофея вот о чем. Почему, как вы думаете, отец Тимофей, почему именно среди интеллигенции, среди просвещенных классов возникает это вот или мода, или тяга, или интерес именно к католицизму?
12: Виктор, я думаю, что среди интеллигенции возникает тяга ко всему, что относится к области человеческих знаний и, в том числе, к области духовной жизни. Я бы не сказал, что в этом отношении католическая церковь стоит как каким-то особняком. Да, и мы с вами знаем прекрасно, что российское общество сейчас переживает разные процессы и смотрит на Запад, а на Западе люди испытывают не меньше интерес и к буддизму, и к восточным каким-то религиям, а кто-то и к исламу, может быть. Да, поэтому в этом отношении общество свободно, и человек свободен выбирать. Я скажу, что не менее, может быть, интереса существует, естественно, к православию, но просто в этой стране православие традиционно. И поэтому, когда вдруг возникает интерес к чему-то традиционному, да, кто-то любит Пушкина, ну что? Естественно, да, и Пушкин – это первый писатель, которого, поэт, которого проходит в школе. А когда кто-то любит нечто необычное, вот тогда об этом сразу начинают говорить.
1: Понятно. Я понял, Ложмин. Давайте послушаем теперь даму. Ирина из Москвы.
13: Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
13: Вы так не любите со мной общаться, но я дозвонилась.
1: Ну, да, как же я не люблю? Я со всеми люблю.
13: Ну, вы знаете, вот я христианин. Мне кажется, что у нас интеллигенция переходит в католичество, потому что мы действительно 70 лет были такими атеистами, мы в сущности вообще не выцерковленные люди, мы ничего не знаем. Ведь, понимаете, вот, например, мне что не импонирует в католичестве? Вот целибат, например, обет безбрачия священников. По-моему, это очень неправильно. Вот видите, сколько судят в мире педофилов-священников, понимаете? А ведь если бы они вот у нас, в православной церкви, пожалуйста, священник женится, выращивает нормальных, здоровых детей, воспитанных очень в такой среде, то общество пополняется очень интеллигентными людьми. Инквизиция, опять же, была в католичестве. Вот, ну, конечно.

0: конечно, в католичестве много и хорошего, безусловно.
1: Например, Ира, например, что хорошего в католичестве?
0: Ну, что хорошего? Ну, я думаю, что вот у нас слишком, понимаете, наша православная церковь, к которой я отношусь и принадлежу, да, но вот она как-то совершенно очень догматична и совершенно ничего не меняется. Ну, скажем, почему обязательно службы должны быть на церковнославянском языке? Вот в других странах даже православные церкви служат на тех языках, ну, стран тех, в которых живут, да?
1: То потом есть вы бы хотели ее осовременить, да,
0: немножко,
1: нашу православную?
0: Немножко, угу. Ну все, угу. Немножко. Потом у нас сам обряд очень тяжелый, надо же столько времени стоять, это многим очень тяжело. У нас же самый длительный обряд служебный, да, службы. А у них короткая служба, у них сидят, у них поют, и люди, которые не воцерковлены по-настоящему, они, конечно, переходят в эту веру.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Здесь, ну вот не подписывайтесь, господа, но все равно зачитаю, конечно, является ли верующим Виктор Ерофеев. Являюсь. Я вообще считаю, что человек творческий, писатель, он не может быть неверующим. Потому что если ты пишешь, если ты действительно считаешь это не своей профессией, а своим призванием, то тогда ты понимаешь, что энергия этого писательства, эта творческая энергия, она приходит не из тебя. Когда ты пишешь из себя, ничего не получается. Или получается очень скверно. Из какого храма отец Тимофей, спрашивает тот же самый аноним. Из какого вы храма, отец Тимофей?
2: Храм пророка Ильи в Обыденском переулке, метро Кропоткинская.
1: А вот насколько оправдана эта передача, она оправдана ровно настолько, насколько не оправдано ваше нежелание подписываться, господин аноним. Давайте послушаем Виктора из Омска.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы вот что хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленький перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то не укладывается в догмы человеческие.
1: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
4: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейн энд Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальные как бы власти, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
1: А сколько было расстреляно?
4: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
1: Я полностью с вами согласен, мне кажется.
4: Заодно уж позвольте мне ответить про педофилов.
1: Да. Самое Кстати говоря, наставит Александр из Петербурга, пишет, мне кажется, что папа Римский не справляется со своими обязанностями в таком возрасте и состоянии, крестился, не помогает. Вот не знаю, кто Александр крестился, не помогает. Ну, значит, надо ему помочь как-то Александру. Почему так много у них голубых пастырей? Вот как бы волнует. Вот ответьте, пожалуйста.
4: У них у кого?
1: Ну, наверное, у католиков.
4: Не знаю. У меня нет, я не располагаю статистикой, но к вопросу, а вот сейчас самое такое основное обвинение, это вот целибат, педофилия. Вчера, по-моему, во Франции начался колоссальнейший судебный процесс по обвинению в педофилии, где на скамье подсудимых там что-то больше 60 человек. В основном это семейные пары. Так что мы видим, что и этот грех имеет

0: проявлять самые разные, возможно, какие-то условия социальные или там семейного положения создают для него более, большую питательную среду, но нельзя вот как бы на этом основании строить обвинение.
1: Я хочу еще один вопрос задать отцу Тимофею. У нас тут на нашей передаче мы часто воюем по поводу еврейского вопроса. Некоторые радиослушатели считают, что евреи очень мешают России. Как вот в православной церкви, какая есть рекомендация, как надо относиться к евреям, живущим в России?
2: Вы знаете, я думаю, что и к евреям, к армянам, к кому угодно, к датчанам, голландцам, американцам надо относиться совершенно одинаково. Да? Мы видим образ Божий в человеке и должны относиться к другому так, как мы хотели, чтобы относились бы к нам, да, прежде
1: всего.
2: Вот ясная
1: и точная позиция.
2: Иного ответа нету.
1: У нас на проводе из Волгоградской области Юрий Владимирович. По-моему, мы уже с вами разговаривали, Юрий Владимирович, как-то раз, да?
3: Да, я не первый
1: да.
3: раз.
1: Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу русского католика. Будьте добры.
3: Вы что знаете, я являюсь сторонником свободы вероисповедания. Угу. Ну, это в конечном итоге дело их совести. Но у меня есть два вопроса к участникам.
1: Да, пожалуйста.
3: Первый. Есть ли в Москве греко-католический, ну, скажем, молельный дом, или, я не знаю, церковь какая-то? И второе. Ведь...
1: Вы имеете в виду униатскую церковь,
3: да,
1: правильно?
3: Да, точно. Угу. Униатскую. Да. И второе. Меня интересует, я бы хотел, скорее всего, это отцу Тимофею адресовать вопрос. Угу. Хотя он, не, может быть, не волен указывать за руководство Русской Православной Церковью. Почему Русская Православная Церковь стала противником появления католических епархий у нас здесь, в России?
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Я единственное только должен сказать, что мы сейчас уходим на перерыв, пусть священники подумают, а я вам скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Кстати, отец Тимофей достаточно молодой человек, так что он принадлежит современному поколению. Тема сегодняшней на передаче «Русский католик».
4: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Русский католик.
5: Темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
6: Хором.
1: Хором поздравляем с женским днем.
6: С женским праздником.
1: Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
7: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
1: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
7: Извините, высока. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
1: Почему?
7: Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар

0: православного поста. Это как раз вот, говоря, я же, конечно, шучу, но вот это и есть самый католический прозелитизм.
1: Хорошо, давайте мы...
2: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
1: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные?
3: Энциклопедия русской души. «Русский католик». Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий привет. Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема нашей сегодняшней передачи — «Русский католик». Юрий Владимирович из Волгоградской области просил узнать у отца Игоря, что же с Униатской церковью делается здесь, на территории России, в частности, в Москве. Есть ли такая церковь?
1: В Москве существует греко-католическая община, община восточного обряда, не как приход, а как община. И она действует, там проходит богослужение. Кстати, о ее существовании знает хорошо и московский патриархат, никаких проблем здесь нет. На территории России зарегистрировано около 6 приходов греко-католической церкви в Сибири. Не так давно епископ Иосиф Верт, епископ Преображенской епархии в Новосибирске, был назначен ординарием, то есть главой, можно сказать, для всех греко-католиков, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Понятно, спасибо. Я еще к вопросу Юрия Владимировича добавлю вопрос Любови Юрьевны. Отцу Тимофею она пишет. Делается ли что-нибудь, а может быть, уже есть преемственность святых? Если это есть, у меня в сердце будет гореть солнышко, свет и надежда, что не все потеряно с Россией.
2: Ну что ж, я в порядке очередности поступающих этих вопросов постараюсь на них ответить. Дорогой Юрий Владимирович, я не знаю, по крайней мере, до меня не доходило, как до священнослужителей, какая-то внутренняя информация или официальная информация о том, что Русская Православная Церковь занимает позицию против распространения католических епархий на территории Российской Федерации. Это не так. Речь идет лишь о том, чтобы согласовывать действия свои с той церковью, которая традиционно на данной территории земного шара получила распространение. В данном случае речь идет о православии. И патриарх очень часто повторяет, что коль скоро Папа Римский Иоанн Павел II часто называет православную церковь церковью сестрой, то сестры должны жить в согласии и не пытаться за спиной друг у друга открывать новые какие-то епархии или приходы, а делать это по взаимному согласию. Я вам приведу пример. Когда сейчас строится православный храм в Риме в честь святой Екатерины, то, естественно, вначале были получены все необходимые согласования, и только получив согласие католической церкви, этот проект был начат. Я знаю об этом не понаслышке, а от непосредственных участников. Это то, что я могу сказать, ответить на вопрос Юрия Владимировича.
0: Теперь преемственность святых. Вопрос от Любови Юрьевны.
2: Да, Любовь Юрьевна, ну, я не совсем, может быть, в полной мере понимаю, что вы имеете в виду под этим термином, преемственность святых. Если вы имеете в виду, есть ли в церкви святые сейчас, то и православная церковь, и католическая в этом взгляде едины. Святые в церкви есть всегда. И независимо от того, прославлены или канонизированы, да, то есть официальная церковная власть объявила их святыми, или же пока еще нет, в церкви не может не быть святых. В этом отношении, конечно же, они есть. Ну и я знаю, что католической церкви постоянно прославляются новые святые, и точно так же православная церковь недавно прославила огромный сон новомучеников российских, тех людей, которые практически были почти что нашими с вами современниками и положили свои жизни за лишь тот факт, что они остались верными христианству, верными Богу. Конечно, святые же есть.

0: У нас Владимир Сергеевич из Москвы на проводе. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день. Я родился в Москве и был крещен в 46-м году в Илья-Обыденском переулке. Эта церковь любимая была патриархом. После смерти бабушки я не ходил в церковь. Я ходил редко, чтобы кого-то, ну, просто как бы поставить свечку, помянуть. Ну, на сегодняшний день я... Начнем с чего? Ведь Иисус Христос ведь ничего никого не делил. Он просто сказал, нет эллина, нету иудея. Он призвал людей к мировому братству.
0: Да.
1: А потом люди начали делиться. И люди воюют до сих пор. Католическая вера благословляла своих воинов. Православная Византия благословляла своих воинов. Все время мир до сегодняшнего дня делится. Иудеи, которые признали Христа, они и были первые христиане, и они распространяли эту веру. И мы всегда делили евреев и на жидов, те, которые не приняли Христа. Сейчас идет глобализация мира, и мы видим, что дьявол, который сидит, который коммерциализация мира, где хотят делать деньги, они весь мир душат. И мы не против кого-то там, Ходорковского, Березовского, просто так. У нас своих людей, которые стали миллионеры и которые обсосали страну, их тоже много, и русских. Мы же не из-за того, что плохой еврей. У меня друг был еврей. Он умер, я его Гера Корсунский, я по нему плачу. Но дело в том, что и у нас есть черномырдины, которые бабки делали, и другие.
0: В общем, действительно, дело не в национальности, правда, Владимир Сергеевич? А дело в том, что одни умеют делать бабки, а другие нет. Вот, наверное, мы с вами умеем хуже, чем черномырдин, делать бабки. Значит, вот Вера Александровна пишет нам. Отец Тимофей упрощает тему, когда говорит, что интеллигенцию привлекает в католичестве новое. Это не так. Скорее, отталкивает современное православие, его агрессивность, нетерпимость, догматизм, оторванность от нужд народа. Вот как на вас наехали. То есть я имею в виду не на вас лично, но тем не менее. Что вы можете сказать, Вере Александровне?
2: Во-первых, я не говорил, что новое привлекает именно в католичестве. Я говорю о том, что внимание общественное именно привлекается к католичеству, потому что это не по-любому не традиционная для России религия. А что касается нетерпимости, традиционализма, то, Вера Александровна, переходите к храму Ильи Обыденного, я вам могу только сказать, никто не проявит к вам ни нетерпимости, ни агрессии, ничего либо подобного.
0: Петр, у меня такое впечатление, что наши господа священники здесь очень как-то примирительно настроены друг к другу. Действительно, здесь существует такая прям гармония между сегодняшним католицизмом и православием. Но то, что люди хорошие, то, что люди душевные, духовные, это понятно, наши гости. Я говорю это с большим уважением и к той, и к другой конфессии. А на самом деле, если не говорить о вот этих внутренних столкновениях, они увеличиваются, уменьшаются? Что происходит, на ваш взгляд?
3: На мой взгляд, они не увеличиваются. И я бы не сказал, что есть какие-то вот столкновения какого-то такого глобального характера, как бы сказали. Есть определенные трения на уровне официальной межцерковной политики. Тут как бы у каждой страны есть какие-то свои взгляды. Есть люди. Опять же, возвращаясь к тому же, люди, из которых состоят церкви. Мне довольно много приходится общаться с православными. Я знаю, что среди православных есть определенная часть очень радушно настроенных по отношению и к католикам, и к другим христианам. Есть часть агрессивно настроенных ко всему, что не укладывается в их какие-то очень узкие рамки и видения. И есть большинство, которым, в общем-то, по большому счету, это, ну, которые особенно на эти темы просто не задумываются, которые настроены, я бы сказал, нейтрально. Среди католиков также, я думаю, но я сказал бы, что все-таки я, например, не знаю большого числа агрессивно по отношению к православным настроенных католиков. Но католики есть разные, и русские католики – это очень разношерстная публика. Вот обычно так склонны представлять таким гуманитарным интеллигентом в очках там, и так далее. Как-то на форуме русских католиков в интернете, есть такой форум, был проведен, как раз так был задан вопрос, вот мы себе представляем русского католика как такого гуманитарного интеллигента в очках. Расскажите о себе, кто вы такой? Оказалось, что там далеко не так много гуманитариев, очки носят разве что солнцезащитные.

0: большинстве своем. То есть это очень разные люди. И я, например, знал одного русского католика, который знал, потому что просто давно его не встречал, он, который, у которого, московский, кстати, католик, у которого была совершенно пролетарская профессия, и голосовал он за Ампилова, даже не за Зюганова, а за Ампилова. Понимаете, тут вовсе... Я знаю русских католиков.
1: Хотя здесь один наш слушатель пишет, что как раз вот именно православный священник может сесть с Зюгановым рядом за одним столом, а вот, вот,
0: а вот католик, католик может...
1: за Ампилова проголосовать. Голосовать
0: за Ампилова, хотя я знаю, что все-таки, ну, как бы, вот большая часть тех, кого я знаю, вот как-то они, у них были другие политические предпочтения, но это совершенно еще...
1: Отец Игорь, а вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки Папа Римский, который везде побывал в течение последних лет, так и не доехал до Москвы? Ваше мнение на этот счет?
2: Мое мнение заключается в том, что Россия не готова принять Папу Римского.
1: Просто и ясно. И Елизавета Гавриловна из Москвы. Вы католичка или православная?
3: Да.
1: Да, здравствуйте.
3: Я?
1: Да, вы.
3: Я христианка, евангельских христиан.
1: Понятно, ясно. Как вы относитесь к русским католикам?
3: Я только, знаете, хочу сказать, что Иисус Христос говорит. Почему? Потому что, во-первых... Он сказал, приду на землю, найду ли я веру на земле. Это раз. А во-вторых, всякая неправда есть грех. У-третьих, когда апостол Павел говорил с людьми, они говорили, что мы верующие, говорили, что мы имеем веру, и все. А делали не так, как написано.
1: Гаврила, спасибо. Вы, по-моему, очень, очень замечательная христианка, насколько я могу судить. Но скажите, пожалуйста, а вы в комсомоле бывали в советские времена или обошло
3: это? Нет, не была.
1: А как же вам это удалось?
3: Вы знаете, меня Господь хранил, мне сейчас 82 года.
1: Я понимаю, я...
3: И я благодарю Господа, что Он хранит меня-то всего.
1: Спасибо вам. А дай вам Бог доброго здоровья.
4: Мы продолжим через минуту.
5: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
1: А я просто напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тут один слушатель спрашивает, сижу ли я в очках или нет. Это Александр из Санкт-Петербурга, такая игривая. Сижу в очках, потому что читать без очков не могу. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это русский католик. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Как у вас с вашей верой?
6: Здравствуйте. Я хотел вот католику, католика спросить.
1: Давайте.
6: Правда ли, что верующий католик должен в конце года... отдать 10% своего дохода в католическую церковь.
1: Так это вас радует или напрягает, Георгий Георгиевич?
6: Напрягает.
1: Ясно, понял. Хорошо, будьте добры.
2: У нас нет никаких установок на церковные десятины. Так что успокойтесь, Георгий Георгиевич.
1: А вот нам звонит из Москвы Эва. Или Ева по-русски. Ева, вы с вашим прекрасным именем, вы какой придерживаетесь конфессии?
7: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня большой путь. Расскажите. Я прошла, даже и в мечети вру бывала, на Поколонной горе, все искала.

0: в общем, и евангелисты, и баптисты, и адвентисты, и даже свидетели Иеговы, естественно, православие, ну и католицизм, ну понятно, по имени, да?
1: Ага.
0: Вот, короче говоря, пришла к выводу...
1: А вы правильно, Эва или Ева?
0: Эва.
1: Эва, понятно.
0: Ну, говоря. Виктор, вы же грамотный человек, я так надеюсь. Транскрипция.
1: Да, нет, да. Я вижу, да, Эва. Да.
0: Ну, вообще, я, кстати, хотел по поводу грамотности. Это вашу книжку я когда-то попробовала читать, «Русская красавица».
1: Это моя книжка, конечно.
0: Виктор,
1: ну.
0: Вы знаете, это невозможно читать человеку.
1: Да что ж вы говорите?
0: Если вы после этого говорите, что вы христианин,
1: да
0: то...
1: что ж вы говорите? А что, почему ж невозможно?
0: То Владимир Ильич был 3 или 10 или 1000 прав.
1: А почему, Эва, а почему невозможно читать «Русскую красавицу»?
0: Это невозможно читать. Ни вас, ни Сорокина, как книгу берешь в руки, начинается тряска, она выпадает из рук.
1: Сначала про меня, а потом про Сорокина.
0: Виктор,
1: да, я слушаю вас внимательно.
0: Я хотела бы вот Ирина Мамушина, постоянно слушательница, и Владимир Сергеевич Москвич.
1: Да, у нас они тут отметились, да.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, ну, поняли, что вот темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Рафиев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
2: Хором.
1: Ведь, хором поздравляем с женским днем. Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
2: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
1: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
2: Извините, высока. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
1: Почему?
2: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоря, я, конечно, шучу, но вот это и есть...
1: Нет, я тоже шучу.
2: Тот самый католический прозелитизм.
1: Хорошо, давайте мы...
3: Дай бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
1: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные? Как вы думаете?
3: Спасибо за переадресацию. Виктор, я думаю, что все прекрасно понимают, что речь идет не об оценке личности человека. И в контексте имел в виду ваш, насколько я понял, вам так легче быть творческим человеком, когда в вашей личности присутствует вера. Вот и все. А является человек верующим или неверующим, и как он связан с творчеством, это совершенно другая история, наверное, может быть, для отдельной передачи или работы. И здесь в двух словах можно ответить вот только так, что здесь другое имелось в виду.
1: Я тоже хочу к вам, отец Игорь, обратиться. Как вы думаете, связь творчества и веры?
2: прежде всего надо понять, что означает неверующий человек. Неверие – это на самом деле оборотная медаль веры. И мировоззренческий атеизм, так называемый, это на самом деле не так уже плохо. Самое страшное для веры – это не атеизм мировоззренческий, а атеизм практический. Это вот состояние безбожия.
1: Равнодушие.
2: Равнодушие. Жизнь, как будто Бога нет. И вот это действительно серьезная проблема уже для человека. Это есть ситуация так называемого греха против Святого Духа.

0: религиозного вопроса, вы-то во что верите? Ну, Валерий, если бы я не верил ни во что, то, поверьте, придумал бы передачу на какую-то другую тему. Для меня то, что в нашей студии собрались два интересных, ярких священника, для меня это праздник моей души. Валентина Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
1: Мне хотелось бы узнать мнение православного священника, что должно произойти в России, чтобы она была готова принять Папу Римского.
0: Хорошо, спросим отца Тимофея, если он на это как бы уполномочен.
2: Вера Николаевна, да? Вера Николаевна, я...
0: Валентина Николаевна.
2: Валентина Николаевна, прошу прощения, только могу прокомментировать в данном случае слова отца Игоря. Я не знаю, что имелось в виду, но я знаю о том, что говорит святейший патриарх Алексей II, когда ему задают эти вопросы, он говорит о том, что много вопросов необходимо обсудить, в том числе и касательно того, что происходило и происходит в Западной Украине, вопросы, которые касаются и касались захвата храмов и других каких-то очень болезненных моментов в наших отношениях, прежде чем этот приезд мог бы состояться и быть свидетельством взаимной уважения и христианской любви, а не просто поводом к каким-то дискуссиям и выяснению противоречий.
0: У нас очень большое и интересное письмо написала Елена Александровна. Вот я обратил внимание, что много критики идет в адрес православия, и я тут понимаю отца Игоря, который сказал, что действительно вроде бы вот тут, когда... да, по-моему, это не только вы сказали. В общем, как бы вот атмосфера нашей передачи такая, когда хорошо знаешь свои проблемы, то, и, конечно, кажется, что тут много недостатков, тут, а там где-то далеко всегда лучше. А Елена Александровна пишет, что надо строить больше католических храмов. Поляки, украинцы, зачастую белорусы туда должны ходить. И там очень благоприятная обстановка. Тебя никто не осуждает, не смотрит, как ты одет, не накрашен ли. Там очень душевно, там прекрасная органная музыка. А в православных храмах чувствуешь какую-то суету и недоброжелательность. Я даже помню случай, когда в православную церковь не пускали группу негров. Православных, кажется, эфиопов. Вот. Почему я прочитал ваше такое письмо? Мне кажется, что вот здесь отец Тимофей был абсолютно прав. Вот то, что у нас есть, то у нас есть. Но хочется еще что-то другого. Вот поинтересоваться, как там, как что-то другое. Но мне кажется, что у каждого народа есть своя дверь вечность. И это так есть. И если другие люди захотят поменять, изменить эту дверь, это нормально. Но так вот взять и всем поменять двери вечности, это, наверное, сделать. У нас огромное количество сообщений на пейджер. Огромное вам спасибо. Я, наверное, не все прочту, только дам слово Виталию из Москвы. Да, Виталий.
3: Добрый вечер. Да. Я православный. Волей судьбы родился в России. Если бы он родился в Сирии, возможно, был бы мусульманином. Поэтому мог бы сказать, что я достаточно образованный человек, бывший военный офицер. Короче говоря, дело в следующем. Мне нравится вообще католицизм. То есть я изучал немножко. Но я бы сейчас хотел сказать, почему мне не нравится мое родное православие. Оно носит ярко выраженный ортодоксальный характер. А все ортодоксы, как известно, совершенно гнусные личности. Возьмите ортодоксальных иудеев, возьмите Аль-Каиду, возьмите мусульман. Это же просто изверги на теле человеческом.
0: Виталий, спасибо за ваш комментарий. Я все-таки не думаю, что ортодоксы и это фундаменталисты. То есть я имею в виду ортодоксы вообще фундаменталисты. И мне кажется, что существует большое количество людей ортодоксальных, которые отстаивают какую-то свою веру. В данном случае ортодоксальных я не имею в виду православных, которые отстаивают свою веру совершенно не фундаменталистским способом. Просто тут есть некоторые некоторое смешение слов. Очень быстро, отец Игорь, скажите, на улице Лескова строится католический храм очень долго. Когда будет построен?
4: Это не католический храм.
0: Это не католический храм. Ну что же, нам...
4: Извините, это где улица Лескова, простите?
0: Улица Лескова.

0: Это...
1: Нам подсказывает продюсер Новослободская.
0: Новослободская. Нет, это не католический храм.
1: Спасибо за очень активное участие наших радиослушателей. Как всегда, скажу, что, к сожалению, уже время кончается. Вы слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема сегодняшней передачи – «Русский католик». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
4: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
5: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
4: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
6: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
5: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
7: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
8: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
9: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
5: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
10: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
11: Суд присяжных – это еще и обратная связь.

0: демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
2: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми карусельными арестами. Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5-тысячную купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко,

0: Он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активист рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
3: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
4: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции и публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
5: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
3: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
5: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
3: Филипенца подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
5: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
6: Что, так вот она что.
3: Летом 2025 года, как говорит Флорес, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорес, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин,

0: и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорес, финансируется Невзлиным. Флорес далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марьяна.
1: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
2: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорес с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
2: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то из этой... Частями смотрел. Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
2: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит, И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно...

0: агентов ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые притворяются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
0: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы, сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то больные родители. И они будут получать лечение, со слов ФСБ, только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать. Формально, с точки зрения закона, с точки зрения закона, не с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона. Работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть
0: Это
1: сейчас
0: само по
1: фактически
0: себе.
1: Флорес себя под статью подвела.
0: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете. Потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя,

0: невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы, максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот, и обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно-таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это делать, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
2: Больше половины российских школьников

0: после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
1: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ экзамен он сдал на 4, средний балл аттестата у него 3,9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла, все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
2: Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
0: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так, Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
3: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
4: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
0: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации», вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
5: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
6: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент в современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир. Его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднеспециальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из... ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которые вообще не соответствуют как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
5: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте.

0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
1: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
0: Ну, вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому, и они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да, а другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест в высшем образовании не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает не перспективными.

0: перспективными для рынка, по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко, они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими, а та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
1: Больше сталеваров. Такую...
0: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают. Строителей, ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот... проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности, ибо всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современное исследование рынка труда показывает, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы, вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневров с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических, социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель. Еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему? Это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный исследование.

0: образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, таким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть это очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представления об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует, но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это, вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии, которые уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии. И на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране. стране все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место Ярославской области, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошенные владельцы, были

0: признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
1: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
0: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев, все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохими говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрения на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю. Водителю вакцины.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Она в видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
3: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
2: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить, а вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось. Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
3: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор

0: заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
0: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя. Потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться. Но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
0: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день. Давайте поговорим сегодня о политике в женском баскетболе в США, в WNBA. Но начнем с последних новостей.
3: Здравствуйте.
2: Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США, частным образом встретился с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, который в его вторую каденцию исполняет обязанности специального посланника. До сих пор этот посланник был в основном в международных делах, но теперь, как мы видим, и во внутренних. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что они обсуждали, как демократы и администрация могут работать вместе. Костя, можно это расценивать как признание администрации и республиканской партии той реальности, что демократы в ноябре возьмут палату представителей под свой контроль, и Джеффрис станет ее спикером?
3: Признание того, что вероятность того, что демократы возьмут палату представителей, и, соответственно, нужно учитывать новый расклад – расклад, при котором у демократов будет контроль, например, над разными расследованиями, которые проводит Палата представителей Конгресса, это нужно учитывать. И мне кажется, в этой встрече, эта встреча полна смысла. Действительно, есть что обсудить, какие будут приоритеты, потому что на самом деле есть некоторые области, в которых сотрудничество между администрацией Трампа и демократами вполне возможно. Ну и кроме того, возможно, что какие-то компромиссы небольшие можно обсудить уже на этой стадии.
2: А это типичная такая вещь, такая тихая встреча через знакомых между представителями Монтеки и Капулетти, враждующих семей?
3: Необычно, что это стало новостью, и необычно, что встречу от лица администрации Трампа проводит человек, не связанный с как бы политическим штабом Трампа, что это не кто-то, кто отвечает за его политическую деятельность, а просто его доверенное лицо, доверенное вот именно в таком даже, я не знаю, вот в бытовом смысле. Это тот человек, который напрямую разговаривает с президентом Трампом. Вот в этом есть некоторая необычность. Если бы это был какой-то другой президент, я бы ожидал, что это будет его советник по внутриполитическим вопросам, или это будет глава администрации, или это будет замглавы администрации. То есть какие-то стандартные должности людей, которые обычно занимаются такими вещами. Есть люди, которые отвечают за взаимодействие Конгресса, в том числе за взаимодействие с оппозиционной партией. Но то, что это Джаред Кушнер, это, я бы сказал так, поднимает ранг этого. Это как бы создает ощущение, что действительно там могли обсуждаться какие-то сложные, важные для президента Трампа вещи.
2: Кушнер и Джеффрис, они когда-то взаимодействовали в первую каденцию Трампа, и я видел сообщение, что Кушнер советовал Джеффрису пообщаться с главой администрации. Да, главой аппарата Белого дома. Левое крыло демократов, прогрессисты, страшно недовольны встречей, опасаются, что руководство партии пойдет на какую-то соглашательскую политику. И Джеффрис даже выступил с объяснением, что, мол, Кушнер просил о встрече, и он согласился, чтобы обсуждать насущные проблемы избирателей, дороговизну. Но что никаких поблажек никому в окружении Трампа не будет.
3: Экстремисты в демократической партии, я бы сказал, экстремисты в любой партии, они все время боятся, что руководство партии, что центристы с кем-то пойдут на какое-то соглашение, на какой-то компромисс. Но я бы сказал, что вообще работа политика, работа руководителя партии или работа руководителя фракции, как работа Хакима Джеффриса, она состоит в том, чтобы встречаться с разными людьми. И мне кажется, что истерические выкрики с ультралевого фланга демократов по этому поводу, они как бы абсолютно безосновательны. Это работа Хакима Джеффриса, согласится он на какое-то

0: компромисс, не согласится он на какой-то компромисс, нужно встречаться и разговаривать.
1: Джеффрис был левее когда-то, но сместился в центр, когда вошел в руководство партии. И левое крыло, исповедующее сопротивлению Трампу, они могут стать проблемой для Джеффриса, если он станет спикером. В случае, если у демократов будет маленькое преимущество, ему трудно будет работать с недовольными левыми, так же, как сейчас, например, спикеру Джонсону трудно работать с ультраконсерваторами из Freedom Caucus.
0: Совершенно верно. Если преимущество у демократов, если они возьмут палату представителей, а преимущество будет там в 3 голоса, в 5 голосов, в 10 голосов, то вот эта ультралевая фракция демократов, они будут держать спикера Джеффриса просто за горло. Если перевес будет 30 голосов, 40 голосов, то у него тогда будет возможность идти на значительные компромиссы. Дело в том, что, к сожалению, или так устроена политика, вот наиболее экстремистские, наиболее ультра-члены партии, демократов, республиканцев, их вообще не интересует никакое принятие законов. Их интересует только заявлять свою позицию, вот быть частью сопротивления президентству Трампа. Но остальным членам демократической партии в Конгрессе им нужно, от них ждут избиратели, что они примут бюджет, что в этом бюджете будут деньги на строительство дорог, что в этом бюджете будут деньги на финансирование тех проектов, скажем, военных заказов, которые находятся в их округах. Поэтому спикеру Джеффрису нужно будет работать с администрацией, ему нужно будет заключать какие-то договоренности с республиканцами, чтобы проводить законопроекты. Насколько он сможет игнорировать ультрас, вот для этого нужно победить с перевесом в ноябре.
1: Нейт Силвер опубликовал данные своего моделирования выборов в Палату представителей. Я напомню, что в ней 435 конгрессменов и конгрессвумен, то есть для большинства нужно 218. И вот по оценкам Силвера, у демократов 198 надежных округов, 13, которые считаются, что они, вероятно, будут принадлежать демократам, и это уже 211. И еще 16, которые в терминологии Силвера склоняются к демократам. И, соответственно, из них нужно победить в 7, но это минимальное преимущество. Правильно я понимаю, что если мы ждем синей волны, то обычно это сразу касается большого количества мест.
0: Да, это верно. Вообще величие Нейта Силвера для меня лично состоит не только в том, что он делает очень хорошие прогностические модели, есть немало хороших прогностических моделей, но он больше других предсказателей, больше других статистиков проводит времени, объясняя, как устроены его статистические модели, какие есть риски, какие есть сценарии, потому что, конечно, когда говорится вот про все эти избирательные гонки в отдельных округах, то надо понимать, что это не независимые события, что результаты гонок, они сильно скоррелированы. Да? И вот эту корреляцию, ее угадать очень сложно. Например, совершенно правильно Нейт Силвер предсказывал и объяснял перед выборами 2024 года, что из всех возможных сценариев самый вероятный сценарий – это сценарий, что Дональд Трамп возьмет все штаты, в которых идет борьба. И так в итоге и получилось. А на втором месте шел вариант, в котором Камала Харрис взяла бы все штаты, в которых идет борьба. Да, и вот так же сейчас. Я бы сказал, это правильно в целом, что наиболее вероятные исходы – это такие исходы, в котором у одной из партий есть преимущество. Ну вот в данном случае в 26-м году у демократов есть преимущество в 20-30 мест.
1: Следующая тема, которую все обсуждают сейчас, это голосование по почте, которое президент Трамп хочет ограничить перед выборами в ноябре. Это было опротестовано в судах, но сейчас, как я понимаю, администрация выигрывает промежуточные судебные решения. Это такая сложная тема.
0: В 2020 году большое количество голосов, больше, чем обычно, больше, чем до этого или после этого, было отдано по почте, потому что это было разгар пандемии. Это голосование проводилось во время пандемии. Соответственно, многие штаты поменяли свои избирательные законодательства. И, по всей видимости, у президента Трампа в голове есть большая связь между голосованием по почте и голосованием против него. Он борется с этой травмой, он не признает поражение в 2020 году. Он хочет

0: отменить голосование по почте. Но фишка в том, что во многих штатах голосование по почте преимущество дает республиканцам. Вот Флорида такой штат, который в последние десятилетия в основном республиканский, там большинство республиканцев голосовало по почте или получало преимущество за счет голосования по почте. Есть штаты, в которых все голосование только по почте. То есть каждый избиратель получает по почте бюллетень и должен ее по почте отправить. Есть штаты, например, Аляска, которые в них не обязательно можно голосовать лично, но во многих местах фактически невозможно проголосовать лично, потому что значительное количество избирателей разбросано по огромному штату, и голосование по почте — это единственный способ проголосовать там. То есть, в принципе, я бы сказал, нет никакого, скажем, республиканского большинства в пользу отмены голосования по почте. Против этого точно выступают сенаторы от малонаселенных штатов, таких как Аляска, и, возможно, и в других штатах тоже республиканцы против этого.
1: Администрация хочет заставить Департамент внутренней безопасности составлять списки избирателей по штатам и, соответственно, заставить почтовые ведомства принимать, доставлять бюллетени для голосования только для людей из этих списков. И это, собственно, штаты считают антиконституционным, потому что как бы, это просто не дело администрации.
0: Я не юрист. Администрация пытается с помощью каких-то юридических процедур федерализовать решение по поводу возможности американских избирателей в штатах голосовать по почте. Но, на мой взгляд, на взгляд политического экономиста, политического аналитика, это фундаментально противоречит тому, как устроена политическая система в США. Это федеральная система, то, как проводятся выборы в штатах, решают штаты, и этот принцип гораздо более фундаментальный, чем там те мелкие юридические уловки, на которые пытается опираться администрация. Вот сейчас внимание привлечено к некоторому процедурному решению. Вот можно считать, что новость состоит в том, что Верховный суд вместо того, чтобы просто сказать, мы это не будем рассматривать, забудьте, выборы решают штаты, он решил, что он на этот вопрос отвечать будет после.
1: Если я правильно понимаю, вот это решение Верховного суда, оно было как бы... Верховный суд сказал, что пока еще нету новых правил, поэтому сейчас не о чем говорить. Но теперь, когда эти правила для почтового ведомства утверждены, нас ждут еще какие-то решения судебные. То есть эта драма будет судебная развиваться ближе к ноябрю.
0: Она будет развиваться, но, на мой взгляд, это будет драма для профессиональных обозревателей этих драм. Что в тот момент, когда встанет вопрос о том, что действительно будет что-то ограничивающее права штатов определять, как у них проводится голосование, в этот момент Верховный суд быстро примет решение в пользу того, что администрация не может влиять на то, каким образом голосуют избиратели в штатах.
1: Это предсказание мы увидим.
0: Это прогноз,
1: да. Да, мы посмотрим, как это закончится. Давайте поговорим, наконец, о женском баскетболе в США, который, признаюсь, мне нравится даже часто больше, чем мужской, потому что он более комбинационный, с большим количеством пасов, с огромной ролью разыгрывающих. Разыгрывающие – это в российской терминологии, в американской – это point guards. И это напоминает тот баскетбол, которым я когда-то увлекся, когда начал смотреть 80-е в Советском Союзе. Жальгирис против ЦСКА и вот все вот это.
0: Сергей Йовович разыгрывал за Жальгирис.
1: Мой кумир был Хомичес, но... А вы поклонник баскетболу,
0: Костя? Нет, но я смотрел Жальгирис в 80-е годы. Я помню, кто такие Арвидас Сабонис и Римус Куртинайтис. Александр Ткаченко за ЦСКА.
1: Вот, ну давайте мы поговорим теперь об американском баскетболе. Итак, WNBA, женская национальная баскетбольная лига в США, она в центре сразу нескольких культурных войн. Давайте по очереди с ними разберемся. Я такую небольшую справку дам. Значит, последние годы интерес к WNBA бурно растет, и это часто связывают с именем одной спортсменки. Кейтлин Кларк, или CC, как ее часто называют. Есть даже понятие «эффект Кларк». Это очень молодая разыгрывающая команда «Индиана Фивер». Ей 24, это лишь третий сезон в лиге, но до этого она была очень популярна уже в университетском баскетболе. И еще она белая. И находится поэтому в сердце культурных войн вокруг женского баскетбола. У Кларк есть армия болельщиков, часть

0: Часть из них, особенно крайне правые, уверены, что черные спортсменки и судьи, и сама лига настроена против нее из-за такого обратного расизма. А спорт дает сколько угодно оснований для любого субъективного мнения, и каждый фол или то, что посчитали фолом, действия судей убеждает таких сторонников Кларк, что она жертва заговора, и они атакуют онлайн ее соперников, даже если Кларк твердит о недопустимости российских выпадов. Это ведь типичная вещь для спорта, да? Вот страстный болельщик, он всюду может увидеть российскую подоплеку. В любых сложностях любимой команды, спортсмена.
1: Да, безусловно. Мы видели сейчас это на чемпионате мира, когда и расисты, и антирасисты много чего увидели там, где, может быть, не нужно было ничего видеть. Но я хочу добавить небольшую вещь, Кейтлин Кларк. Я не слежу за женским баскетболом в США и за мужским тоже, но феномен Кейтлин Кларк, он до сих пор полноценно не исследован и не объяснен, потому что в какой-то момент она была значительно популярнее, чем вся лига вместе взятая. Она как бы была спортсменкой низкооплачиваемой в лиге, где нет высокооплачиваемых спортсменов, а ее популярность, ее все показатели, медиапоказатели, они были на уровне крупнейших звезд NBA. То есть люди, она получала там $100,000, а у нее были медиапоказатели, как будто она баскетболист, который получает $100 миллионов. Насколько я понимаю, в итоге ее заработки сильно выросли, но они по-прежнему не сравнимы с тем, что получают звезды, привлекающие такую же аудиторию в мужском баскетболе.
0: С одной стороны, Кларк привлекает огромную новую аудиторию, и это сказывается на всех баскетболистках. Это выгодно всей лиге, но все равно соперничество и многие другие факторы приводят к тому, что многие ее недолюбливают. Но есть в истории с Кларк сущностное основание для этой дискуссии, потому что в WNBA большинство – это черные баскетболистки. На их плечах была построена 30-летняя история лиги, и теперь они видят, что появляется вот такая белая спортсменка, пусть даже талантливая, сверхталантливая. И внезапно огромную часть успеха лиги приписывают ей.
1: Когда-то, давным-давно, такие же разговоры сопровождали, например, Билла Брэдли. Был такой баскетболист, который потом стал сенатором. И он, когда, например, во время своей президентской кампании, он рассказывал о том, что когда он был мальчиком, который увлекался баскетболом и уже там звездой школьного баскетбола, ему говорили, зачем ты идешь в этот спорт, ты белый, это совершенно спорт не для тебя, в смысле, что ему говорили, что он там столкнется с дискриминацией, ему не дадут играть, но тем не менее он стал большой звездой. Вот опять-таки в нашем детстве одной из крупнейших звезд NBA стал Ларри Бёрд, который тоже был один из немногих нечернокожих звезд тогда. Но сейчас NBA значительно диверсифицировалась, потому что сейчас среди крупнейших звезд есть европейские баскетболисты. Но вот, то есть я слышу вот эти разговоры, но мне кажется, эти разговоры, они часто эксплуатируются людьми, для которых спорт – это просто повод поговорить на любимые темы, а не люди, которые там реально волнуются по этому поводу.
0: Например, звезда Лас-Вегас Эйс Эйджи Уилсон, она говорила как-то о рекламных контрактах. Ты можешь быть первоклассной, будучи чернокожей женщиной, но, возможно, люди не хотят этого видеть, не считают это привлекательным для бизнеса. Другая ее цитата. «Неважно, чего мы добиваемся, мы, черная женщина, нас все равно заметают под ковер». То есть они даже не оспаривают о том, что Кларк – превосходный игрок, но они считают, что вот эта популярность связана именно с тем, что она белая, что, грубо говоря, черные баскетболистки такого класса не привлекали столько интереса.
1: Факт остается фактом, что проблема женского баскетбола – это в том, что там всем звездам недоплачивают, в том, что это лига до появления Кейтлин Кларк, и она вообще была непопулярна. Можно было бы говорить о какой-то дискриминации, если бы белокожие, немногие белокожие спортсменки получали бы большие деньги, но они до прихода Кейтлин Кларк не получали. Да? Она является своего рода удивительным феноменом. Пока что нет других похожих на нее спортсменок, которые следовали бы этому же пути. А сейчас мы видим, что зарплаты растут для всех, потому что доходы у лиги растут. То есть я слышу, что говорят эти спортсменки. Я понимаю, что они чувствуют, но я не уверен, что это подкрепляется фактами.
0: Спортсменки, скорее всего, говорят о

0: об обществе, не даже не о спортивной организации, не, может быть, даже не о бизнесе. В 2024 году журнал «Тайм» опубликовал профайл Кларк, и в той же статье говорилось, что Кларк осознает роль расовых предрассудков в ее звездном статусе, и приводились такие ее слова. «Я заслужила всего, чего добилась, но у белых есть привилегия. Многие хорошие игроки – чернокожие. Лига в каком-то смысле построена на них. И чем больше мы будем ценить это, тем лучше».
1: Никто не спорит с тем, что Америка, американское государство, начиналось с сегрегации и расизма, с российских институтов Конституции и с сегрегации. Об этом это бесспорно. Но также вот и слова Кэтлин Кларк, которые вы процитировали, они тоже правильные. Она сама, например, абсолютно уклоняется от любых попыток ее хоть как-то втянуть хоть какой-то российский или с российским оттенком компанию.
0: Барак Обама недавно пришел на игру всех звезд и поддержал Кларк, сказал, не позволяй всей этой чепухе расстраивать себя и не теряй радость от игры, имеется в виду.
1: Президент Обама нашел хорошие слова сказать молодой девушке, которая оказалась в центре совершенно необычного внимания. Но и Кэтлин Кларк не повела себя так, что она является там участником избирательной кампании демократов или какой-то кампании. Это как бы то, как это и должно выглядеть.
0: Другая культурная война в женском баскетболе связана не с Кларк, но с другой баскетболисткой из ее команды, Софи Каннингем, которая недавно высказалась против участия трансгендерных спортсменок в женском спорте, сказала, что хочет защитить молодых девушек в раздевалке и в спорте, и что им не следует оказываться в противостоянии с биологическими мужчинами. Она подчеркнула, что не испытывает никакой ненависти к трансгендерам, но все равно последовала резкая критика со стороны некоторых игроков, тренеров, болельщиков, прогрессистов. Ее обвинили в трансфобии. Правые поддержали Кеннинга.
1: Тем более, что она такая заметная блондинка. Она выглядит как постер для правых, хотя она четко отмежевывается от попыток втянуть себя в трансфобную кампанию.
0: Это сложная тема. Участие трансгендеров в женском спорте, но она по каким-то невероятным причинам, учитывая, что относительно небольшое количество трансгендеров в общем населении, это одна из главных политических тем в стране.
1: Она была сделана политической избирательной кампанией Трампа в 2024 году, и это действительно для трампистов важная тема. Отделить букву «Т» в ЛГБТ от остальных букв. Президент Трамп, он по отношению к гомосексуальному сообществу никогда не проявлял никакой гомофобии. Он был первым президентом, который назначил открытого гомосексуала членом кабинета министров первой администрации. Смотрите, в чем сложность. Значит, спортивные организации, спорт вообще, имеет дело с проблемой того, что половой переход, разность гендеров, люди с разными биологическими маркерами. Например, есть категория трансгендерных людей, у которых одни биологические маркеры показывают, что они являются женщинами, другие биологические маркеры показывают мужчинами. Соответственно, то, что у них было записано изначально при рождении, оно никак не ценнее, не менее нормально или естественно, чем другое. Ну так вот, спортивные федерации имеют с этим дело уже 100 лет. То есть вот примерно в 30-е годы прошлого века начались как бы первые проблемы с определением того, кто может участвовать в каких соревнованиях. И в принципе для спортивных федераций это не такая уж гигантская проблема. Проблема в том, что в детском спорте, в школьном спорте, там нет допинг-контроля, там нет проверки медицинских показаний, соответственно, невозможно опираться на те же самые принципы, которые используются во взрослом спорте. И есть некоторые фундаментальные принципы. Детский спорт, непрофессиональный спорт, он построен по принципу, что любой человек имеет право в нем участвовать. Ребенок от того, что ему неправильно записали пол вначале, от того, что у него какие-то необычные биологические показатели, он не становится имеющим меньше прав на участие в детском и юношеском спорте. То есть вот здесь вот намечается фундаментальный разрыв.
0: Есть опросы, которые говорят, что большинство американцев и по сию пору поддерживают в большинстве основные

0: равные права и не дискриминацию трансгендерных людей. Но как только речь заходит, например, об участии трансгендерных женщин в женских спортивных категориях, результаты прямо противоположные.
1: Они же и не участвуют в профессиональном спорте. Если в большом спорте какой-то мальчик скажет, что он хочет соревноваться в женском соревновании, его туда не допустят.
0: А в школе допустят, и это вызывает...
1: Более того, если вот есть человек, у него написано, что она девушка, и всегда была записана девушка, у нее женское имя, но у нее высокие показатели тестостерона, то ее к соревнованиям профессиональным не допустят. Но она может участвовать в школьных соревнованиях, потому что у нее записано, что она девочка. Да? Потому что в школьных соревнованиях не проверяют тестостерон. То есть, как бы, получается, что ответом было бы профессионализация детского спорта. Но подавляющее большинство участников детского спорта не собирается ни в каком смысле становиться профессиональными спортсменами. Он существует не для того, чтобы готовить профессиональных спортсменов. А тогда получится, что есть дети, которые не допускаются к детскому спорту. Что будет действительно дискриминацией? Пока что этого решения нет, но, в принципе, многие, я в том числе, считают, что эта проблема, она искусственно политизирована. Нет никаких миллионов трансгендерных людей, пытающихся участвовать в другом виде спорта, и, соответственно, все эти проблемы могут быть решены, что ли, в рабочем порядке.
0: Этот вопрос требует внимательного изучения в каждом конкретном случае, но мы видим, что те ответы, которые сейчас дают, скажем, школа, они не удовлетворяют значительную часть общества. Это рождает ответную реакцию, и демократы явно испытывают сложности с тем, чтобы сформулировать свою позицию так, чтобы она не расходилась с общественным мнением, а республиканцы, и, может быть, именно поэтому они так много об этом говорят, они поднимают этот вопрос максимально высоко. Сейчас в соцсетях обсуждают интервью кандидата демократа в сенатской гонке в Мичигане Абдулла Эль-Саеда, которого мы много обсуждали, нашел консервативного ведущего Fox News Джесси Уотерса. Так тот среди вопросов спросил об участии трансгендеров в женском спорте. Эль-Саед ответил, что это дело спортивных организаций решается. Устраивает этот ответ общество или нет?
1: Мне кажется, он устраивает телезрителей. Да, но согласитесь, этот ответ не может устраивать родителей, да, как бы, потому что если ребенок занимается в секции в шестом классе, что его спортивная федерация? То есть это вот такой ответ, я бы сказал, хорошего политика, но это ни в каком смысле не предложенное решение проблемы.
0: Пока это останется явно предметом ожесточенных политических споров. Каннингем, которая породила в каком-то смысле вот эту дискуссию в баскетболе, она в конце концов заявила, что хочет вернуть внимание к баскетболу. В конце концов, это прежде всего прекрасная игра, и, как сказал Обама, давайте не терять радости от нее, и на этом давайте на сегодня закончим нашу беседу.
1: Ага, спасибо.
0: Со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
6: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
7: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
11: «Путин, меня повесят. Ладно, хорошо».
10: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
12: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
10: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
13: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
10: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
11: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
10: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
12: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймана.

0: Мани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть ебаный дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
1: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
2: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
1: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
0: «Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду». Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
1: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
3: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев — титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
1: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
4: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
1: Публицист Дмитрий Вайсбурт о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
0: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому

0: потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
1: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
2: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
1: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
3: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки и от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
1: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
4: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекисту бронежилет, если его повесят?
1: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
0: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гон за жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», – пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», – разочарованно бросил Джон и уехал.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет, и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. В соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – лишь часть коллективного зверя. Третий иронизирует. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
7: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
1: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
8: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а не типичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
1: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
3: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
1: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
0: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственных

0: художественного превратился в технический.
1: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
2: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белый.

0: тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагают, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет». Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
1: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанной развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренности улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами, и, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Google понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
1: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
1: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
4: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
5: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
4: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании. В отличие от вас, вобла просвещения.
1: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
6: Утаивают от Путина настоящую информацию. Нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлопы сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
1: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
2: А на бурых

0: медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путину власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
1: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
2: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
1: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
3: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся. А может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты? Не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода» «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
3: Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходит минимальное число людей.
4: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и, выдержав конкурс 14 человек на место, я оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма. На 100 человек людей с похожей на мою фамилию было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. Вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И тем не менее, я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф, показал Александра Ильича Ульянова «Наследство», который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которую удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III, это 2-1 марта 1887 года, за ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Отович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Причем при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульянова, еще 4 человека, приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написать

писаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах, тоже одна интересная история, находки были самые разные, в связи с этими террористическими разными актами, мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88 году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла до 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там, человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архивах, нахождение материалов и публикации. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня не оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось. Нет московской прописки. Женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир. Чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу и то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации. И такой тезис прозвучал. Задача архивистов хранить. Вот понимаете, нас учили в историко-архивном институте, что архивист это в первую очередь исследователь, и во-вторых, это человек, который доносит эту информацию до широкой публики. Архив – это не склад. И вот с этим как бы посылом, кстати, опять же, вот благодарен Сигурду Отвечу, мы тогда молодые исследователи, которые писали статьи для академических журналов, не очень понимали, почему он так часто говорит и на спецкурсе, и ставя на кружок доклад, например, о школьных музеях, о документальных памятниках. Ну, такая, казалось бы, рутинная работа для исследователя, который мыслит себя там автором монографии, в будущем статей и так далее. Ну, казалось бы, где-то звучало мимо. А вот практическая работа. Ты оказываешься в замечательном областном центре, город Владимир, где замечательный музей-заповедник Владимира Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло показание сверху, от архивного начальства, начать поиск и сбор документов известных масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то вот людей. И вот мне в 22 года по распределению город Владимир, я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков, героев социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже, в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств,

0: улиц вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, это подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработала всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую они замечательно подписывали, там, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью, тоже думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
1: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И, насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
0: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал «Каторга и ссылка», где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Натановича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. человек, который взял на себя вину других,

0: человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия, отсутствие политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранятся карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, оттепель. Появляются какие-то работы, там, две монографии, которые появились. После армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории, это как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
1: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
0: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. В это время ЦК комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, в Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее, а тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято, в архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно застороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, это было сложно себе представить, в стране не было ксероксов, не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее, да, то есть перефотографировать и так далее. Но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. В этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне Государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать

писем, чтобы потом, спустя десятилетиями, какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно Вологодская, Ростовская, ряда других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда меня. Это потрясло. Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем. В трех письмах была эта цитата «Как хронику чувств перечтем». Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да. Вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, органов государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 83-м году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка, начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала,

исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке, и тогда меня это очень заинтересовало. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец — это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», «Совинформбюро» и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии, это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Вообще, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история? Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. То есть меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой, был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот, впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там где-то вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи, охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе 8, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди года жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не 5, а 4 в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И

0: Там у него большой раздел, касавшийся черной книги. Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась черная книга, как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году абсолютно случайно я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников, которая руководила отделом, у них был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейского антифашистского комитета. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников, знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х году, перед арестом, вот был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знал о его тесной привязке к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерне знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой черной книги и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которую мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшихся в Музее Холокоста США или в Яд Вашеме. Сегодня нет ссылки на российский архив. Есть ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете. И так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
1: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
0: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том,

кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 1945 года Илья Григорьевич Оренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. И он был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав. Да? Значит, мы показали, что не Оренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, ну, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, вот, которые были вычеркнуты. Так появился вот первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Оренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Оренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, ну, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание неизвестной черной книги. Это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная черная книга, которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с черной книгой и подготовка неизвестной черной книги, прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о черной книге. Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в «Черной книге» была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов «Черной книги». И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, ему было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Говорит, как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о черной книге. Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я им говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Он говорит, да откуда? Говорит, ну что это есть в неизвестной черной книге и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот, на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек,

0: Говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний я никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к «Черной книге», сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
1: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
2: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование, это вопрос к государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года, работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска, до недавнего времени об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса, приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают, и, казалось бы, до фиксации ли здесь преступлений нацистов? до фиксации. Записывалось и о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация евреев с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тер.

Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важно. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли людей других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимые до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом. Родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над 4 полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев в Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, в данном случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Вот нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около 10 томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто, сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которому было ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции. Мол, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что
так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных как бы коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелям он говорил, там,

0: Возвращаясь к ущербу родственников, в ходе судебного процесса, который снимался в ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудимых, у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
1: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалась судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько и не столько как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет четвертый выпуск сборника «Сохранимые письма», письма, дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц. Деятельность – то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми 15-17 лет, и они говорят, да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю. Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложную, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, и которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?

0: патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
1: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
3: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций,

0: аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91 года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в Центрально-Восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91 году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государств, формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим, по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году.

0: Если в 1991 году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 1991 года. Так что та же эта нация, в известной степени да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо
1: Да.
0: более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 1991 году, вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной, постсоветской, европейской и так далее.
0: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы XX века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
1: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
0: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в 19 веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год,

0: переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
1: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91 года.
0: Глядя просто на даже на прессу августа 91 года, осенью 91 года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов,
1: да.
0: Такой пресс-секретарь.
1: Пресс-секретарь был, да.
0: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования, голосования в парламенте 24 августа 1991 года, прямо говорил о Крыме, о Донбассе, как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте, ну, вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева, появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, без военных действий, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России,
1: да.
0: Территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91 года.
1: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
0: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать...

0: раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
1: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины России не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
0: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
1: Не знал, да.
0: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91 года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины 17 века, где центральность Киева, синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина 17 века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге.

0: вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского
1: Ну
0: государства,
1: да.
0: государственности, религии и так далее, за этим столетия
1: Да.
0: традиции. А ну, я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
1: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот эта украинская вольница, с одной стороны, и республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
0: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская Сечь, тем не менее, оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало Магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацтво, независимо от того, была ли это Запорожская Сечь, или была ли это гетьманщина, гетьманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки. Именно потому, что украинскому обществу удалось и удается, это процесс продолжается.

0: в очень непростых переговорах находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
1: да.
0: другого.
1: Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
0: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это... очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
1: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
0: Кучма тоже, да.
1: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
0: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть, его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22 года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. Не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое. И где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
1: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
0: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы, с другой стороны считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем maturity.
1: Зрелости,
0: уровнем,
1: да.
0: Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск.

0: к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, ну, такой ситуации Цуцванга, с другой стороны, я просто восхищаюсь этой, ну, ответственностью,
1: Ну да, я
0: которую
1: смотрю, что социал...
0: большинство украинцев понимает и берет на себя.
1: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
0: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. То
1: Да.
0: есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно, чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким. Но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и у Министерства обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступак.

0: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы. В середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто под дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казались, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация, и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжают военные, и говорят, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше. Это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5, там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там, вот эта нестабильность, непонятно, кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. Содержание Альянса, и, насколько я знаю, там, даже несколько лет назад оценивалось ежегодных приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель, что будет. Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
2: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь.

0: и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса.
1: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы, и может быть им и в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
0: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
1: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз. Открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерного.

0: ядерной войны. Но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать тему членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
0: как двусторонние, так и многосторонние на европейской, на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
0: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи безопасности, да,
0: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины, да, принципиально важный вопрос. Вопрос, да, о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз. Это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии, в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот, и вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда,

0: войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе, да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны. Это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
0: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
0: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться иррациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа. вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное

0: самое сейчас главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение, и то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но и мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Русский католик.
11: Давайте послушаем Виктора из Омска.
12: Добрый день, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я, в общем-то, видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы вот что хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то вот не укладывается в догмы человеческие.
11: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
13: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция

0: папы в энциклике «Медбрейнен Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложные истории нацистского режима. Были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
1: А сколько было расстреляно?
0: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
2: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.
1: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров.
4: Здравствуйте.
1: И православный священник, отец Тимофей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: отец Тимофей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, отец Тимофей. Мы с отцом Тимофеем на самом деле друзья. Вот, чтобы знали наши радиослушатели, что я дружу с православной церковью, а то тут иногда черт знает что говорят про меня. Тема нашей сегодняшней передачи – русский католик. Помните, в одной из прошлых передач, если не сказать в прошлую, одна дама, которая звонила нам на эфир, сказала, что ей неприятно слушать, что вот бывают такие глупости, которые говорят некоторые католические дамы тоже, и вот она рада, что она католичка. Я подумал, давайте сделаем передачу о русском католике, потому что эта тема актуальная. У нас и традиционно, и исторически, и сейчас достаточно много контактов с католическим миром, среди интеллигенции, среди просвещенных людей. С другой стороны, естественно совершенно, что эти отношения не гармоничны, то есть нет полной гармонии и частичной гармонии между православием и католицизмом. Куда идет, как развивается католичество здесь, в России, какие стоят перед ним проблемы, и вообще, как русская душа может стать католичкой, если она вообще это может сделать. Короче говоря, проблем довольно много, и, по-моему, проблемы интересные. Я хочу тогда предложить сначала отцу Игорю взять слово и рассказать о том, какая динамика сейчас в католической общине. Увеличиваются ли католики в России количественно и качественно? Что такое вот быть католиком в сегодняшней России?
3: Прежде всего, наверное, надо начать с самого происхождения этих слов, самой этимологии. Что значит русский католик? Я думаю, что русский католик и российский католик – это не одно и то же. Россия все-таки страна многонациональная и поликонфессиональная, как у нас сейчас принято говорить. И католики, они есть среди всех представителей, ну, среди очень многих, по крайней мере, национальностей, которые проживают в России. Не только среди так называемых традиционных католиков, то есть потомки поляков, литовцев, немцев, но и есть среди других народов. У меня в приходе есть этнические русские католики. Это, кстати, ядро прихода. Трудно говорить о каких-то корнях.
1: Уточним, что у вас московский приход, правильно?
3: Да, чтобы у меня приход в Москве, да. Трудно говорить о каких-то корнях. Вы знаете, я наспор могу на улицу выйти, и, наверное, большинство людей будут мне говорить, что у него какие-то корни польские, немецкие или еще какие-то западные. Это ни о чем не свидетельствует. Нельзя все-таки католическую религию здесь определять по родоплеменному признаку. Но русские в смысле культуры, в смысле языка, в смысле менталитета, но человек, который может иметь различное происхождение. У меня в приходе есть и татары, которые окрестились и приняли католичество. Есть представители других национальностей, это и евреи, это и украинцы, армяне, и все это

0: греческие католики все-таки не живут в России.
1: Как они объясняют вот свой приход именно в эту конфессию? Почему они стремятся к католичеству, ваше прихожане?
0: Есть несколько причин. Значит, первая группа людей – это те, которые традиционно исповедовались из католических семей, либо приехали в Москву с территории, где традиционно католики проживают, компактно. Но эта группа немногочисленна. Большинство людей на самом деле сознательно пришли в католическую церковь. Как правило, это представители интеллигенции, это люди, ищущие Бога, и люди, которых часто привели друзья, например, подруги, и им по тем либо иным причинам понравилось. И они решили воцерковиться, решили стать католиками. Здесь необходимо обратить внимание на то, что все-таки наш менталитет, к сожалению, имеет такое родоплеменное часто отношение к религии, в том числе и к православию, и к другим религиям. И, конечно, католическая церковь по своей природе не может быть родоплеменной. Это не может быть церковь только поляков или немцев. Что такое католическая? Значит, вселенская, целостностная. То есть это церковь, которая для всех людей, всех народов, всех культур, всех языков, менталитетов, уровней культуры, образования. В России получается, что костяк нашей церкви составляют именно представители интеллигенции.
1: Понятно. У нас на проводе Алексей из Москвы. Да, Алексей, ваше мнение о католицизме в России?
2: Добрый вечер. Дело в том, что у меня вопрос возник до того, как вы затронули, если можно так сказать, тему отца Александра. Да. Она для меня очень близка. Но мне хочется поставить вопрос не в том плане, как про это, на эту тему стали говорить, а мне бы хотелось, чтобы православный священник, католический священник сказали свое мнение о том, что думал отец Александр по поводу отношений, если можно так, взаимоотношений православия и католичества. Это две христианские ответы. Вот ваше мнение.
1: Хорошо, Алексей, спасибо большое. Тем не менее, давайте немножко шире сейчас возьмем. Отец Тимофей, испытывали ли вы лично, вы как священник, некоторые неудобства, что в России есть интерес, а может быть даже некоторая мода на католическую церковь?
3: Виктор, поверьте, никогда я ничего подобного не испытывал, потому что я считаю, что самое ценное и с точки зрения христианства, и с точки зрения современного общества гуманитарного, самое ценное для человека – это свобода выбора. Если человек по тем или иным соображениям для себя выбирает, скажем, в качестве наиболее правильного, ценного, близкого католическую церковь, которая, он считает, отвечает его внутренним потребностям, это его право, и никакого неудобства в этом случае нет ни малейшего основания испытывать. Более того, я вам немножко расскажу о том, как у меня произошло мое близкое, не книжное, но человеческое знакомство с католической церковью. Это произошло в 97 году в Лондоне. В то время я был студентом Московской духовной академии, и нас направили на языковой курс в Лондон, в Челси. Была и есть католическая семинария епархии Вестминстерской, лондонской. И вот там я увидел реальных живых католиков, потому что до этого, естественно, мы изучали разные положения, богословские, касающиеся католицизма и православия, сравнительное богословие, какие-то другие богословские дисциплины, но вот человеческое общение тогда произошло, и с тех пор у меня очень хорошие отношения со многими людьми сохраняются, с кем я тогда познакомился, до сих пор мы дружим, мы видимся, и в этом отношении никаких неудобств я не испытываю. И, знаете, я сразу, наверное, хотел бы оговориться, что вот мое участие в этой передаче для себя я определил так, я не буду касаться богословских противоречий, потому что до нас с вами люди пытались друг друга убедить в процессе многолетних дискуссий, что или католичество, или православие более адекватно, или, скажем так, более правильно, более близко к апостольскому христианству, понимая те или иные положения. И у них ничего не получилось. Поэтому именно, наверное, вот в передаче интересно было бы затронуть вопрос социальный.
1: Вот и я его хочу затронуть. Сейчас я только дам слово Владимиру из Новосибирска. Ему все-таки звонить было далеко. Давайте его послушаем. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.

0: Здравствуйте. Да. В вашу передачу попала как раз в струю. Я чистокровный русский и католик.
1: Расскажите, почему вы стали католиком?
0: Ну, сначала я был даже не крещенным. Был атеистом. Ну, философский факультет Московского университета за плечами. Понимаете, что это такое? Вот. А потом я почувствовал, что культурно я принадлежу к христианству. И вот дальше осталось просто дойти до конца. Я... Честно говоря, наше, вот российское православие, я к нему отношусь, ну, скажем, это не мое. У меня очень хорошее отношение со старообрядцами-поповцами, вот, но с той церковью, которую называю официальной, не сложились никогда.
1: Владимир, какие у вас главные претензии к православной церкви? Давайте уже
0: понимаете,
1: откровенно
0: говорить.
1: Понимаете,
0: слишком близко она... Ну вот, ее попытки, по крайней мере, руководство превратиться, если не в официальную, то в официозную. Вот это меня отталкивало всегда. Ну, дальше, значит, я довольно тесно сошелся с баптистами, но у них оказалось, скажем так, ну, что-то не то. И вот у нас как раз действовал приход католический, я туда пришел в 94-м году и остался, крестился там, вот уже 10 лет я воцерковленный католик, повторяю, чистокровный русский. Что меня привлекает в римско-католической церкви? Меня привлекают две вещи. Первое, социальная доктрина, она очень хорошо разработана, начиная от энциклики «Рерум Новарум». Второе, меня очень привлекает как человека, ну, это меня непосредственно касается, так называемая доктрина деятельного гуманизма. В общем, интеллектуально и психологически это наиболее близкая конфессия христианства для меня. Хотя, как скептик, ну, у меня при миропомазании я взял имя Фома Томас, прежде всего вот тот Фома, который пытался поковыряться в ранах христовых, скептик первый христианский.
1: Первого призыва, да.
0: По крайней мере, из всех христианских конфессий католицизм оказался ближе всего.
1: Понятно. Владимир, спасибо вам большое. Я считаю, что вы достаточно ясно свою изложили платформу и религиозную, и социальную. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это «Русский католик». Мы продолжим после объявления.
2: Что для вас означает свобода?
3: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
4: Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает. Когда ты что хочешь, ты и делаешь.
5: Но свобода означает не ущемление прав моих.
6: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
7: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
8: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
9: Наверное, когда нет зависимости.
10: Свобода – это раскрепощение.
2: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
1: Я бы хотел спросить еще отца Тимофея вот о чем. Почему, как вы думаете, отец Тимофей, почему именно среди интеллигенции, среди просвещенных классов возникает это вот или мода, или тяга, или интерес именно к католицизму?
11: Виктор, я думаю, что среди интеллигенции возникает тяга ко всему, что относится к области человеческих знаний и, в том числе, к области духовной жизни. Я бы не сказал, что в этом отношении католическая церковь стоит как каким-то особняком. Да, и мы с вами знаем прекрасно, что российское общество сейчас переживает разные процессы и смотрит на Запад, а на Западе люди испытывают не меньше интерес и к буддизму, и к восточным каким-то религиям, а кто-то и к исламу, может быть. Да, поэтому в этом отношении общество свободно, и человек свободен выбирать. Я скажу, скажу, что не менее, может быть, интереса существует, естественно, к православию, но просто в этой стране православие традиционно. И поэтому, когда вдруг возникает интерес к чему-то традиционному, да, кто-то любит Пушкина, ну, ну

0: что? Естественно, да. И Пушкин — это первый писатель, которого, поэт, которого проходит в школе. А когда кто-то любит нечто необычное, вот тогда об этом сразу начинают говорить.
1: Понятно. Я понял. Давайте послушаем теперь даму. Ирина из Москвы.
2: Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
2: Вы так не любите со мной общаться, но я дозвонилась.
1: Ну, да, как же я не люблю? Я со всеми люблю.
2: Ну, вы знаете, вот я христианин. Кажется, что у нас интеллигенция переходит в католичество, потому что мы действительно 70 лет были такими атеистами, мы в сущности вообще не выцерковленные люди, мы ничего не знаем. Ведь, понимаете, вот, например, мне что не импонирует в католичестве? Вот целибат, например, обет безбрачия священников. По-моему, это очень неправильно. Вот видите, сколько судят в мире педофилов-священников, понимаете? А ведь если бы они вот у нас в православной церкви, пожалуйста, священник женится, выращивает нормальных, здоровых детей, воспитанных очень в такой среде, то общество пополняется очень интеллигентными людьми. Инквизиция, опять же, была в католичестве. Вот, ну, конечно, в католичестве много и хорошего, безусловно.
1: Например? Ира, например, что хорошего в католичестве?
2: Ну, что хорошего? Ну, я думаю, что вот у нас слишком, понимаете, наша православная церковь, к которой я отношусь и принадлежу, да, но вот она как-то совершенно очень догматична и совершенно ничего не меняется. Ну, скажем, почему обязательно службы должны быть на церковно-славянском языке? Вот в других странах даже православные церкви служат на тех языках, стран тех, в которых живут, да?
1: То есть вы бы хотели ее осовременить, да,
2: немножко,
1: нашу православную?
2: Немножко, немножко. Потом у нас сам обряд очень тяжелый. Надо же столько времени стоять. Это многим очень тяжело. У нас же самый длительный обряд служебный, да, службы. А у них короткая служба, у них сидят, у них поют. И люди, которые не воцерковлены по-настоящему, они, конечно, переходят в эту веру.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Здесь, ну вот не подписывайтесь, господа. Ну, все равно зачитаю, конечно, является ли верующим Виктор Ерофеев. Являюсь. Я вообще считаю, что человек творческий, писатель, он не может быть неверующим, потому что если ты пишешь, если ты действительно считаешь это не своей профессией, а своим призванием, то тогда ты понимаешь, что энергия этого писательства, эта творческая энергия, она приходит не из тебя. Когда ты пишешь из себя, ничего не получается, или получается очень скверно. Из какого храма отец Тимофей, спрашивает тот же самый аноним, из какого вы храма, отец Тимофей?
0: Храм пророка Ильи в Обыденском переулке, метро Кропоткинская.
1: А вот насколько оправдана эта передача, она оправдана ровно настолько, насколько не оправдано ваше нежелание подписываться, господин аноним. Давайте послушаем Виктора из Омска.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленький перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то... не укладывается в догмы человеческие.
1: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
4: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейн энд Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что... Церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и искусства.

0: сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
1: А сколько было расстреляно?
0: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
1: Я полностью с вами согласен, мне кажется...
0: Заодно уж позвольте мне ответить про педофилов.
1: Да. Кстати говоря, наставитель Александр из Петербурга пишет: «Мне кажется, что Папа Римский не справляется со своими обязанностями в таком возрасте и состоянии, крестился, не помогает». Вот не знаю, кто Александр крестился, не помогает. Ну, значит, надо ему помочь как-то, Александру. Почему так много у них голубых пастырей? Вот как бы волнует. Вот ответьте, пожалуйста.
0: У них у кого?
1: Ну, наверное, у католиков.
0: Не знаю. У меня нет, я не располагаю статистикой, но к вопросу, а вот сейчас самое такое основное обвинение – это вот целибат, педофилия. Вчера, по-моему, во Франции начался колоссальнейший судебный процесс по обвинению в педофилии, где на скамье подсудимых там что-то больше 60 человек. В основном это семейные пары. Так что мы видим, что и этот грех имеет, проявляет самые разные, возможно, какие-то условия социальные или там семейного положения создают для него большую питательную среду, но нельзя вот как бы на этом основании строить обвинение.
1: Я хочу еще один вопрос задать отцу Тимофею. У нас тут на нашей передаче мы часто воюем по поводу еврейского вопроса. Некоторые радиослушатели считают, что евреи очень мешают России. Как вот в православной церкви, какая есть рекомендация, как надо относиться к евреям, живущим в России?
2: Вы знаете, я думаю, что и к евреям, к армянам, к кому угодно, к датчанам, голландцам, американцам надо относиться совершенно одинаково. Да? Мы видим образ Божий в человеке и должны относиться к другому так, как мы хотели, чтобы относились бы к нам, да, прежде
1: всего.
2: Вот ясная
1: и точная позиция.
2: Иного ответа нету.
1: У нас на проводе из Волгоградской области Юрий Владимирович. По-моему, мы уже с вами разговаривали, Юрий Владимирович, как-то раз, да?
3: Да, я не первый
1: да.
3: раз.
1: Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу русского католика. Будьте добры.
3: Вы что знаете, я являюсь сторонником свободы вероисповедания. Угу. Ну, это в конечном итоге дело их совести. Но у меня есть два вопроса к участникам.
1: Да, пожалуйста.
3: Первый. Есть ли в Москве греко-католический, молельный дом, или, я не знаю, церковь какая-то? И второе. Ведь...
1: Вы имеете в виду униатскую церковь,
3: да,
1: правильно?
3: Да, точно.
1: Униатскую. Да.
3: И второе. Меня интересует, я бы хотел, скорее всего, это отцу Тимофею адресовать вопрос, хотя он, не, может быть, не волен указывать за руководство Русской Православной Церковью. Почему Русская Православная Церковь стала противником появления католических епархий у нас здесь, в России?
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Я единственное только должен сказать, что мы сейчас уходим на перерыв, пусть священники подумают, а я вам скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Кстати, отец Тимофей достаточно молодой человек, так что он принадлежит современному поколению. Тема сегодняшней передача «Русский католик».
4: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Русский католик.
5: Темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы всей нашей замечательной компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
6: Хором.
1: Ведь, хором поздравляем с женским днем.
6: С женским праздником.
1: Да.

0: Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
1: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
0: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
1: Извините, высока. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
0: Почему?
1: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я же, конечно, шучу, но вот это и есть самый католический прозелитизм.
0: Хорошо, давайте мы...
2: Дай бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
0: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные?
3: Энциклопедия русской души. «Русский католик». Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий привет. Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема нашей сегодняшней передачи — «Русский католик». Юрий Владимирович из Волгоградской области просил узнать у отца Игоря, что же с униатской церковью делается здесь, на территории России, в частности, в Москве. Есть ли такая церковь?
1: В Москве существует греко-католическая община, община восточного обряда, не как приход, а как община. И она действует, там проходит богослужение. Кстати, о ее существовании знает хорошо и московский патриархат, никаких проблем здесь нет. На территории России зарегистрировано около 6 приходов греко-католической церкви в Сибири. Не так давно епископ Иосиф Верт, епископ Преображенской епархии в Новосибирске, был назначен ординарием, то есть главой, можно сказать, для всех греко-католиков, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Понятно, спасибо. Я еще к вопросу Юрия Владимировича добавлю вопрос Любови Юрьевны. Отцу Тимофею она пишет. Делается ли что-нибудь, а может быть, уже есть преемственность святых? Если это есть, у меня в сердце будет гореть солнышко, свет и надежда, что не все потеряно с Россией.
2: Ну что ж, я в порядке очередности поступающих этих вопросов постараюсь на них ответить. Дорогой Юрий Владимирович, я не знаю, по крайней мере, до меня не доходило, как до священнослужителей, какая-то внутренняя информация или официальная информация о том, что Русская Православная Церковь занимает позицию против распространения католических епархий на территории Российской Федерации. Это не так. Речь идет лишь о том, чтобы согласовывать действия свои с той церковью, которая традиционно на данной территории земного шара получила распространение. В данном случае речь идет о православии. И патриарх очень часто повторяет, что коль скоро Папа Римский Иоанн Павел II часто называет православную церковь церковью сестрой, то сестры должны жить в согласии и не пытаться за спиной друг у друга открывать новые какие-то епархии или приходы, а делать это по взаимному согласию. Я вам приведу пример. Когда сейчас строится православный храм в Риме в честь святой Екатерины, то, естественно, вначале были получены все необходимые согласования, и только получив согласие католической церкви, этот проект был начат. Я знаю об этом не понаслышке, а от непосредственных

0: участников. Это то, что я могу сказать, ответить на вопрос Юрия Владимировича.
1: Теперь преемственность святых. Вопрос от Любови Юрьевны.
0: Да, Любовь Юрьевна, я не совсем, может быть, в полной мере понимаю, что вы имеете в виду под этим термином, преемственность святых. Если вы имеете в виду, если в церкви святые сейчас, то и православная церковь католическая в этом взгляде едины. Святые в церкви есть всегда. И независимо от того, прославлены или канонизированы, да, то есть официальная церковная власть объявила их святыми, или же пока еще нет, в церкви не может не быть святых. В этом отношении, конечно же, они есть. Ну и я знаю, что в католической церкви постоянно прославляются новые святые, и точно так же православная церковь недавно прославила огромный сон новомучеников российских, тех людей, которые практически были почти что нашими с вами современниками и положили свои жизни за лишь тот факт, что они остались верными христианству, верными Богу. Конечно, святые же есть.
1: У нас Владимир Сергеевич из Москвы на проводе. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Я родился в Москве и был крещен в 46-м году в Илья-Обыденском переулке. Эта церковь любимая была патриархом. После смерти бабушки я не ходил в церковь. Я ходил редко, чтобы кого-то, просто как бы поставить свечку, помянуть. На сегодняшний день я начнем с чего? Ведь Иисус Христос ведь ничего никого не делил. Он просто сказал, нет эллина, нету иудея. Он призвал людей к мировому братству.
1: Да.
2: А потом люди начали делиться. И люди воюют до сих пор. Католическая вера благословляла своих воинов. Православная Византия благословляла своих воинов. Все время мир до сегодняшнего дня делится. Иудеи, которые признали Христа, они и были первые христиане, и они распространяли эту веру. И мы всегда делили евреев и на жидов, те, которые не приняли Христа. Сейчас идет глобализация мира, и мы видим, что дьявол, который сидит, который коммерциализация мира, где хотят делать деньги, они весь мир душат. И мы не против кого-то, там, Ходорковского, Березовского, просто так. У нас своих людей, которые стали миллионеры, и которые обсосали страну, их тоже много, и русских. Мы же не из-за того, что плохой еврей. У меня друг был еврей. Он умер, я его Гера Корсунский, я по нему плачу. Но дело в том, что и у нас есть черномырдины, которые бабки делали, и другие.
1: В общем, действительно, дело не в национальности, правда, Владимир Сергеевич? А дело в том, что одни умеют делать бабки, а другие нет. Вот, наверное, мы с вами умеем хуже, чем черномырдин, делать бабки. Значит, вот Вера Александровна пишет нам. Отец Тимофей упрощает тему, когда говорит, что интеллигенцию привлекает в католичестве новое. Это не так. Скорее, отталкивает современное православие, его агрессивность, нетерпимость, догматизм, оторванность от нужд народа. Вот как на вас наехали. То есть я имею в виду не на вас лично, но тем не менее. Что вы можете сказать, Вере Александровне?
0: Во-первых, я не говорил, что новое привлекает именно в католичестве. Я говорю о том, что внимание общественное именно привлекается к католичеству, потому что это по-любому не традиционная для России религия. А что касается нетерпимости, традиционализма, то, Вера Александровна, переходите к храму Ильи Обыденного, я вам могу только сказать, никто не проявит к вам ни нетерпимости, ни агрессии, ничего-либо подобного.
1: Петр, у меня такое впечатление, что наши господа священники здесь очень как-то примирительно настроены друг к другу. Действительно, здесь существует такая прям гармония между сегодняшним католицизмом и православием. Но то, что люди хорошие, то, что люди душевные, духовные, это понятно, наши гости. Я говорю это с большим уважением и к той, и к другой конфессии. А на самом деле, если не говорить о вот этих внутренних столкновениях, они увеличиваются, уменьшаются? Что происходит, на ваш взгляд?
3: На мой взгляд, они не увеличиваются. И я бы не сказал, что есть какие-то вот столкновения какого-то такого глобального характера, как бы сказали. Есть определенные трения на уровне официальной межцерковной политики. Тут как бы у каждой страны есть какие-то свои взгляды. Есть люди. Опять же, возвращаясь к тому же, люди, из которых состоят церкви. Мне довольно много приходится общаться с православными. Я знаю, что среди православных

0: есть определенная часть очень радушно настроенных по отношению и к католикам, и к другим христианам. Есть часть агрессивно настроенных ко всему, что не укладывается в их какие-то очень узкие рамки и видения. И есть большинство, которым, в общем-то, по большому счету, это, ну, которые особенно на эти темы просто не задумываются, которые настроены, я бы сказал, нейтрально. Среди католиков... Также, я думаю, но я сказал бы, что все-таки я, например, не знаю большого числа агрессивно по отношению к православным настроенных католиков. Но католики есть разные, и русские католики – это очень разношерстная публика. Вот обычно так склонны представлять таким гуманитарным интеллигентом в очках там, и так далее. Как-то на форуме русских католиков в интернете, есть такой форум, был проведен, как раз так был задан вопрос, вот мы себе представляем русского католика как такого гуманитарного интеллигента в очках. Расскажите о себе, кто вы такой? Оказалось, что там далеко не так много гуманитариев, очки носят разве что солнцезащитные в большинстве своем. То есть это очень разные люди. И я, например, знал одного русского католика, я знал, потому что просто давно его не встречал, он, который, у которого московский, кстати, католик, у которого была совершенно пролетарская профессия, и голосовал он за Ампилова, даже не за Зюганова, а за Ампилова. Понимаете, тут вовсе... Я знаю русских католиков.
1: Хотя здесь один наш слушатель пишет, что как раз вот именно православный священник может сесть с Зюгановым рядом за одним столом, а вот
0: католик может
1: за Ампилова проголосовать.
0: За Ампилова, хотя я знаю, что все-таки, ну, как бы, вот большая часть тех, кого я знаю, вот как-то они, у них были другие политические предпочтения, но это совершенно еще...
1: Отец Игорь, а вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки Папа Римский, который везде побывал в течение последних лет, так и не доехал до Москвы? Ваше мнение на этот счет?
2: Мое мнение заключается в том, что Россия не готова принять Папу Римского.
1: Просто и ясно. И Елизавета Гавриловна из Москвы. Вы католичка или православная?
3: Да.
1: Да, здравствуйте.
3: Я?
1: Да, вы.
3: Я христианка, евангельский христиан.
1: Понятно, ясно. Как вы относитесь к русским католикам?
3: Я только, знаете, хочу сказать, что Иисус Христос говорит. Почему? Потому что, во-первых, Он сказал, приду на землю, найду ли я веру на земле. Это раз. А во-вторых, всякая неправда есть грех. У-третьих, когда апостол Павел говорил с людьми, они говорили, что мы верующие, говорили, что мы имеем веру и все, а делали не так, как написано.
1: Гаврила, спасибо. Вы, по-моему, очень, очень замечательная христианка, насколько я могу судить. Но скажите, пожалуйста, а вы в комсомоле бывали в советские времена или обошло
3: это? Нет, не
1: это?
3: Была.
1: А как же вам это удалось?
3: Вы знаете, меня Господь хранил, мне сейчас 82 года.
1: Я понимаю, я...
3: И я благодарю Господа, что Он хранит меня-то всего.
1: Спасибо вам. Дай вам Бог доброго здоровья.
4: Мы продолжим через минуту.
5: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
1: А я просто напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тут один слушатель спрашивает, сижу ли я в очках или нет. Это Александр из Санкт-Петербурга, такая игривая. Сижу в очках, потому что читать без очков не могу. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор.

0: Редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это русский католик. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Как у вас с вашей верой?
1: Здравствуйте. Я хотел вот католику, католика спросить.
0: Давайте.
1: Правда ли, что верующий католик должен в конце года отдать 10% своего дохода в католическую церковь?
0: Так это вас радует или напрягает, Георгий Георгиевич?
1: Напрягает.
0: Ясно, понял. Хорошо, будьте добры.
2: У нас нет никаких установок на церковные десятины. Так что успокойтесь, Георгий Георгиевич.
0: А вот нам звонит из Москвы Эва. Или Ева по-русски. Ева, вы с вашим прекрасным именем, вы какой придерживаетесь конфессии?
3: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня большой путь.
0: Расскажите.
3: Я прошла, даже и в мечети вру бывала, на Поколонной горе все искала. Ой, в общем, и евангелисты, и баптисты, и адвентисты, и даже свидетели Иеговы, естественно, православие, ну и католицизм, ну понятно, по имени, да?
0: Ага.
3: Вот, короче говоря, пришла к выводу...
0: А вы правильно, Эва или Ева?
3: Эва.
0: Эва, понятно.
3: Ну, говоря. Виктор, вы же грамотный человек, я так надеюсь. Транскрипция.
0: Да, нет, да. Я вижу, да, Эва. Да.
3: Ну, вообще, я, кстати, хотела по поводу грамотности. Это вашу книжку я когда-то попробовала читать, «Русская красавица».
0: Это моя книжка, конечно.
3: Виктор,
0: ну.
3: Вы знаете, это невозможно читать человеку.
0: Да что ж вы говорите?
3: Если вы после этого говорите, что вы христианин,
0: да то... Да что ж вы говорите? А что, потому что невозможно?
3: То Владимир Ильич был трижды или 10 раз, или 1000 раз прав.
0: А почему, Эва, а почему невозможно читать «Русскую красавицу»?
3: Это невозможно читать.
0: Почему?
3: Ни вас, ни Сорокина, как книгу берешь в руки, начинается тряска, она выпадает из рук.
0: Сначала про меня, а потом про Сорокина.
3: Виктор,
0: да, я слушаю вас внимательно.
3: Я хотела бы вот Ирина Мамушина, постоянно слушательница, и Владимир Сергеевич Москвич.
0: Да, у нас они тут отметились, да.
3: Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, ну, поняли, что вот темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа там, чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
0: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы всей нашей замечательной компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
4: Хором.
0: Ведь, хором поздравляем с женским днем.
4: С женским праздником.
0: Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
2: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
0: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
2: Извините, высока. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
0: Почему?
2: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста – Это как раз вот, говоря, я же, конечно, шучу, но вот это и есть
0: я тоже
2: тот самый католический прозелитизм.
0: Хорошо, давайте мы...
4: Дай бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
0: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен

0: быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные? Как вы думаете?
1: Спасибо за переадресацию. Виктор, я думаю, что все прекрасно понимают, что речь идет не об оценке личности человека. И в контексте имел в виду ваш, насколько я понял, вам так легче быть творческим человеком, когда в вашей личности присутствует вера. Вот и все. А является человек верующим или неверующим, и как он связан с творчеством, это совершенно другая история. Наверное, может быть, для отдельной передачи или работы. И здесь в двух словах можно ответить вот только так, что здесь другое имело
0: в виду. Я тоже хочу к вам, отец Игорь, обратиться. Как вы думаете, связь творчества и веры?
2: Прежде всего, надо понять, что означает неверующий человек. Неверие – это на самом деле оборотная медаль веры. И мировоззренческий атеизм, так называемый, это на самом деле не так уже плохо. Самое страшное для веры – это не атеизм мировоззренческий, а атеизм практический. Это вот состояние безбожия.
0: Равнодушие.
2: Да? Равнодушие. Жизнь, как будто Бога нет. И вот это действительно серьезная проблема уже для человека. Это и есть ситуация так называемого греха против Святого Духа. То есть ведь это не поступок какой-то конкретной ситуации человека, самодостаточности вот полной, и равнодушие.
0: Это,
2: да.
0: Это, наверное, и есть такая настоящая богооставленность какая-то.
2: Да, это и есть, да, потому что человек и, в этом, кстати, не нуждается.
0: Иногда возникает вот человек интересный, яркий, эстетически очень осмысленный, и вдруг какой-то провал, и как-то так страшно. Валерий пишет: Ерофеев, вы решаете сейчас религиозные вопросы, вы-то во что верите? Ну, Валерий, если бы я не верил ни во что, то, поверьте, придумал бы передачу на какую-то другую тему. Для меня то, что в нашей студии собрались два интересных, ярких священника, для меня это праздник моей души. Валентина Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
3: Мне хотелось узнать мнение православного священника, что должно произойти в России, чтобы она была готова принять Папу Римского.
0: Хорошо, спросим отца Тимофея, если он на это как бы уполномочен.
1: Вера Николаевна, да? Вера Николаевна, я...
0: Валентина Николаевна.
1: Валентина Николаевна, прошу прощения. Только могу прокомментировать в данном случае слова отца Игоря. Я не знаю, что имелось в виду, но я знаю о том, что говорит святейший патриарх Алексей II, когда ему задают эти вопросы, он говорит о том, что много вопросов необходимо обсудить, в том числе и касательно того, что происходило и происходит в Западной Украине. Вопросы, которые касаются и касались захвата храмов и других каких-то очень болезненных моментов в наших отношениях, прежде чем этот приезд мог бы состояться и быть свидетельством взаимной уважения и христианской любви, а не просто поводом к каким-то дискуссиям и выяснению противоречий.
0: У нас очень большое и интересное письмо написала Елена Александровна. Вот я обратил внимание, что много критики идет в адрес православия, и я тут понимаю отца Игоря, который сказал, что действительно вроде бы вот тут когда... Да, по-моему, это не только вы сказали. В общем, как бы вот атмосфера нашей передачи такая. Когда хорошо знаешь свои проблемы, то, и, конечно, кажется, что тут много недостатков, тут, а там где-то далеко всегда лучше. А Елена Александровна пишет, что надо строить больше католических храмов. Поляки, украинцы, зачастую белорусы туда должны ходить. И там очень благоприятная обстановка. Тебя никто не осуждает, не смотрит, как ты одет, не накрашен ли. Там очень душевно, там прекрасная органная музыка. А в православных храмах чувствуешь какую-то суету и недоброжелательность. Я даже помню случай, когда в православную церковь не пускали группу негров. Православных, кажется, эфиопов. Вот. Почему я прочитал ваше такое письмо? Мне кажется, что вот здесь отец Тимофей был абсолютно прав. Вот то, что у нас есть, то у нас есть. Но хочется еще и что-то другого. Вот поинтересоваться, как там, как что-то другое. Но мне кажется, что у каждого народа есть своя дверь, вечность, и это так есть. И если другие люди захотят изменить эту дверь, это нормально. Но так вот взять и всем поменять дверь.

0: вере вечности, это, наверное, сделать. У нас огромное количество сообщений на пейджер. Огромное вам спасибо. Я, наверное, не все прочту, только дам слово Виталию из Москвы. Да, Виталий.
1: Добрый вечер. Да. Я православный. Воля судьбы.

0: гнусные личности. Возьмите ортодоксальных иудеев, возьмите Аль-Каиду, возьмите мусульман. Это же просто изверги на человеческом.
1: Виталий, спасибо за ваш комментарий. Я все-таки не думаю, что ортодоксы и это фундаменталисты. То есть я имею в виду ортодоксы вообще фундаменталисты. И мне кажется, что существует большое количество людей ортодоксальных, которые отстаивают какую-то свою веру. В данном случае ортодоксальных я не имею в виду православных, которые отстаивают свою веру совершенно не фундаменталистским способом. Просто тут есть некоторые смешение слов. Очень быстро, отец Игорь, скажите, на улице Лескова строится католический храм очень долго. Когда будет построен?
2: Это не католический храм.
1: Это не католический храм. Ну что же, нам...
2: Это где улица Лескова, простите?
1: Улица Лескова. Нам подсказывает продюсер Новослободская.
2: Новослободская. Нет, это не католический храм.
1: Спасибо за очень активное участие наших радиослушателей. Как всегда, скажу, что, к сожалению, уже время кончается. Вы слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема сегодняшней передачи – «Русский католик». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Он говорит, что вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.

0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
0: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде

0: Свет Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным медиазоны, в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур в Чечне отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
3: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе заброшенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
4: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ. О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
5: Ну и все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самую главную сатану всей России. И вот.
3: Флорес получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые и так есть в открытом доступе.
5: Мы стали работать с Филипенцем. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп?

0: И входит после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
1: Филиппенцо подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны, а каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
0: В будущем все последующие годы это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
2: Что-то у кого-то на что.
1: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта Pussy Riot и бывшего издателя Медиазоны. Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайрбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
3: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней. Они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику, мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении.

0: в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
1: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
0: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
1: Что-то
0: я,
1: из
0: наверное,
1: этой...
0: частями смотрел.
1: Да, что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
0: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... А, значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорес, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
1: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
0: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально с точки зрения практики его применения, а с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секрет-носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать, кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть сейчас фактически Флорес себя под статью подвела?
0: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это

0: сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ, в кавычках, безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, а можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек необъяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно, при этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот, значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники

0: Классники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
1: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
2: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на четверке, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
3: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
1: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
4: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
5: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
1: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
6: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабы. Ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные

власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы. И вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы что понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, да, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в Олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот, ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано,

0: Но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, стойких нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действия предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в вуз, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому, и они подсчитали, что доля выпускников, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет. Просто в этом году родители завыли уже.
2: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну, вот этот вот кейс собственно, с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования. Там был сюжет, связанный с

0: С образованием в профильных, так называемых, классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы, а с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она
1: больше сталеваров. Такую...
0: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
1: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди? Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
0: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера и не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо деваться. И меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий, то есть рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современные исследования рынка труда показывают, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Mm-hmm. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту, так сказать, специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так

0: возвращение такого университета, это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называют среди академической свободы для студентов прежде всего возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпаловые. Ты вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Mm-hmm. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представление об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8», четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руками. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. А 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4. Мультикан 8, 20 и 21 серии, и Мультикан 6, 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина Мультикан 8 20 серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20 серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. В ветбиохиме говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни ауеске. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак, которым требуется вакцинация?
5: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что По официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
1: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, а после прививки, это не значит вследствие прививки,

И сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь по большому счету...

0: себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных, определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
1: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
0: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники карту животного, различный журнал, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть после смерти нужно не горевать. Конечно, людям не до этого, как мы говорим, и сейчас даже еще в суды не все только начинают думать обращаться, но если вы хотите добиться справедливости, то нужно сделать специальную экспертизу, которая бы проверила труп животного на предмет наличия в нем каких-либо вирусов или вообще причины смерти, установления причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь АУЕСКИ, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу, экспертизу, все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности,

0: Есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
1: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
5: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
6: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
7: Топ-3 самые
6: достижения.
7: Достижения, да?
6: Реформы, законы.
5: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней палаты парламента?
8: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
9: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
5: Что было раньше, курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый факт-чек-исследование провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
10: А вот куры ходят. Куры.
11: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
4: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. По паспорту и на курицу приставку.
12: Я не знаю, что вам сказать.
4: Вот придумают законы, а как бы как довести до ума. Просто с 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
11: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
13: Ряба куда удобно? Сейчас внесем вас в реестр и будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
11: Новые правила появились не вчера, но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
12: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
11: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет, а дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
4: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
11: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
14: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
11: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей в окошко МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
15: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
11: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос – куда нести курицу? Интернет дружно ответил – в МФЦ. МФЦ ответил – никуда. Россельхознадзор подтвердил – действительно никуда.
5: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
16: Добрый день.
5: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, и с той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука» и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, вот это замещение?
16: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой, ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны, когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири,

0: государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И
1: Там
0: вот
1: даже более
0: пошло
1: того, простите, я
0: функционирование.
1: дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
0: Да, но вы знаете, вот этот заговор, это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. Если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая компания, куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
1: К чему же тогда может привести этот, ну, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже.
0: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае, ну, какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
1: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано, и что оказалось среди законов вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось. У нас до 3 единого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного. Вот они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы.
3: Закона,
2: да, боролись с бедностью.
3: Значит, налоговая система.
2: Это что за закон?
3: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
2: Увеличение НДС, например, до 20%.
3: Значит, увеличение НДС...
2: Это людям помогло?
3: Конечно, это помогло стране.
4: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
2: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
3: Зато мы перестали ощущать себя как колония.
2: А я спросил.
3: Когда вот эта гадюкина вилла...

0: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
1: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мэм вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
0: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину, и спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывают нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
2: А это у тебя талисман? Лайка талисман?
3: Да.
2: И крестик. Ты православный христианин? Православный?
3: Да.
0: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. 2/3 из них были приняты без единого голоса против.
4: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tu l'en famille. Tu l'entre aussi de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
5: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют «за». Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по

0: 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних восьмым составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, и их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная. Парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что девятый созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
1: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
0: У нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблоко» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом, и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
1: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Но вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения. Не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз

0: таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии Яблоко, еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию, и я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию, и Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов, она периодически об этом пишет в соцсетях, и вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек, а вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
1: А когда допрос вчера проходил?
2: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то вот очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
3: А в чем вина?
2: Что я против войны, что... Я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
3: Было страшно?
2: Ну нет, страшно.
0: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, «Дом с маяком», ну, ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
4: Власти идут на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Маниавой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена. И я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет. Потому что к зданию суда, где Маниаву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор, по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречива, говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
0: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
4: Парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
0: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прям вот совсем пересказывать, как в два клика дойти от истории с Курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе в своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели.

недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
10: Добрый день.
9: Давайте начнем с президента Трампа и дата-центров. Дата-центры, напомню, это такие огромные здания с серверами, которые обильно строятся с начала бума AI. Несколько дней назад президент опубликовал пост, зачитаю. «Единственная причина, по которой люди в разных местах США могут быть против дата-центров, это если они хотят оказаться отсталыми и бедными. Если хотите быть успешными и богатыми, с гораздо более низкими налогами и рабочими местами повсюду, даю дата-центры. Если мы убьем гусыню, несущую золотые яйца, винить придется только себя. Китай совершенно счастлив этим движением против дата-центров». Костя, я посмотрел опрос. Американцы в большинстве не хотят дата-центров рядом с собой. Даже много сторонников Трампа относятся отрицательно к этому. Почему избиратели такие отсталые? Им что не нравится?
10: Им больше всего не нравится, что если в окрестностях появляется дата-центр, то в этом месте должны, и, как правило, так и происходит, существенно вырасти цены на электричество. Дата-центры потребляют большое количество электричества, поскольку цены на электричество динамические, они в Америке определяются, грубо говоря, в каждом месте в зависимости от спроса, то выросший спрос сильно увеличит цены, значит, люди ожидают, что за их счетчик придется больше платить. И, по всей видимости, это имеет вот основной эффект. То есть то, что люди являются бенефициарами AI, искусственного интеллекта, в этом нет сомнений, но вот эти бенефиты, они не связывают с тем, что рядом с ними строятся дата-центры, а непосредственные потери, пусть и там не какие-то огромные, это может быть несколько сотен долларов в год дополнительно, вот они эти издержки нести не хотят. И политически это очень большая проблема. Даже республиканцы, которые в целом поддерживают бизнес, даже республиканцы в относительно республиканских там штатах или округах вынуждены были в последнее время сделать заявление, что они против дата-центров. Например, губернатор Техаса Эббот, который кажется, что он... У него даже как бы нет особенных соперников. Он всякий раз выигрывает выборы с очень большим перевесом. И то он выступил против дата-центров. А в штатах типа Огайо это вообще просто большая тема, которая камень на шею республиканцев. И я бы сказал так, в том, что заявил президент Трамп, много смысла и мало политических выгод для республиканцев.
9: Работы прибавляют, говорит президент Трамп.
10: Пока что, вот, даже если не говорить просто про создание рабочих мест, прогресс в области искусственного интеллекта, который происходит в США, он тянет за собой весь мир. Этот прогресс удивительный и огромный. И действительно, он очень мощно

0: движется, и вот это строительство дата-центров – это просто часть этой революции, которая происходит сейчас в технологиях. Я даже как-то не решаюсь говорить там про эту революцию, потому что там в моей области, в науке, изменения такие большие, что даже как-то трудно сказать, что мы их до конца понимаем. Но строительство, физическое строительство дата-центров – это часть этой революции.
1: Строительство – это же временная вещь. Построили дата-центр, и все, рабочих мест в строительстве нет. А сами дата-центры, я так понимаю, там все автоматизировано. Там это просто огромное помещение, по сути, с серверами.
0: Политике не всегда легко сказать, почему граждане, почему люди, избиратели, избирательницы чем-то недовольны. И возможно, что те страхи, которые испытывают многие люди, подсознательно связанные с искусственным интеллектом, люди ждут, что это заберет их рабочие места. Возможно, что эти страхи, они каким-то образом транслируются в негативное отношение к дата-центрам. Может быть, дело вовсе не в ценах на электричество, а в том, что люди боятся технологического прогресса, боятся искусственного интеллекта.
1: Трамп, в частности, говорит о том, что налоги будут снижены для местных жителей там, где строят дата-центры. Это означает, что эти дата-центры должны платить больше локальные налоги, и это должно быть выгодно людям вокруг.
0: Пока что не удается во многих случаях дата-центрам, компаниям, которые их создают, пообещать конкретное количество рабочих мест, пообещать субсидированные цены на электроэнергию, так, чтобы люди на это согласились. Дата-центры, конечно, строятся, но не везде, где компании хотят это построить. Что означает, что пока что вот недостаточно это выгодный бизнес, чтобы можно было скомпенсировать все потери местного населения из его будущих прибылей.
1: Вы говорите о каких-то глобальных вещах, и президент Трамп явно говорит о каких-то глобальных вещах. Но в Америке, Америка устроена локально. Я посмотрел на опрос YouGov августовский. Общий вопрос, хорошо ли для страны строительство дата-центров? 24% говорили, что в той или иной мере хорошо, а 47% говорило, что плохо. Но когда спрашивали про строительство там, где люди живут, недовольство подскакивало до 61%. Это вот как раз вилка, когда Трамп пытается убедить, это, ребята, это хорошая вещь, это прогресс, но местные жители, видимо, чувствуют совершенно радикально по-другому.
0: Когда-то аналогичная ситуация была с ядерной энергетикой, да, потому что во многих странах, не только в США, это наблюдалось, что в целом ядерную энергетику, более дешевую электроэнергию граждане поддерживали, а жить рядом с ядерным реактором людям не хотелось. Здесь страхи более иррациональные, потому что ядерный реактор, понятно, что катастрофа на ядерном реакторе наносит, просто угрожает жизни окружающим людям. Дата-центр не может так взорваться. Тем не менее, возможно, это что-то похожее, что люди, в принципе, к новым технологиям относятся хорошо, но не хотят с этим непосредственно соприкасаться.
1: Давайте поговорим о мотивах Трампа, почему он, собственно, решил выступить за 2 месяца до выборов с таким заявлением, где он фактически выговаривает избирателям, включая его собственных избирателей. Должны быть какие-то веские основания для этого. Я не знаю, он упоминает соперничество с Китаем, он упоминает бум AI, и это основа нынешнего экономического роста в США, или он связан с техкомпаниями.
0: Стандартно было бы интерпретировать слова политика как что-то, что помогает ему выигрывать выборы. Но президент Трамп говорит немало вещей, которые не популярны. И, например, вот недавно начатая торговая война с Канадой, это ни в каком смысле не популярно. Это мешает, это наносит ущерб республиканцам, особенно это наносит ущерб республиканцам в тех штатах, в которых идет острая там предвыборная борьба в Сенат. Соответственно, никакой политической выгоды в том, чтобы это говорить, нет. То есть, возможно, что это добавляет к образу аутентичности президента Трампа, что то, что он говорит, не диктуется его непосредственной политической выгодой. У него просто есть такие взгляды. И вот по этому вопросу он, конечно, сторонник искусственного интеллекта. Он зациклен на том, чтобы фондовый рынок постоянно рос, фондовый рынок отчасти растет из-за оптимизма, в значительной степени, может быть, даже в самой большой степени он растет из-за оптимизма инвесторов финансовых рынков по поводу новых технологий, вот все компании, связанные как-то с искусственным интеллектом.

0: проектам и с дата-центрами. Они лидеры роста на фондовом рынке последние годы. И вот это, мне кажется, поэтому президент Трамп считает, что это хорошо, и дальше, не заботясь о последствиях, говорит, что это хорошо.
1: Вот вы говорите, что в экономике, в науке, в которой вы работаете, это заметно влияет. Это заметно влияет хорошо, это ускоряет прогресс, ускоряет продвижение. То есть, когда президент Трамп выступает так, вот, может быть, непопулярно, но на стороне бума AI, говорит, что за этим будущим, это экономический рост, хай-тек, он прав по такому на большом уровне.
0: На большом уровне, конечно. То есть у меня нет сомнений, что это новая, невероятно мощная технология. Да, мы видим, как в математике проблемы, которые были и в прикладной математике, и в теоретической математике, проблемы, которые не решались десятилетиями, оказались быстро, быстро решены. Там, в работе с данными, то, что сейчас можно сделать, это то, что требовало еще 2 года назад усилий там десятков ассистентов на протяжении месяца, а сейчас это может быть сделано одним искусственным интеллектом, разбитым на агентов там в течение нескольких часов. Прогресс огромный. Но тем не менее, например, я могу бояться за себя, я могу бояться за следующее поколение, что просто понадобится меньше преподавателей, понадобится меньше ученых. Понадобится, например, меньше учебников, потому что сейчас любой школьник, любой студент, он может сказать искусственному интеллекту: «Объясни мне, не буду покупать учебник, не буду читать, объясни мне эту задачу, реши мне эту задачу», и фактически все получают своего домашнего профессора, который решает задачи не хуже, чем настоящий профессор. Так что я просто иллюстрирую то, что одновременно можно чувствовать, что это огромный технологический прогресс, и одновременно беспокоиться о последствиях этого прогресса для себя лично.
1: Я вижу, например, что многие демократы начинают выступать как бы на стороне вот этих противников AI-центров, потому что это популярная позиция, несмотря на то, что демократы воспринимаются как представители более образованной части населения, и, по сути, они должны были бы выступать за прогресс все время. Но тут они занимают позицию, которая не кажется естественной для них.
0: Смотрите, многие политики воспринимают себя, и это нужно из прагматических соображений, они воспринимают себя как канал, который каким-то образом аккумулирует и транслирует то, что хотят избиратели. Да? Вполне нормально для действующего демократического политика думать так, что мало ли что я думаю и что я лично считаю, важно, что думают мои избиратели. Я представляю своих избирателей. Если они боятся искусственного интеллекта, то я должен выступать против за регулирование искусственного интеллекта. Я должен выступать против строительства дата-центров, если мои избиратели хотят, чтобы дата-центров не было.
1: Возвращаясь к президенту Трампу, интересно, что он не поддерживает как бы все новое технологическое развитие, весь хай-тек. Например, зеленая энергетика его раздражает, и ключевые соперничества с Китаем сейчас это во многом батареи, но даже несмотря на то, что в Америке ведущий предприниматель в этой области это Илон Маск, президент Трамп все равно относится с подозрением к этому, потому что это примыкает к зеленой энергетике, так я понимаю.
0: Да, зеленая энергетика — это не фаворит президента Трампа, это не было приоритетом в его избирательной кампании. Наоборот, он очень сильно опирался на тех людей, которым казалось и продолжает казаться, что предыдущее правительство, оно слишком далеко зашло в навязывание американцам, там, какие машины им водить и каким топливом пользоваться.
1: В дискуссии про дата-центры одним из ключевых вопросов сделал вопрос противостояния Китаю. Это внешняя политика во втором президентстве Трампа. Это действительно вот такая грандиозная вещь, которая его волнует чуть ли не больше всего.
0: Не знаю, мне кажется, что борьба, противостояние с Китаем, это было большой темой в 2016 году. Это была отчасти та тема, по которой избиратели больше доверяли республиканцам и лично Дональду Трампу, чем его оппонентам. Но во второй президентский срок, это явно не приоритет. То есть, если в первый срок можно еще говорить, что была какая-то последовательная политика по изменению, например, торгового баланса с Китаем, попытки давить на Китай, попытки какие-то делать заявления последовательно. Но сейчас, мне кажется, президент Трамп занят другими вещами. Он занят строительством вокруг Белого дома. Он, видимо, занят войной с Ираном. Вот само по себе противостояние с Китаем, оно как-то ушло на задний план. Тем более, что даже нельзя сейчас сказать, если уж США сейчас кому-то противостоит, то скорее Канаде, чем Китаю. Поэтому я бы сказал, что это сейчас вообще не приоритет для президента Трампа.
1: Хорошо, давайте поговорим о внешней политике. Есть целая серия разрозненных историй, связанных с ней. А потом в целом в отставку ушел Дэн Дрискол, министр армии США и друг вице-президента Джей Ди Венса. Много писали о напряженных отношениях Дрискола с военным министром Питом Хексетом, но в его заявлении об уходе лишь выражается благодарность Хексету и президенту Трампу. Дрискол имел поддержку представителей обеих партий, занимался модернизацией армии и много сотрудничал с Украиной, очень хвалил ее подходы к войне дронов. И поэтому у меня такой вопрос, может ли это сказаться на отношениях США и Украины?
0: Отношения США и Украины не определяются заместителем министра обороны. Да, то есть кто бы ни был на этом месте, они больше зависят от президента Трампа, они зависят от того, какую позицию занимает Конгресс, они в конечном счете зависят от отношения американских граждан. То, что Дэн Дрискол, который непосредственно занимался модернизацией американской армии, был очень впечатлен тем, что происходит в Украине, это неудивительно, потому что Украина – это сейчас место технологической революции. Это то место, где полностью перестраивается вообще подход к современной войне. Соответственно, для американских производителей оружия это ключевое место, где оружие испытывается, где испытываются новые технологии. Поэтому то, что министр обороны уделял этому много внимания, это неудивительно, это просто отражение реальности. Точно так же меня не удивляет, что относительно молодой человек, Дрискол, нет еще 40 лет, уходя в отставку, поблагодарил и президента Трампа, и министра обороны Хексета. Я думаю, что у него впереди еще большая карьера, возможно, и при республиканских, и демократических администрациях. И это важно в такой ситуации иметь репутацию командного игрока.
1: Еще одна история про Пентагон, не связанная с Дрисколом. Якобы недовольство американских военных в продолжающейся операции против Ирана, якобы она грозит, с их точки зрения, снижением боеготовности в других регионах. Об этом появились утечки в СМИ, но Пентагон все опроверг. Тем временем американские силы наносят новые удары по Ирану, цены на нефть подскочили, как мы уже полгода про это говорим, и цены на бензин в США высоки. Но вот сейчас президент Трамп объявил об историческом соглашении, как он сказал, которое позволит США получить миллионы баррелей венесуэльской нефти. Вопрос, это может помочь с ценами на нефть, на бензин и вообще администрации президента?
0: Мне кажется, что фрустрация американских военных по поводу того, что происходит в Иране, она связана с министром обороны и президентом, которые уже вот сейчас, 6 месяцев, полгода после начала войны, не могут толком сформулировать, чего они, собственно, хотят. Я могу себе представить, что те генералы, которые непосредственно планируют боевые действия в Иране, они, не знаю, фрустрированы тем, что нет задач, которые они могли бы выполнить и отчитаться, чтобы война была объявлена завершенной. И эта проблема, она, можно сказать, вот почему это камень на шее у президента Трампа и у республиканской администрации, что вот непонятно, что в этой войне считается победой, поражением, ради каких целей она началась. Администрация пытается делать что-то, что мишурует последствия этой войны, в частности. То, что делается вокруг венесуэльской нефти, мне кажется, напрямую связано с продолжающейся войной в Иране. И то, что США делают, из того, что мы видим, такой неоколониальный подход, при котором США контролирует фактически нефть, находящуюся в Венесуэле и поступающую на мировой рынок, конечно, это действие снижает краткосрочно цены на нефть. Оно, возможно, также, я думаю, краткосрочно помогает гражданам Венесуэлы, потому что вместо того, что полностью разворовывалась администрация Мадуро, сейчас хоть какая-то часть поступает нефтяных доходов венесуэльским гражданам. Но не знаю, если нас история чему-то учит, это не может быть никаким долгосрочным решением, потому что первая же хоть сколько-то демократическое подотчетное

0: народу правительство Венесуэлы, оно задаст тот же вопрос, который весь 20 век задавали колонии своим метрополиям. Почему вы вообще имеете к этому какое-то отношение? Это наши недра, наша нефть, мы хотим ей распоряжаться. Этот вопрос также будет задан.
1: Еще к этому надо добавить, что венесуэльская сделка так сложно устроена, там какая-то частная компания в центре, и ее глава Алехандро Бетанкур, это человек с такой сложной историей, что если представить себе, что у Венесуэлы будет народное избранное правительство, то, наверное, они по поводу этого зададут вопросы.
0: Это все совершенно, это безусловно. Это и при Мадуро это было мутно, и сейчас это очень мутно устроено. Судя по всему, некоторая прозрачность по сравнению с Мадуро появилась за счет того, что американская администрация взяла под фактический контроль то, что происходит. То есть хотя бы эти деньги поступают на счета, по всей видимости, американские счета. Какая-то часть передается венесуэльскому правительству, а не разворовывается. Но то, что вокруг этого много мути, непонятности, как это устроено, и как это согласуется вообще и с законами Венесуэлы, да и с законами США, это не очень понятно.
1: Перейдем к теме, которую вы предложили, о том, что президентам США бывает порой трудно определить, что происходит в других странах. И в частности, о той речи президента Буша-старшего 35 лет назад в Киеве, которую почему-то дали название «куриная речь», хотя, наверное, правильнее было бы переводить «котлеты Буша» по-киевски. Я нашел ее фрагмент. Is not the same as independence. Свобода не то же самое, что независимость. Американцы не будут поддерживать тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. Сейчас звучит немного так, будто Буш призывает к сохранению СССР в начале августа 1991 года, соответственно, за несколько недель до путча ГКЧП в Москве и провозглашения независимости Украины.
0: Я это вспомнил эту историю не потому, что сейчас 35 лет со дня августовских событий и распада СССР, а потому что президент Трамп в последние дни, также 6 месяцев назад и на протяжении всех этих 6 месяцев, он неоднократно обращался к иранскому народу с требованием, чтобы там устроили революцию, чтобы свергли правительство, чтобы взяли власть в свои руки. И мы видим, что этого абсолютно не происходит. Я просто хотел привлечь внимание к тому, что вот эта вещь, насколько внешнему правительству, американскому правительству трудно оценить перспективы революции, это общая вещь. Это не просто невежество там, и незнание президента Трампа. Это относится и к другим президентам. Тот же Джимми Картер, например, в годы, которые предшествовали иранской революции, сначала он слишком долго поддерживал шаха, потому что не верили, что будет революция. После того, как революция произошла, слишком быстро поддержали Хомейни, потому что думали, что это сейчас будет какая-то коалиция технократов, армии, вот всех тех, кто совершил эту революцию. Никто не думал, что радикальные муллы возьмут под контроль ситуацию в Иране и всех остальных, в частности, технократов, полностью уничтожат. Президент Буш старший, это был один из самых образованных американских президентов в сфере внешней политики. Это был человек, который был и директором ЦРУ, и вице-президентом во время разных геополитических потрясений. Вот он был президентом, это был президент, который, возможно, там, в 20 веке создал самую успешную коалицию, эту коалицию для войны в Персидском заливе. Но вот когда он выступал в Киеве, очевидно, он совершенно не представлял, что происходит. Он не понимал ни перед кем он выступает, ни за что они выступают. Ему казалось, что если он сейчас твердо скажет, что он поддерживает президента Горбачева, реформаторские усилия на центральном уровне в СССР, то это как-то поможет. Но, конечно, к этому моменту, я думаю, что все уже реально было кончено. Все было кончено через 3 недели, когда после провального августовского путча правительство в Киеве взяло под контроль, де-факто стало отдельным государством. Это потом было оформлено через 3 месяца в Беловежской пуще. Но вот как бы мне президент Трамп, обращающийся иранцам, у которых нет шансов совершить революцию в феврале 2026 года,

напомнил президента США Буша, обращающегося к украинцам в 91-м году и говорящим, что ничего у вас не получится. К этому моменту, я думаю, что реально СССР уже распадался, но просто Буш этого не попадал.

0: работы без одобрения Конгресса, который утверждает расходы средств налогоплательщиков. Но так надо понимать, что да, имеет право.
1: Решение Верховного суда, оно скорее говорит о том, что вот те люди, которые пытались остановить, сказать, что президент Трамп не имеет права этого делать, у них не было для этого достаточных оснований. Например, основание имеет тот человек, которому действия наносят какой-то непосредственный ущерб. Здесь это более тонкий вопрос. Я не юрист, поэтому я объясняю не тонкости, но здесь, грубо говоря, вопрос такой, что Верховный суд вмешивается в те решения правительства, в которые правительство, Конгресс, правительство в широком смысле государства разрешило ему вмешиваться. То есть, например, человек не может подать в суд на Конгресс, который каким-то образом распоряжается его налогами. Да, есть целый ряд государственных решений, которые человек не может оспорить, потому что это государственное решение, это такое устройство. И логика большинства в Верховном суде, можно говорить, что это республиканцы, часть из них представлена в Верховный суд президентом Трампом, но логика у них примерно такая, что вот есть исполнительная власть, да, действие исполнительной власти не может быть по такому вопросу, просто само по себе действие оспорено организацией, вот той организацией, которая подавала в суд. В принципе, вот это решение Верховного суда, оно, как и все решения Верховного суда, оно, например, оставляет пространство для действий Конгресса.
0: Выглядит так, когда читаешь отзывы людей, рассказы людей о том, что происходит внутри Белого дома, вокруг Дональда Трампа, что он одним из своих ключевых наследий на посту президента видит преображение Вашингтона. Не только Белый дом, но там и есть разговоры о Триумфальной арке. И мне кажется, что есть перспектива такая, что вот этот бум AI, который пришелся на его президентство, война с Ираном и преображенный Вашингтон будут тем, что мы будем называть наследие президента Трампа.
1: Происхождение президента Трампа, он девелопер, да, он работает с недвижимостью, он строил здания, он эти здания, как известно, оформлял по своему вкусу, довольно радикально отличающемуся там от современной архитектуры, мне кажется. Но в то же время, мне кажется, что вообще, вот, если не смотреть на конституционные подробности, а смотреть в целом, вообще американские президенты, вот те, кто избраны президентами, они всегда существенно перестраивали Белый дом. Да, там добавлялись бассейны, добавлялись площадки, добавлялись крылья. Мне кажется, что администрация президента Трампа, поскольку она построена на принципах лояльности, и у нее там основные идеологические приоритеты другие, вот не строительство, они эту тему реконструкции Белого дома, они с ней плохо справились. Мне кажется, что если бы этим там занимались более последовательно, более профессиональные люди, работая с Конгрессом, то вообще не было бы этой проблемы. Была бы большая перестройка, кому-то не понравилось, но в целом бы мнение было, что президент выиграл выборы, значит, имеет право эту лужайку превратить в площадку, а эту площадку превратить в бассейн, как это делали другие президенты.
0: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наша классика.

0: очень сильно.
1: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
3: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
3: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маниави в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
1: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских лиц. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
0: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
2: Внутри поддержку, как везде кричали.
3: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже, в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
0: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Маниаву поместят под стражу. Суд вчера вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Маниава поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают ее фонд, пришедших ее поддержать, рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, в свою очередь, подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
4: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало, это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается, и впереди, в общем, нас ждет много работы. И поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лидии Маниавы от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет, но с ними общение запрещено.
0: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий

0: следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствия армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин, в частности, сказал.
1: Мы находимся в центре места Светогорска.
0: Мы находимся в центре Светогорска. Это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля. По городу висят украинские флаги и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехнёй. Ну, в принципе, как и все сталкиваются с этой брехнёй, которую там постоянно внедряют российские СМИ.
1: Проводят российские СМИ.
0: Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
2: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября, что Светогорск перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
3: Что вы скажете?
2: Да ну скажу, что скажу, ну эти события они постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
0: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары. Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший — это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС. Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания, Tanzanian Air, отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «ММДЭМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
4: Я просто всех угостил ММДЭМС и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее ММДЭМС. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
5: Цели и вражать цели.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефти

0: американской базе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Напомню, что Владимир Путин совсем недавно подписал указ о введении внешнего управления на российских предприятиях, которые не принимают должных мер для защиты от атак дронов. Вчера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ранее в Бишкеке Владимир Путин отрицал, что речь идет о национализации этих предприятий. Он также признал, что представители бизнеса интересовались у него, почему именно они должны заниматься вопросами безопасности, если у России есть армия и специальные службы. Но Путин, по его словам, их переубедил.
1: Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе. Говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
0: Это был Владимир Путин, при этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
2: Нет, это не будет отражаться. Эта компания делает за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
3: А защита это она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
2: Мы не будем подробности говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система.
0: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся, по данным Украины, разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
4: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но вернее она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, Тверскую область, встречается со студентами, выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с такими же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад 6, он же называется «Поселок Вакцина» под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которое вели в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавлял примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек. Владимиров Максима Мох очень много, и стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету, но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не в Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью. Тут обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФМБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
0: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в День независимости Украины в августе, а также, еще одна цитата, получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвал имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, «вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц». Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
5: Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподразделения Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
0: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на

0: стране ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинская правда писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок, разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
1: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на 1 триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может. В том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты дает краткосрочные, под ставку близкую к ключевой. А Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусу, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу

0: ABC News, президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
1: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом. Сейчас ваша страна переживает не лучшие времена, и не забывайте, большую часть своей нефти вы получаете через Ормузский пролив. Но когда мне нужна была помощь, вас там не было. Ваша страна не пришла мне на помощь.
0: Говорил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим заявлением последовало обращение к нации президента Аргентины Хавьера Милея, в котором слова Трампа были упомянуты отдельно. «Мальвинские острова исторически и по праву принадлежат Аргентине. Это обсуждению не подлежит. Острова являются частью аргентинской территории с момента основания нашего государства. В 1833 году Соединенное Королевство оккупировало Мальвинские острова, изгнало аргентинские власти и установило колониальное положение, которое сохраняется до сих пор. Это означает, что островитяне, будучи населением, проживающим на узурпированной территории, не имеют законного права на самоопределение, а любые аргументы, основанные на референдумах, проведенных на островах, недействительны. Президент Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свою историческую позицию в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина – надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на Огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, «решающее значение для геополитического влияния Аргентины». Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект Sea Lion, продвигаемый компаниями из Великобритании и Израиля и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стриттинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказалась за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге». Его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
2: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
0: Это Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
6: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
0: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Каросковой.
5: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
8: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
5: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
9: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
10: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
8: Демилитаризация.
10: По демилитаризации и денацификации.
9: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
8: Ну, какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
9: Финансовая
8: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
9: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
8: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем. Потом.
9: Насколько вообще ты снимал?
8: 2 года.
9: Когда ты уже именно работал над фильмом?
8: С самого начала войны я снимал.
9: С 22 до 24?
8: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
9: Он позвонил?
8: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
9: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
8: Я не знаю.
9: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
8: Ну?
9: Это для детей?
8: Там был такой, что и взрослые тоже, и было даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
9: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе? Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
8: Не проводить разговоры о важном?
9: Например.
8: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
9: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
8: Было дело.
9: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
8: В России-то я вас как раз и смотрел, когда объявляла в начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь».
11: Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
9: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
11: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей, не то что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
9: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
11: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
9: То есть ты ехал из Карабаша куда?
11: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
9: Все было в порядке? Вопросов не было?
11: У меня вопросы были, конечно, больше.
9: Так.
11: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
9: Ты боялся?
11: Боялся. Тут бы они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. Нахрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
9: Это летом было?
11: Это было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне... Я не знаю, как это называется. Двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
9: Там, в самолете.
11: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа. Что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти. Нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
9: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые.
11: Угу.
9: Ты был за границей до этого когда-то?
11: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как, вот как в Стамбуле, это же ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось, и это было так страшно. Я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот. И мы стали оформлять, как это называется, шенген?
9: Да.
11: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают, у них есть лимит.
9: 500 человек в год?
11: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски: «Мы вас не впустим».

0: разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
1: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше? Что
0: трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
0: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах, что ты видишь?
0: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
0: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, говорят, пойдем покурим. В общем, вот. Но разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
0: Слышал.
1: Слышал?
0: Да.
1: А ты по моему скучаешь сейчас?
0: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
0: Да.
1: Как это сейчас работает?
0: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что

0: Мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
1: Что делать?
0: Ничего не делать, пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезайте. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Max себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто не перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс, это просто какой-то ужас. Мы посетили... В Лос-Анджелесе меня привезли в библиотеку, единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
0: Хотел бы. Почему нет? Блин, нас так много уехало, мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно, вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что.

вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться и туда.

0: Нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
4: У нас такая прима.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
4: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
4: Так на то мне аси грозно тяжко отвечать.
3: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
4: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: воскресенье.
1: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
2: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
3: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
4: Достижения.
3: Реформы, законы.
2: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней палаты парламента?
5: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
6: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
2: Что было раньше, курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
7: А вот куры ходят. Куры.
8: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
1: Я услышал, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу прислал.
9: Я не знаю, что вам сказать.
1: Вот придумают законы, а как бы как довести до ума. Просто с 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
8: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
10: Ряба подобна. Сейчас внесем вас в реестр, будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
8: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
11: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
8: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет. А дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
1: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
8: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
12: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями.

«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами

0: депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
1: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
2: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
1: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос – куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил – никуда. Россельхознадзор подтвердил – действительно никуда.
3: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука» и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, это замещение?
4: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, а вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе, и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают.
3: И вот там даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
4: Да, но вы знаете, вот этот заговор, это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила Если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами.

0: И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая компания, куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
1: К чему же тогда может привести этот, ну, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о вешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже.
0: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что это каста людей, просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов, верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае, ну, какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
1: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано и что оказалось среди законов, вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до триединого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного вот они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: Три крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы.
3: Да,
2: боролись с бедностью.
3: Значит, налоговая система.
2: Это что за закон?
3: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
2: Увеличение НДС, например, до 20%.
3: Значит, увеличение НДС...
2: Это людям помогло?
3: Конечно, это помогло стране.
4: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
2: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
3: Мы перестали ощущать себя как колония.
2: А я спросил.
3: Когда вот это гадюкина вилла...
4: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
5: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. Мем вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
4: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывных нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию.

0: Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
1: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
2: Да.
1: И крестик. Да. Ты православный? Христианин?
2: Угу.
1: Православный?
2: Да.
0: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. Две трети из них были приняты без единого голоса против.
3: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne le dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tout l'infamie, tout l'entrecite de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой. «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
4: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних 8-м составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65%

0: людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная, парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
1: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
0: Ну, у нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблока» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом, и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск их до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
1: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Ну, вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
2: А как допрос вчера проходил?
3: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то вот очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
4: А в чем вина?
3: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
4: Было страшно?
3: Ну нет, страшно.
1: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, «Дом с маяком», ну, ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
0: Власти идут на эти выборы под лозунгом о том,

0: что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей. Нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Мунявой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена. И я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что... К зданию суда, где меня судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречиво говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
1: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
0: То есть парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
1: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прям вот совсем пересказывать, как в два клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе в своем депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода».

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Маниави в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
1: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
0: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
2: Внутри поддержку, как везде кричали.
3: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже, в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
0: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Маниава вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Маниаву поместят под стражу. Суд вчера вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Маниава поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают ее фонд, пришедших ее поддержать, рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков в свою очередь подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
4: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало, это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается, и впереди, в общем, нас ждет много работы. И поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лидии Маниавы от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет, но с ними общение запрещено.
0: Это был адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствие армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин, в частности, сказал.
5: Мы
6: находимся в центре Светогорска. Это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля. По городу висят украинские флаги и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехнёй.

0: Ну, в принципе, как и все, сталкиваются с этой брехней, которую там постоянно внедряют российские СМИ.
1: Проводят российские СМИ.
0: Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
2: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
3: Что вы скажете?
2: Да ну скажу, что скажу, ну это события, они постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
0: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары. Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший — это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС. Главное управление разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания, Tanzanian Air, отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «ММДЭМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
4: Я просто всех угостил ММДЭМС и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее ММДЭМС. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
1: Цели и вражаты цели.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефтебазе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Напомню, что Владимир Путин совсем недавно подписал указ о введении внешнего управления на российских предприятиях, которые не принимают должных мер для защиты от атак дронов. Вчера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ранее в Бишкеке Владимир Путин отрицал, что речь идет о национализации этих предприятий. Он также признал, что представители бизнеса интересовались у него, почему именно они должны заниматься вопросами безопасности, если у России есть армии и специальные службы. Но Путин, по его словам, их переубедил.
5: Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И

0: Наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе. Говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
1: Это был Владимир Путин, при этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
2: Нет, это не будет отражаться. Эта компания делает за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
3: А защита это она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
2: Мы не будем подробностей говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система.
1: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся, по данным Украины, разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
4: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но вернее она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, Тверскую область, встречается со студентами, выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с такими же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад 6, он же называется поселок Вакцина под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которое вели в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавлял примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек, Владимиров Максимов очень много, и стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету, но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не в Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью. Тут

0: Обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФНБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
1: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в День независимости Украины в августе, а также, еще одна цитата, получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвал имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц. Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
2: Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподраздела Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
1: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на стороне ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинская правда писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок.

0: разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
1: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом к гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может. В том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты дает краткосрочные, под ставку близкую к ключевой, а Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусу, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу GB News президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
2: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом. Сейчас ваша страна переживает не лучшие времена, и не забывайте, большую часть своей нефти вы получаете через Ормузский пролив. Но когда мне нужна была помощь, вас там не было. Ваша страна не пришла мне на помощь.
0: Говорил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим заявлением последовало обращение к нации президента Аргентины Хавьера Милея, в котором слова Трампа были упомянуты

отдельно. Мальвинские острова исторически и по праву принадлежат Аргентине. Это обсуждению не подлежит. Острова являются частью аргентинской территории с момента основания нашего государства.

0: в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина — надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, «решающее значение для геополитического влияния Аргентины». Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект Sea Lion, продвигаемый компаниями из Великобритании и Израиля, и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стриттинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказалась за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге». Его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
1: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Я услышала, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
5: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
6: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения.
7: Достижения.
6: Достижения, да? Реформы, законы.
5: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней палаты парламента?
8: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
9: Правильно? скоро 1

0: сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь. Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
1: Что было раньше? Курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОНО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
2: А вот куры ходят. Куры.
3: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
4: Я услышал, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу прислал.
5: Я не знаю, что вам сказать.
4: Вот придумают законы, а как довести до ума. Просто 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
3: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
6: Ряба, куда удобно? Сейчас внесем вас в реестр, будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, поклюйте вон семечки, успокойтесь. Поклюйте пока, не отвлекайтесь.
3: Новые правила появились не вчера. Но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
7: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
3: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу в МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет, а дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
4: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
3: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
8: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
3: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
9: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут ночью, рыба в море, сазан.
3: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил, действительно никуда.
1: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука» и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, эту замещение?
10: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны. Когда и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе, и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
1: там даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
10: Да, но вы знаете, вот этот заговор — это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. А если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая кампания: куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
1: К чему же тогда может привести этот, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, это задолго до текущего созыва все это произошло уже?
10: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали,

0: далее перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что это каста людей, просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов, верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
1: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано, и что оказалось среди законов, вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до 3 единого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям Единой России периодически приходится объяснять, а чего же такого важного они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в Нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически помогли бы. Боролись с бедностью.
3: Значит, налоговая система.
2: Это что за закон?
3: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
2: Увеличение НДС, например, до 20%.
3: Значит, увеличение НДС...
2: Это людям помогло?
3: Конечно, это помогло стране.
4: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
2: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
3: Мы перестали ощущать себя как колония.
2: А я спросил.
3: Когда вот эта гадюкина вилла...
4: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
5: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. МЭМ вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
4: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывных нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
6: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
7: Да.
6: И крестик. Ты православный? Христианин? Православный?
7: Да.
4: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как

0: Депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. Две трети из них были приняты без единого голоса против.
1: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez un cœur de parler, tout l'infamie, tout l'entrocite de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: «Нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой». «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
2: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят, но в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. При этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних 8-м составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях, и их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная, парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что 9-й созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
1: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
2: Ну, у нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблока» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня как раз, его объявили просто иноагентом и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов, и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. Так же, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу». Что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
1: А правообладатели песни певицы «Елки яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Но вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
3: А как допрос вчера проходил?
4: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то это очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
5: А в чем вина?
4: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
5: Было страшно?
4: Ну нет, страшно.
1: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, «Дом с маяком», ну ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
2: Власти идут под, на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Маниавой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена. И я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет. Потому что к зданию суда, где Маниаву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор, по этой страшному

0: по этому страшному государственному преступлению за буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, ее к зданию суда ее пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречиво о том, говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
1: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить, так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
0: В войне, то есть в парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до восьмого состава, но это вот у нас полный цикл. Парламент предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к восьмому созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
1: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прям вот совсем пересказывать, как в два клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своих депутатов. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
11: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»

0: «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Бринштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Каросковой.
1: Вот что сказали во время награждения Дэвид Бринштейн и Павел Таланкин.
2: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
3: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
1: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Бринштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше-Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
4: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
5: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
6: демилитаризации.
5: По демилитаризации и денацификации.
4: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям... У них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
6: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
4: Финансовая
6: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
4: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
6: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем. Потом.
4: Насколько вообще ты снимал?
6: 2 года.
4: Когда ты уже именно работал над фильмом?
6: С самого начала войны я снимал.
4: С 22 до 24?
6: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в

0: мелких населенных пунктах.
1: И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: «Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать». И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
2: Он позвонил?
1: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
2: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
1: Я не знал.
2: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
1: Ну.
2: Это для детей?
1: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такой, что привет передавали. Он говорит: вы куда снимаете? Я говорю: для BBC. Хотите привет передать? Я говорю: да, хотим передать привет. Но кто поверит?
2: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе? Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
1: Не проводить разговоры важно.
2: Например?
1: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так: сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитал. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
2: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
1: Было дело.
2: И у меня к тебе как бы здесь вопросы: смотрел ли ты нас еще в России?
1: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
2: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
1: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей, не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
2: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
1: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала: фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали: придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
2: То есть ты ехал из Карабаша куда?
1: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.

0: все было в порядке. Вопросов не было.
1: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Они говорят, открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
0: Ты боялся?
1: Боялся. Чтобы они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
0: Это летом было?
1: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
0: Там, в самолете.
1: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Господи, этот дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
0: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
1: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот. И мы стали оформлять, как это называется, шенген?
0: Да.
1: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
0: 500 человек в год.
1: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля... Говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставлю.
0: Ты тут прожил сколько уже, полтора года?
1: Угу.
0: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше всего нравится?
1: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое... Не то, что удивление, что ли. Это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода.

0: Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился?
2: Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
3: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A «Дорога до аэропорта в Лондон». Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карбашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
3: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах, что ты видишь?
3: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
3: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
3: Слышал.
1: Слышал?
3: Да.
1: А ты по маме скучаешь сейчас?
3: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
3: Да.
1: Как это сейчас работает?
3: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
1: Что делать?
3: Ничего не делать, пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще...

0: нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да, перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Даниил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно, так Хармс, это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? Я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
0: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало, мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись тут, нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Я за вами лично займу. Что-то вот вы засиделись, товарищ. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову,

Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше,

0: В меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках оскаровской кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
1: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
0: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
1: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
2: Так на то се мне аси грозно тяжко відповідати.
0: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать двоих детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
2: Нескутечне небезпечна.
1: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасева рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: ФСБ вербует активистов. Что бывает за отказ сотрудничать? Школа, а не колледж. Верховный суд подтвердил право российских школьников учиться в 10 классе. Смертельная прививка. Массовая гибель собак в России после вакцинации.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: По обвинению в госизмене суд в Москве арестовал россиянку Светлану Головатенко, приехавшую из Украины. До этого она 4 месяца провела под так называемыми «карусельными арестами». Головатенко последние 10 лет жила в Киеве. В апреле она приехала в Россию, чтобы поменять просроченные документы. В московском аэропорту Внуково ее задержали, а позже арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. После освобождения ее вновь задерживали, и суд еще 7 раз отправлял ее под административный арест на 15 суток по той же статье о хулиганстве. За что именно?

0: Ее обвинили в госизмене, неизвестно. К 4 годам условно суд в Москве приговорил сотрудника главного радиочастотного центра Леонида Степанова за финансирование экстремизма, донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанному экстремистским в 2021 году. Следствие утверждает, что Степанов сделал несколько переводов в ФБК на общую сумму около 2000 рублей. Подсудимый признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты к делу приложили его награды. Благодарность от Роскомнадзора за добросовестный труд и памятный знак за преданность профессии. Московский городской суд оставил в силе приговор по аналогичному делу. Математика, доцента Высшей школы экономики Андрея Дымова, в мае осудили на 3,5 года колонии за донаты ФБК на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Он признал вину и в суде заявил, что поддерживает российскую власть. Университет также обратился в суд с просьбой не отправлять математика в колонию, поскольку, далее цитирую, «его отсутствие даже в течение 2 лет будет существенным тормозом для развития тех тем, над которыми работает Высшая школа экономики». В последнем слове в Мосгорсуде Дымов отметил, что университет не увольняет его в надежде на изменение приговора. По данным «Медиазоны», в России возбуждено уже более 220 уголовных дел за донаты ФБК. Большая часть приговоров, по подсчетам издания, не связана с лишением свободы. По состоянию на апрель 2026 года известно о 24 приговорах с реальным сроком. В Волгограде суд арестовал блогера Святослава Коваленко и его друга Андрея Ярошенко за осквернение мемориала героям Сталинградской битвы. Дело возбудили из-за того, что Коваленко кинул 5000-ю купюру в воду у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Не снимал, как люди пытаются достать деньги. Один из прохожих залез в воду и вытащил купюру. Следственный комитет утверждает, что это второй задержанный Андрей Ярошенко, который изображал случайного прохожего. По версии следствия, своими действиями Коваленко и Ярошенко осквернили мемориальный комплекс. По словам Святослава Коваленко, он не собирался никого оскорблять, деньги в воду бросил, чтобы загадать желание, и ушел. Спустя час он вернулся, увидел, что купюра привлекла внимание прохожих, и тогда решил снять происходящее на видео. В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова вывесили плакат с обращением к уполномоченному по правам человека в Чечне. Мансур Салтаев, где Седа? Речь идет о Седе Сулеймановой. В 2022 году она сбежала от семьи из Чечни в Санкт-Петербург, где работала и собиралась замуж. 23 августа 2023 года ее при участии сотрудников силовых структур Чечни отправили обратно в республику. Последний раз девушку видели живой в сентябре 2023 года на встрече с Мансуром Салтаевым, который утверждал, что у нее все в порядке. С тех пор информации о ней нет. Правозащитники опасаются, что ее убили. Подруга Седы Сулеймановой, Лена Потяева, 23 августа вышла на пикет в Грозном с требованием расследовать убийство Седы. Потяеву задержали и составили на нее протокол о повторном нарушении правил проведения публичной акции. Все эти годы Лена Потяева добивается расследования вероятного убийства ее подруги. Чеченские власти возбудили уголовное дело, но его не расследуют.
1: Бывшая участница группы Pussy Riot Рита Флорес заявила, что была завербована сотрудниками ФСБ более 3 лет назад и передавала спецслужбе информацию о художниках и политических активистах. Среди тех, кого ей поручили разработать, художники Филипенца и Павел Крисевич, а также бывший издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов. Летом 2025 года, по словам Флорес, она получила задание помочь организовать его убийство. Все это активистка рассказала на днях, вскоре после того, как покинула Россию. Подробности в нашем сюжете.
2: Давай к нам!
3: Быстро, давай. 2020 год. Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Маргарита Коновалова, она же Рита Флорес, проводят акцию под названием «Осторожно, хрупкая», привязав к столбу рядом с Кремлем человека в костюме сотрудника ОМОНа. Акция была посвящена протестам 2019 года, участников которых судили в том числе за брошенные в сторону полицейских пластиковые бутылки и стаканчики.
4: Да, Рит, такая херня, меня не задерживают, ты одна.
3: За акции публикации Флорес неоднократно арестовывали. У нее также проходили обыски в рамках уголовных дел против ее знакомых и коллег. Но больших сроков Флорес никогда не получала. А на днях, уехав из России, сообщила, что в течение примерно 3 лет сотрудничала с ФСБ.

0: О вербовке она рассказала на YouTube-канале «Порт Видео» в интервью адвокату Дмитрию Захватову.
1: Ну, все просто как в кино в настоящем. Сели за стол, двигаться мне нельзя, смотреть в стороны нельзя. Меня начали вербовать, всячески угрожать, издеваться, говорить не самые приятные вещи, угрожать убийством моей семьи и тем, что я никогда в жизни не смогу доказать, кто убил мою мать. Переходы на личности, какая я мерзкая, ужасная, что из меня сделают самого главного сатану всей России. И вот.
0: Флорис получила псевдоним Харлей и должна была передавать ФСБ сведения о художниках и активистах, в том числе о Филипенце, Павле Крисевиче и Марии Алехиной. В интервью она рассказывает, что саботировала работу, передавала безобидную информацию или данные, которые так есть в открытом доступе.
1: Мы стали работать с Филипенце. Ну, я не могу сказать, что там что-то происходило. Я рассказывала какие-то абсолютно глупые и никчемные вещи. Куда Филипп ходит, после мастерской, где он ест лапшу, какое пиво он пьет и всякую такую глупость.
0: Филипенце подтвердил изданию агентства, что Рита предупреждала его о слежке и убеждала уехать из России. Примерно тем же путем, по словам активистки, она пошла и в случае с Павлом Крисевичем, с которым также поссорилась и пыталась подтолкнуть художника вместе с женой уехать из России. Крисевич, однако, сказал изданию агентства, что намеки были непонятны. О каких-либо ссор, о которых активистка рассказала в интервью, он не помнит.
1: В будущем, все последующие годы, это была моя самая частая практика. Я со всеми ссорилась. И я думаю, сейчас все люди, которые это посмотрят, они поймут, так вот, что в итоге было.
2: Что-то у кого-то на что.
0: Летом 2025 года, как говорит Флорис, ФСБ поручила ей помочь организовать похищение и убийство Петра Верзилова, бывшего участника проекта «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны». Именно после этого, по словам Флорис, она решила искать способ выбраться из России. Сделать это ей помогли бизнесмен Леонид Невзлин и адвокат Дмитрий Захватов. YouTube-канал, на котором опубликовано интервью Флорис, финансируется Невзлиным. Флорис далеко не единственная россиянка, завербованная ФСБ. Периодически таких агентов раскрывают. Так, в июле этого года суд в Польше приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова. Он собирал сведения о российских оппозиционерах. В 2024 году в США задержали Ному Зарубину. Она, согласно документам американского следствия, работала по заданиям российских спецслужб и налаживала контакты с журналистами, правозащитниками и экспертами. В июне этого года ее приговорили к 14 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Еще один раскрытый агент – Павел Рубцов, известный как испанский журналист Пабло Гонсалес. Его задержали в Польше в 2022 году, а в августе 2024 Рубцов уже вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и странами Запада. Проживая в Европе, Гонсалес внедрился в сообщество российских оппозиционеров. В частности, тесно общался с дочерью убитого политика Бориса Немцова Жанной. Испанские СМИ писали, что он мог работать на ГРУ по меньшей мере с 2010 года.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И о том, как ФСБ вербует россиян, безопасно ли отказываться от такого сотрудничества и можно ли вычислить агента в своем окружении, поговорим с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Зайшбеком. Он на видеосвязи с нашей студией. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Марьяна.
3: Расскажите, пожалуйста, кого и зачем Федеральная служба безопасности России вербует среди журналистов и активистов? Для чего? Это же не носители какой-то суперважной, суперсекретной информации, как если бы это были члены правительств, каких-то военных организаций, научно-исследовательских институтов. Это люди, которые знают примерно то же самое, что можно прочитать в интернете.
4: Все зависит от целеполагания. Вот с нашей точки зрения, да, с точки зрения обывательской, гражданское общество – это не угроза. А с точки зрения службы безопасности федеральной – это угроза. Это угроза нынешней власти, конституционному строю, который они защищают. По этой причине они действуют в том числе и в отношении гражданского общества. Это вообще не уникальная фишка для России. Более того, это не уникальная фишка для авторитарных стран, стран, в которых установились авторитарные режимы. Это есть очень много где. Спецслужбы отслеживают, смотрят, что там, как, мониторят ситуацию, наблюдают за ней, они активно выявляют слабые звенья, пытаются понять среду изнутри, кто с кем связан, кто на что способен, откуда деньги, какие планы обсуждаются, кто лидер, кто слабое звено. Пытаются получить информацию как можно раньше, какие акции планируются, какие поездки будут, поездки, всякие контакты, конференции, мероприятия, внутренние конфликты. Они собирают информацию, это их работа. Как они дальше эту информацию будут использовать, одному богу известно. Вот. И совершенно не всегда та информация, которую они собирают, это я говорю, в принципе, про мировую практику такой истории, идет, что называется, в дело. Но работа спецслужб – это собирать информацию. Это работа спецслужб по всему миру. А другое дело, что российские спецслужбы видят в гражданском обществе не союзников и не что-то нормальное, что присуще, в принципе, любому здоровому обществу, а потенциальных врагов. И по этой причине, даже если хоть на какую-то долю, толику мизерную копейку вероятности, значит, но все-таки это гражданское общество или какие-то отдельные его акторы могут угрожать действующему в России конституционному строю, даже вот пусть на сотую миллионную долю процента, они будут работать в этом направлении, в направлении вот этой микроскопической угрозы. Они будут ее выявлять, и они будут ее в том понимании, в котором они это видят, нейтрализовывать.
3: Вы видели вот это самое интервью Риты Флорис с ее откровениями о том, как ФСБ завербовала ее 3 года назад?
4: Ну, мне было интересно, да, посмотреть.
3: Что-то из этой истории показалось, не знаю, может быть, каким-то особенно стереотипическим для того, как действуют спецслужбы в России?
4: Мне сложно сказать о том, что есть стереотип. Ну, стереотип, например, да, распространенный, я уверен, что к нам в комментарии придут по этому поводу писать большие эксперты о том, что... Значит, да у вас тут каждый второй завербованный, о чем вы вообще тут говорите? Каждый второй в оппозиции стучит. И вообще, вы видели вот этого там, да? Он обязательно работает на ФСБ. Они все давно агенты ФСБ. Вот это стандартный дискурс, вот это стереотипический дискурс. Вот, поэтому, когда выясняется, что какой-то видный активист или активистка работали, действительно, сотрудничали со спецслужбами, ну, мало кого на самом деле это удивляет, кроме тех людей, кто непосредственно был знаком с этим активистом или активисткой. Стимулы разные бывают, да, вот бывает там положительное подкрепление, бывает отрицательное, но вот в данном случае было подкрепление отрицательное через угрозы, через шантаж, вот, через угрозы, которые предваряются в жизнь, более того, они сильно попили крови у Риты Флорис, вот, и никому такого не пожелаешь. Это не, ну, какая-то приятная история, да, когда... Ну, вот человек, значит, соблазнившись какими-то деньгами, решил, вот, дай-ка я поработаю на ФСБ. Вот сплю и вижу. Ничего подобного. Никто никогда не хочет работать на ФСБ добровольно. Практически никогда. Ну, за исключением каких-то очень идеологически подкованных людей.
3: А насколько безопасно в таком случае отказаться от сотрудничества? Ну, или если тебя уже приперли к стенке, тем более был какой-то арест, задержание, допросы, обыски у тебя, у членов семьи, то проще согласиться, чтобы не мучили, или и при возможности потом рассказать, раскрыть себя, или что?
4: Все всегда по-разному. Да, если мы вот говорим про эту ситуацию, то, ну, давайте вы сперва, так сказать, как бы сперва пройдите в обуви Риты Флорес вот эти 3 года, прежде чем ее осуждать. Вот. Это на самом деле касается очень много кого. Нельзя говорить однозначно, что проще, а что не проще. Всегда ситуация индивидуальная. У некоторых семья и дети. Кто-то завербован, да, вот, и угрожают тем, что будут проблемы у семьи, у детей. Там, я не знаю, у кого-то... больные родители, и они будут получать лечение со слов ФСБ только в том случае, если, значит, вот как бы человек будет работать. Mm-hmm. Вот, поэтому, смотрите, первое, что надо знать, формально с точки зрения закона, работа, вот это вот сотрудничество на конфиденциальной основе с органами государственной безопасности в России может осуществляться только на добровольных началах. Вот ту бумажку, которую завербованные люди подписывают, когда они вот как бы вступают в эти отношения, еще до того, как им выдается псевдоним, вот оперативный, до этого момента, вы подписываете бумажку. Бумажка может быть подписана только на добровольных началах. С этого момента вы фактически, де-факто, секретный

0: носитель, потому что факт сотрудничества образует государственную тайну. Просто так вот взять и рассказать кому бы то ни было о том, что вы работаете на органы, вы формально не можете.
1: То есть
0: Это
1: сейчас
0: само по
1: фактически
0: себе.
1: Флорес себя под статью подвела.
0: Рита Флорес фактически себя подвела под статью, но Рита Флорес уехала из страны до этого. То есть она уехала из зоны вот эффективного контроля органов госбезопасности, где они могут непосредственно ее достать, взять, значит, посадить вот, в тюрьму за то, что она рассказала об этом. Поэтому история с тем, что типа пишите, обязательно всем рассказывайте о том, что вы работаете на органы, она как бы актуальна, безусловно, да. Это, ну, в общем-то, единственный способ слезть с этого крючка, такой гарантированный. Но делать это, когда вы находитесь в зоне контроля органов государственной безопасности России, я очень не рекомендую до тех пор, пока вот вы не окажетесь в безопасности, всем раскрываться. Есть у вас один, ну, такой способ, как это можно сделать, если вы подпали под влияние органов, это попытаться обратиться к правозащитникам, которым вы доверяете. Можно это сделать, например, через первый отдел правозащитный проект, можно это сделать через, ну, вот там, я видел, адвокат Захватов предлагал свои услуги, собственно, человек, который Рите Флорес помогал. Вот, но тут вопрос того, на самом деле, кому вы доверяете, потому что вы доверяете вот этим людям, к которым вы обратитесь, непосредственно свою свободу. И те люди, кто завербован, очень хорошо знают эту цену этой свободы, потому что, как я уже сказал, вербовка почти никогда не бывает на добровольных началах.
1: Хорошо, а можно быть, условно говоря, безопасным стукачом? Поставляем какую-то информацию, какую бы то ни было, но и при этом находясь в ладах с самим собой.
0: Все зависит очень от того, что вы называете в ладах с самим собой. С моей точки зрения, и в принципе, ну, как бы я полагаю, что мои коллеги, которые занимаются этими вопросами со мной, в этом мнении сходятся, работать на ФСБ в кавычках безопасно, никого не подставляя, глобально невозможно. Здесь много разных факторов. Вот, например, Рита Флорес упоминала, что у нее на телефоне стояла шпионская программа. И, в принципе, ну, все общение, соответственно, да, со всеми людьми, с кем бы там она ни переписывалась, оно контролировалось. Вообще ФСБ, в принципе, весьма активно применяет такой вот шпионский софт в отношении и своих сотрудников, и своей агентуры. Как раз для того, чтобы исключить вот эти вот безопасные, значит, попытки обмануть дьявола. Нет, это не прокатит. Если все-таки вас заставляют подписать подобную бумажку, лучший способ попытаться съехать с этой иглы максимально срочно себя дезавуировать как агента Федеральной службы безопасности или любой другой спецслужбы, к слову сказать, потому что это не только ФСБ этим занимается. Вот. И обратиться к тем людям, которые помогают с этой вербовки вам, вот, помогут вам слезть. Например, в первый отдел, правозащитный проект. Не в тот первый отдел, который вы могли подумать.
1: И в заключение, пожалуй, скажите, можно ли вычислить агента в окружении и не стать при этом параноиком?
0: Я вот здесь хочу, и, Марьян, позвольте, я здесь соберу слово немножко на подольше, очень важную мысль высказать. Значит, не существует сейчас вот в коллективном нашем гражданском обществе ни одного механизма социальной реабилитации тех людей, кто работал на государство. Государство этим очень хорошо пользуется, активно весьма, и как бы угрожает, в том числе активистам, вот этим вот замазыванием в какой-то вот истории с органами, потому что они знают, что если человек замазан в истории с органами, даже если на самом деле это было не так, если вот они его каким-то образом скомпрометируют в этом, то он потом никогда не отмоется, его и на работу не возьмут, и дружить с ним не будут, и общаться с ним не будут, он будет изгоем общества до конца своих дней, ну или пока не уйдет из вот этого вот гражданского сектора. Мы должны стремиться к тому, чтобы, несмотря на то, что все вот эти люди, мы должны, безусловно, считать, что они агенты угрозы, и с ними действительно таки нельзя иметь никаких дел, потому что опасно, да? Но мы не должны устраивать им тотальную вот темную комнату, что мы вот отменяем их больше никогда, ни в одну дверь. Нет. Эти люди потому и не раскрываются, несмотря на все возможные страхи и сомнения. Они же тоже как бы недобровольно работают, как я уже говорил. Они потому и не раскрываются, что они боятся вот этого общественного осуждения. Поэтому, наверное, нам надо немножко поработать над своей терпимостью к этой всей истории и точно не развивать шпиономанию в секторе. Отвечая на ваш вопрос, вычислить шпиона можно по некоторым критериям, факторам каким-то. Ну вот, например, если человек не обеспечивает

0: объяснимым образом получает деньги, на всякие конференции ездит, на всякие мероприятия бесконечно. При этом вы не знаете, на какие деньги он живет, никто не знает, на какие деньги он живет. Вот источника дохода нет, когда, да, это самый очевидный фактор. Самый вот прямо явно указывающий на то, что, ну, надо присмотреться. Но я призываю всех, вот значит, не заниматься шпиономанией. Вот всех, кто это смотрит. Потому что шпиономания вредит, давайте скажем так, более жестко, отлову шпионов. Люди, которые очень боятся, что их раскроют, будут более осторожно себя вести и будут более скрытно себя вести, если будут знать, что за это, ну, как бы грозит. А за это грозит, ну, помимо как бы тюрьмы во многом, да, если мы там говорим про европейские страны. Вот, ну вот есть случай Игоря Рогова, весьма явный, который мог бы раскрыться и мог бы этим не заниматься, но побоялся это дело, да? Вот, теперь сейчас вот в польской тюрьме сидит. Шпиономания никому не поможет.
1: Дмитрий Заирбек, руководитель правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Далеко не все российские девятиклассники, которые успешно сдали итоговую аттестацию и планировали заканчивать 11 классов, вернутся в школу 1 сентября. Их просто не зачислили. Для сотен школьников в этом году переход из 9 класса в 10 превратился в настоящий квест. Каникулы были потрачены на поиски другой школы и суды. И, наконец, в августе одну из жалоб просмотрел Верховный суд России. Он признал незаконным отказ школы в Свердловской области зачислить ученика в 10 класс. Руководство школы объяснило это тем, что после 9 класса обучение проходит только по профильным направлениям, а родители хотели зачислить сына в общеобразовательный класс. Три инстанции поддержали школу, но административная коллегия Верховного суда отменила все эти решения, подчеркнув в частности, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование.
2: Больше половины российских школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы. Об этом еще в прошлом году доложил президенту вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тенденция не только сохраняется, но и набирает обороты. В этом году родители стали массово жаловаться в социальных сетях, что их детей не берут в 10 класс, даже отличников и хорошистов. Вот лишь несколько таких историй.
3: Оказывается, перейти и поступить в 10 класс сейчас проблема. Мой сын закончил 9 класс, сдал ОГЭ. ОГЭ-экзамен он сдал на четверке, средний балл аттестата у него 3. 9, и он не попадает в 10 класс в своей школе. Минимальный балл, с которым можно попасть, это 4,2. Если вы сдали экзамены не меньше, чем на 4 балла. Все ОГЭ. Директор объясняет это тем, что количество мест урезано, учителей не хватает, и всех желающих вместить они не могут.
4: Прикиньте, его не взяли в 10 класс в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек. Я уже и прокричалась, и проплакалась. Не знаю, что мне делать.
2: Ранее издание «Истории и факты» писало о новой политике государства. В последние годы власти значительно усложнили основной государственный экзамен, который сдают после 9 класса. А кроме того, позволили школам формировать только профильные 10 и 11 классы. Ученикам отказывают в поступлении туда, в том числе на основе конкурса. Так Валентин Берсенев из Свердловской области планировал поступить в общеобразовательный 10 класс, но его не взяли, сказав, что открывают лишь профильные направления. Мама Берсенева дошла до Верховного суда, который признал приказ директора школы об отчислении недействительным. Добилась, чтобы сына взяли в 10 класс и даже без суда, Юлия Разина из Москвы.
5: Мы написали заявление, где разъяснили им, что они не имеют права лишать нашего ребенка среднего общего образования. И если они хотят все-таки это сделать, пусть напишут нам письменный отказ.
6: На следующий день мне позвонили из школы и еще раз уточнили, точно ли Саша не хочет пойти в колледж. А через неделю я получила такое вот сообщение от школы. Ваш ребенок зачислен в 10 класс за настойчивость и стремление к учебе.
2: О том, что каждый российский девятиклассник должен иметь возможность продолжить обучение, заявил накануне министр просвещения Сергей Кравцов. Однако он отметил, что школы вправе проводить индивидуальный отбор и вступительные испытания при наборе в профильные классы. А вот в универсальные должны брать всех. Если таковых в школе нет, местные органы, по словам Кравцова, обязаны обеспечить ребенку, цитата, «возможность продолжить обучение в другой доступной образовательной организации». Вероятно, вновь намекая на колледжи и техникумы.

0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с учителем Александром Кондрашовым и попросила его объяснить, в чем разница между законным конкурсом в профильный класс и фактическим вытеснением ребенка из школы. Что теряет школьник, если уходит в колледж не по интересу, а потому что его не взяли в 10 класс? И почему переход в колледж для многих подростков закрывает или существенно усложняет путь к высшему образованию?
1: Если честно, мне не до конца понятна вот эта история, ну, как бы, кто заинтересован в избавлении от учеников, потому что школы все равно, они не могут быть заинтересованы в сокращении числа учеников, даже если они слабые, ну, может быть, за каким-то небольшим исключением, потому что школы финансируются у нас подушевым финансированием, и чем меньше учеников, тем меньше денег школа получает. То есть, если честно, мне кажется, что за этим стоят не администрации школ напрямую вот за этой политикой сокращать количество учеников в 10-11 классах. Мне кажется, что это все-таки федеральные власти, потому что процесс происходит именно более или менее по всей стране. Мне кажется, это тоже типичный такой вот момент современной России, когда какая-то проводимая политика, она не провозглашается даже официально. Вот недавнее решение Верховного суда, оно как раз вот показывает это противоречие между, с одной стороны, тем, что делает школа, и как бы за школой стоит некая система, да, что показывает как раз, что первые решения судов были все в пользу школы, и вот некой вот такой основной законодательной базы, где у нас все-таки говорится о том, что есть вот право на образование, и неполное среднее не может быть конечной точкой, поэтому если человек 9 классов окончил, он должен продолжить образование так или иначе. Кажется, что для большинства учеников идея остаться в школе, она какая-то более понятная. Ну, опять же, мне сложно говорить за большинство, но, по крайней мере, здесь понятная идея, что ты можешь дальше учиться в школе, ну, твоя жизнь как-то радикально не меняется, да, ты можешь пока, ну, лучше сориентироваться в жизни, как бы что понять. Понятно, что вот человек, которого как бы не пускают в 10 класс, он теряет вот эту возможность, ну, подумать, осмотреться, понять еще окружающий мир, и его толкают уже в конкретное профессиональное поле. Это первое. Ну и второе, конечно, в условиях военных действий, да, СВО, войны, как ни назови, для, по крайней мере, мальчиков, юношей, для них самая тоже важная вещь часто – это отсрочка. И просто, если мы чисто математически сложим, то получится, что если человек идет в колледж после 9 класса, и, допустим, обучение в колледже там 5 лет или 4 года, то получается, что он вот после 9 классов получает плюс 4 года. Там моменты, когда его, ну, не должны призвать в армию. Вот. При этом, насколько я знаю, отсрочка дальше по высшему образованию уже не выдается, если человек получил среднее специальное образование. Вот. И, соответственно, получается, что просто чисто математически количество лет, которые человек может, ну, как бы не ждать, что за ним придет военком, да, и его возьмет в армию, оно просто меньше. Поэтому с этих позиций тоже, ну, получение, окончание 11 классов и потом получение высшего образования, да, но это какое-то продление, там, еще плюс 2 года, а в текущей ситуации, да, возможно, что, ну, те, кто сейчас учится, допустим, да, и их родители, они могут подумать, что как раз, может быть, это критический период, когда, возможно, военные действия могут уже закончиться, допустим. И если ты учишься в 10-11 классе, ну, сейчас фактически обучение вот в этих классах, особенно вот как раз с введением вот этих самых профилей, да, часто профиль заключается не в том, что люди углубленно изучают эти предметы, а в том, что они просто больше готовятся к этим профильным ЕГЭ. А в колледже никто этим заниматься не будет. В колледже, да, там есть обычные предметы, похожие на школьные, и там используются часто школьные учебники, там может быть русский язык, там история та же самая. Но, во-первых, там нет уже мотивации готовить человека к ЕГЭ, а подготовка к ЕГЭ – это вот, ну, возможность поступить, особенно если мы говорим о бюджетном обучении, на бюджетные места, потому что сейчас на бюджет, чтобы поступить, нужны очень высокие баллы ЕГЭ, либо победа в олимпиадах, ну, либо, соответственно, вот знаменитое льготное поступление для детей, участников СВО. Поэтому, конечно, человек просто отрезается от этих возможностей. Ну, понятно, что в перспективе там жизни человека, ну, я бы не сказал, что это как-то радикально отрезает от высшего образования, но для большинства речь идет о том, что

0: Когда они получат профессиональное образование, им нужно будет выйти на работу. Для кого-то, может быть, среднее образование вообще очень хороший выбор. Но именно вот это вот туннелирование людей, да, что они не выбирают, и к ним тоже не подходит индивидуально, а их рассматривают просто как некую массу, и что нам сейчас надо ее перенаправить вот из вузов в колледжи. Вот, мне кажется, в этом заключается подход, да, просто вот ну, лишать людей возможности выбора, какой-то свободы самоопределения в жизни. То есть понятно, что те конкретные ребята, которые дошли до суда и вот выиграли в Верховном суде после 4 отказов в предыдущих инстанциях, ну, наверное, они вот смогут теперь выдохнуть и пойти в школу, да? Но насколько это решение повлияет на другие решения о приеме в 10 класс или неприеме, ну, мне сложно сказать, потому что правовое поле, оно очень странно работает в сфере школы и образования. То есть прав очень много, в законе образования вообще масса всего написано, но, ну, на мой взгляд, государство сделало сознательный выбор на то, чтобы эти правила не соблюдать. Да, и вот как раз вот эта сама ситуация выталкивания в среднее специальное образование, и это абсолютно внеправовые действия. Вот. Ну и на мой взгляд, из того, что я наблюдаю, у меня каких-то доказательств, конечно, строгих нет, но мне кажется, это осознанная политика, вот, исходящая из, ну, федеральных, от федеральных властей, вот, которая вообще не соответствует как раз правам. Верховный суд, да, высказался, но будет ли он какие-то еще действия предпринимать, будут ли какие-то другие органы власти какие-то в связи с этим действием предпринимать, ну, я сомневаюсь.
1: Учитель Дмитрий Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией преподаватель факультета социальных наук в Карловом университете Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, у вас есть понимание, что же такое в России произошло, из-за чего школьников в последний, особенно вот в последний год, которые успешно сдали государственную аттестацию после 9 класса, которые собирались учиться дальше и готовиться, может быть, к поступлению в ВУЗ, теперь могут просто не взять в 10 класс и настаивать на том, чтобы они ушли куда угодно, а лучше в какой-нибудь колледж учиться на какую-нибудь профессию, о которой они даже и не думали.
2: Ну, складывается ощущение, что в России принята такая программа принудительной реиндустриализации. По всей видимости, вот те производства, которые все больше и больше работают на войну, и связанные с этим всякого рода промышленность, нуждаются все больше и больше в рабочих руках. Не забываем же еще о том, что Россия агрессивно ведет антимигрантскую политику. То есть взять рабочие руки, скажем, из Центральной Азии она не может. Значит, соответственно, одновременно она закрывает рабочий рынок для людей из Центральной Азии, так сказать, или из Кавказа, которые готовы были приехать, и сталкивается с недостатком рабочих рук на производстве. И в этот момент, значит, эти бюрократы смотрят на высшее образование и говорят, что-то у нас многовато развелось там экономистов, юристов, значит, и социологов. Давайте, как сказать, их к станку, что называется. Это давнишняя, в общем-то, их мечта и вполне проговариваемая долгие годы. Еще, собственно говоря, там и 10, и 15 лет назад вполне от консерваторов такие идеи звучали, что недостаточно, так сказать, вот рабочих рук в стране, что как бы, должны быть рабочие руки, должны быть, не знаю, люди, стоящие у станка, а не вот эти все, значит, высоколобые товарищи, сидящие и тыкающие, значит, в клавиатуру компьютера. Вот я думаю, что общая тенденция такова, а применительно к школе речь идет о том, что в ряде мест, видимо, существует, так сказать, такая неформально заявленная практика сокращать количество людей в старших классах, потому что из них, как вы понимаете, проще поступать в университеты. Соответственно, через систему СПО, то есть среднего профессионального образования, люди тоже поступают, но это дольше и тяжелее. Хотя вот исследования Высшей школы экономики показывают, что, в общем-то, на это давление российские абитуриенты ответили предсказуемо. Они просто используют среднее профессиональное образование как обходной путь к высшему же. Поэтому, по большому счету, это усложнило и удорожило путь к высшему образованию, но не закрыло его.
1: Ну вот вы, кстати, тут сослались на исследования Высшей школы экономики, а я видела...

0: видела другие данные от них. Я не говорю, что одно противоречит другому. И они подсчитали, что доля выпускников, которые, девятиклассников, которые переходят в 10 класс, она сократилась с 18 года, то есть за 8 лет, на 10%. Это довольно серьезно. То есть раньше 52,7% переходили в 10 класс, учились дальше и определялись. Кстати, не обязательно все шли учиться дальше в вузы, а просто определялись, чего они хотят от этой жизни. А теперь 42,7%, то есть вот ровно на 10%. То есть получается, что это системный такой процесс, который не один год идет, просто в этом году родители завыли уже.
1: Да, системный процесс, потому что в этом году они еще стали, собственно, ну вот этот вот кейс с Верховным судом, который, так сказать, сейчас стал обсуждаемый, да, когда родители дошли до Верховного суда в жалобе, так сказать, на отказ в продолжении образования, там был сюжет, связанный с образованием в профильных так называемых классах. Это вообще отдельная история. Это классы, которые требуют некоторой дополнительной подготовки или, так сказать, дополнительных тестов для поступления в них. То есть это все-таки не то же самое. То есть одна проблема – это вообще поступить в любой 10 класс, да? А другая проблема – поступить в 10 класс с какой-то специальной профессиональной подготовкой, потому что это же бутылочное горлышко, оно формируется с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас государство пытается явно сократить или уменьшить количество людей, которые поступают в 10 классы. А с другой стороны этого же бутылочного горлышка, здесь их возникает два, суживается количество, собственно говоря, доступных, не совсем, количество как бы мест высшего образования не то чтобы падает, но количество доступных падает. Уменьшается количество платных. Сокращаются дисциплины, которые государство почему-то считает неперспективными для рынка по каким-то своим соображениям, которые не всегда, я бы сказал, легко понять. Ну, а некоторые соображения понять легко. Они требуют, чтобы было больше, так сказать, технологов, инженеров и тех, кто, опять же, пойдет на эти же самые производства, на которые другая часть, которая не поступила, пойдет рабочими. А та, которая поступила, пойдет инженерами и технологами. То есть они готовят, у меня такое чувство, что они готовят такую вот странную реиндустриализацию. То есть то мир, как сегодня, так сказать, вообще-то мир технологических инноваций, он двигается в постиндустриальную эпоху, а Российская Федерация готовится к длительной войне и движется в обратном направлении. То есть она...
0: Больше сталеваров.
1: Больше сталеваров, больше, так сказать, инженеров, слесарей и людей, стоящих у станка, да.
0: Ну, а с другой стороны, что плохого-то в том, что меньше детей получат высшее образование, если экономике, ну, действительно нужны люди. Не хватает среднего медицинского персонала, не хватает профессиональных рабочих, не чернорабочих, а тех же квалифицированных слесарей, сантехников, сварщиков вообще днем с огнем не сыщешь. Так вот, посмотрите, им зарплаты какие-то бездумные предлагают, строителей. Ну, может быть, и действительно, и пускай туда отправлять детей. Или тут где-то кроется дьявол в деталях?
1: Во-первых, что значит отправлять детей? Слава богу. Ну, то есть, конечно, уже трудно сказать, что мы не живем в Советском Союзе. Мы же, в общем-то, в нем в значительной степени живем. Но здесь самое-то главное, что значит отправлять детей. Вообще-то дети имеют право сами выбрать, куда им отправляться. И в этом смысле показательно, что люди как-то не стремятся вот в эти рабочие специальности. А почему? Вот консерваторы отвечают на этот вопрос так, что, так сказать, вот проклятые, значит, белые воротнички, так сказать, растлили российскую молодежь, что она любит сидеть у компьютера, не любит трудиться руками. Но в реальности ситуация такова. Есть действительно страны, как Швейцария, в которых, или там, как Чехия, в которых не так много людей, как в России, например, получают высшее образование. Но дело в том, что тут действительно есть очень убедительные аргументы, почему людям можно их его не получать. Потому что люди получают очень приличные заработные платы, очень серьезные социальные гарантии, если они не идут в высшее образование, и их карьерные перспективы вполне существуют. В России без высшего образования карьерные перспективы всем довольно очевидны. То есть, да, ты можешь стать сварщиком, но это твой потолок навсегда. Для того, чтобы ты куда-нибудь дальше девался, или в тот момент, когда через 5-7 лет эти сварочные работы будут производить роботы, ты останешься у разбитого корыта и вообще без всякой специальности и без всяких перспектив куда-либо

0: деваться. Меня как раз особенно впечатляет, что те, кто это все делает сейчас, у них есть почему-то абсолютная уверенность, что они знают, как будет выглядеть рабочий рынок труда через 5-7 лет. Вообще этого довольно трудно предсказать, и это мало кто знает, как это будет выглядеть, особенно в России. Но вот эта вот уверенность в том, что нужны будут сварщики, они, я не знаю, там, а не экономисты или юристы, это, по-моему, довольно странная уверенность. Не говоря уже о том, что реально люди способны переучиваться, и, конечно, и это современное исследование рынка труда показывает, что уже те, кто сейчас учится в университете, поменяют свою специализацию 2-3 раза в жизни, как минимум. Поэтому как бы представлять о том, что как бы вот он сейчас получит эту специальность и будет на ней всю жизнь, да нет, не будет. Но высшее образование дает больше маневр с точки зрения изменения своей специальности, чем среднее.
1: А на ваш взгляд, что происходит в таком случае с академическими свободами в стране, в российских вузах, если содержание образования, в том числе и высшего образования, все сильнее какому-то подчиняет кадровому запросу государства?
0: Это еще одно, так сказать, возвращение такого университета. Это прямо возвращение университета в эпоху, я бы сказал, которую историки знают, высшее образование, да, 17 века, да, там, до как бы модернизационного университета, где университет рассматривался как место, где вас научат практическим навыкам. Для необходимым там, для службы, для государственной службы, для военной службы, для технической службы, для какой-нибудь службы. То есть университет не место для рефлексии, не место для исследований, не место для тестирования политических и социальных процессов, а место подготовки специалистов. Вот это, конечно, совершенно советская модель, еще, я бы сказал, более упрощенная. Место, где надо подготовить специалистов. Вот как бы, а в каком количестве их готовить, зачем, почему, это все, так сказать, вопросы плана. И с точки зрения академической свободы мы знаем по исследованиям, что студенты называются эти академические свободы для студентов. Прежде всего, возможность выбора, возможность разнообразить свой профессиональный образовательный трек, возможность исследовать то, что другие не исследовали, а не катиться вот по шпалам, которые, так сказать, положили рельсы шпалы. Вот вначале тебе выдали, так сказать, пачку учебников, и на пятом году ты вытянул, ну, еще с отказом от Болонской системы, да, на пятом году ты, так сказать, каким болванчиком отесанным, так сказать, вылез оттуда стандартным, да, по стандартным же канонам обработанным, и пошел, значит, эти же каноны потом реализовывать, там, не знаю, на производстве или в бизнесе, или где угодно, или на госслужбе. То есть они видят это так, они видят это как производство одинаковых болванчиков, они видят университет как производство специалистов, необходимых для производства других процессов, вот так. Угу. То есть очень механистское, я бы сказал, догумбольдтовское представление, до, так сказать, представление об университетах 16-го
1: века. В России сейчас это прогрессирует, да? Вот такое
0: это
1: понимание.
0: Это, безусловно, прогрессирует. Но интересно, что при этом в России параллельно происходит вот что. Это тут как раз хорошо было заметно по последним нескольким годам поступления в высшее учебное заведение. Параллельно как раз те университеты, которые этого не делают, элитные, говоря прямыми словами, они, наоборот, все больше и больше инкапсулируются. Все больше и больше они создают свои сети, все меньше и меньше ЕГЭ имеет какое-то отношение к поступлению к ним, потому что там олимпиадники поступают, там поступают целевики, квотники и ветераны СВО. Вот в этой странной комбинации университеты, как бы вот элитные, да, вот, не знаю, МФТИ, там, Вышка, да, МГУ, это вот эти все, они прежде всего концентрируются как раз на решении нестандартных задач, на элитных каких-то вопросах. Они воспитывают исследователей. Но эти университеты все меньше и меньше доступны для людей из регионов, для людей, у которых нет больших денег вкладывать в эти бесконечных, так сказать, денег, которые надо вкладывать в олимпиады и в прочих так, тьюторов. То есть это все приводит вот к чему. К тому, что в России действительно для массового студента образование становится все более и более массовым, простецким, и все больше суженным с точки зрения своих практических задач. А для элитного, да, это все сохраняется, но только элитное инкапсулируется и становится чрезвычайно замкнутым. То есть элита закрывает те пути, те лифты социальные, которые существовали благодаря Болонской системе, благодаря ЕГЭ, которые существовали с момента, собственно говоря, реформы высшего образования. Сейчас они просто закрываются.
1: Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Дубровский, социолог и преподаватель Карлова университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Не менее 70 собак умерло в России с начала августа после обычной вакцинации. Точной цифры до сих пор нет. Подсчеты ведут журналисты и владельцы животных по чатам и публикациям в соцсетях. Всем погибшим собакам кололи одну и ту же российскую вакцину – «Мультикан-8». Четыре серии которой уже запретили продавать. Производитель намекает на диверсию. Россельхознадзор с прокуратурой пришли к нему с проверкой, а владельцы погибших собак – готовится судиться. При этом пока никто не доказал, что дело именно в прививке.
2: Началось все в Ярославской области. В начале августа собакам там делали обычную плановую прививку «Мультикан-8». Это российская вакцина сразу от 8 болезней, в том числе от бешенства. Все собаки, которые потом умерли, получили укол из одной партии, серия номер 20. Реакция была у всех примерно одинаковая. Через 3-5 дней после прививки собаке становилось плохо. Поднималась температура, текла слюна, и начинался такой зуд, что животные грызли себе лапы и место укола. Потом судороги, собака переставала пить и не могла стоять на ногах. Хозяева возили питомцев по клиникам, врачи разводили руку. Через сутки двое собаки погибали. Прививали в основном в государственных клиниках, и туда же хозяева и шли, когда собаке становилось плохо. 14 августа областной центр ветеринарии в Ярославле перестал колоть эту вакцину. Объяснил осторожно. Поствакцинальные осложнения. О своем решении ветеринары сообщили в Россельхознадзор и стали готовить претензию к производителю. Вскоре выяснилось, что похожие случаи были и в других регионах, от Петербурга и Подмосковья до Тюмени и Перми. Хозяева писали о смертях собак в соцсетях и чатах. Оттуда же из интернета о смертях узнала и сама фирма-производитель. 17 августа московский ветбиохим прочитал обсуждение в соцсетях, так он сам описывает это в своей хронологии, и на следующий день компания отправила своих людей в Ярославль разбираться на месте и объявила, что отзывает 20-ю серию вакцины целиком по всей стране, все 60 тысяч доз, которые к тому моменту уже разъехались по регионам.
3: В настоящее время мы получили всю информацию и проводим внутреннее расследование. Наши специалисты выезжали на место в Ярославскую область, где проводили определенные мероприятия. В том числе были опрошены ветеринарные врачи, опрошены владельцы, были изъяты препараты, образцы вакцин, которые применялись. Все это доставлено сейчас в лабораторию. В том числе мы проводим исследования, экспертизы доставленных образцов.
2: Ни одной официальной жалобы, по словам производителя, к тому моменту не поступало. Еще через день ветбиохим отозвал еще 3 серии вакцины. От 21 августа Россельхознадзор запретил продавать все 4 – «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12. Но тот факт, что собаки умирали именно из-за прививки, пока не доказано. Ярославские ветеринары осложнения признали, но заявили, что вакцину везли и хранили как положено. В Саратовской области власти сообщили, что эту вакцину государственные клиники вообще не закупали.
4: В подведомственные учреждения Управления ветеринарии правительства Саратовской области обращения по факту гибели животных и ухудшения их состояния после вакцинации не поступали. Вакцина «Мультикан-8» 20-й серии государственными ветеринарными клиниками области не закупалась и не использовалась.
2: Только собаки в Саратове умирали после вакцинации не в государственных клиниках. Местная заводчица насчитала в городе 5 случаев. Все после 20-й серии. Спаниелю Тучке укол сделали 14 августа. Через 3 дня она умерла. Ветбиохими говорят, то, что собака умерла после прививки, еще не значит, что из-за нее. А отзыв сразу же 3 серий объяснила так. Есть подозрение на организованное деструктивное вмешательство враждебных третьих лиц. Ну, то есть намекнула, что вакцину испортили специально. Но есть догадка и пострашнее. Ветеринары предполагают, что в вакцину попал вирус болезни АУЕСКИ. От него собаки почти всегда умирают. В собачьей вакцине его не должно быть. Он свиной. Но одной таксы, которая умерла в Москве после вакцинации, его обнаружили. Но в самой вакцине, как заверяет производитель, его не нашли. Уголовного дела пока нет. Что покажет экспертиза, узнаем в конце сентября. Хозяева погибших собак тем временем собираются в суд с коллективным иском к производителю вакцины.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам известно о масштабах вот той проблемы, которую сейчас обсуждают в России владельцы собак,

0: которым требуется вакцинация.
1: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова. Потому что по официальным данным было десятки смертей. Все началось с Ярославской области, со вспышки. Но то, что я читаю в зоозащитных пабликах, там речь идет о сотнях гибелей собак. Поэтому это просто такая массовая беда получается.
0: Но и тем не менее, пока что и производитель этой вакцины, который отозвал 4 серии, и Россельхознадзор, и прокуратура, они пока что говорят, успокойтесь, после прививки, это не значит вследствие прививки, сейчас вот еще будут назначать какие-то экспертизы, и уже вот только потом можно будет что-то говорить. А вы как бы оценили реакцию, собственно, и производителя вакцины, и властей на то, что случилось? Ведь, по большому счету, официально-то запретили их только недавно, а до этого там какую-то вакцину отозвал производитель. А какое-то время вообще молчали. До сих пор нет реестра никакого единого.
1: Да, реакция, к сожалению, типичная для российских властей. И вот Ветбиохим, производитель вакцины, тоже ее повторяет. Они просто, как обычно, не хотят брать на себя ответственность. И очевидно, что такое количество смертей, которые произошли после применения вакцины для животных определенной серии, определенного препарата, говорит о том, что с большой долей вероятности здесь есть проблема в этой вакцине. И нужно, наоборот, бить тревогу и как можно шире оповещать население, ведь эта партия была выпущена количеством 60 тысяч доз и распространена по всей России. А на самом деле далеко не все слышали о том, что имеется такая проблема. И, возможно, прямо сейчас кто-то хочет привить свою собаку, и, возможно, он поведет в клинику, и там ему предложат эту вакцину. Хотя, по идее, конечно же, ее уже должны отозвать, но все равно лучше быть подстрахованным. И до того момента, ведь отзывали ее тоже долго, от первого случая зарегистрированного, когда начали люди жаловаться, до того, как Россельхознадзор заявил об изъятии этой серии и еще трех других серий, близких к ней, прошла неделя. И представляете, да, именно за эту неделю сколько потравилось животных. А ведь этого всего можно было бы избежать, если бы действительно была бы какая-то система реагирования на такие случаи.
0: А производитель, кстати, до сих пор утверждает, что к ним не поступало ни одной официальной претензии, ни одной официальной жалобы, то есть люди жалуются где-то в пабликах. Ну, предположим, мы поверим этому заявлению, а почему же люди действительно жалуются только в пабликах, а не предпринимают какие-то реальные юридические шаги для того, чтобы привлечь к ответственности, для того, чтобы проверку хотя бы провести? Что можно сделать в этой ситуации?
1: Мне кажется, что люди, которые потеряли своего питомца, они просто не могут так быстро отреагировать и составить юридически грамотное какое-то обращение. Что бы я рекомендовал, это готовить массовые обращения в суд, прежде всего, конечно, на производителя, потому что есть маленькая вероятность, но она критически мала, что могли быть нарушены условия хранения, например, вакцины, перевозки или применения в ветклиниках. Но это был бы 1-2 случая. Когда мы говорим о десятках и даже сотнях, и все под одной серией одной вакцины, то очевидно здесь, что это не в клиниках что-то напутали. Очевидно, что проблема какая-то в вакцине. У владельца на руках должен остаться ветеринарный паспорт, в который вклеена наклейка с названием вакцины, с ее номером. И это будет одним из главных доказательств, что такого-то числа была сделана вакцина. Дальше нужно попытаться запросить у клиники

карту животного, различные журналы, записи, которые были сделаны, чтобы это тоже приобщить к суду. И, конечно, одним из важных доказательств будет экспертиза трупа животного. То есть

0: смерти, установление причины смерти. Отдельно стоит, конечно, проверить болезнь Ауэски, так называемое псевдобешенство. Это сейчас основная версия, из-за чего могут происходить смерти. Это герпес-вирус свиней, и, возможно, из параллельной вакцины как-то он попал в эту серию. И на него отдельно, конечно же, желательно попросить сделать исследование. Я уж не знаю, способны ли лаборатории во всех городах такое делать, и можно ли докопаться до истины, но, по крайней мере, максимально постараться нужно это сделать. Ну и, конечно, сохранять все чеки и платежные документы, сколько вы потратили на саму прививку, сколько вы потратили на экспертизу. Все ваши расходы, конечно, нужно тоже сохранять. Именно они будут основанием для возмещения. Ну и плюс моральный вред тоже, который нужно добавить в исковое заявление.
1: А добиваться привлечения к ответственности, возможно, уголовной ответственности, есть ли смысл кого-то из ответственных лиц, я не знаю, на том же производстве?
0: Ну, в теории этим должна заниматься сейчас прокуратура. После того, как Россельхознадзор отозвал партии, и, собственно, прокуратура занялась этим делом, по идее, она должна разобраться в ситуации, понять истинную причину, что произошло, и тогда уже наказывать виновных. Верю ли я, что доберутся до производителей? Не особо, но шанс есть, потому что действительно ситуация экстраординарная, такого раньше не было, и большое количество пострадавших животных, ну и, соответственно, их владельцев.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Обвиняемый в так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мняви в качестве меры пресечения выбран запрет определенных действий. Кто будет расплачиваться за принятие российскими предприятиями мер безопасности против ударов украинских дронов? Дональд Трамп заявляет, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении государственной принадлежности Фолклендских островов. Также сегодня.
5: Да вот я только что читаю, президент России Путин с 1 сентября после того, что перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
4: Владимир Путин утверждал, что российская армия захватила город Светогорск в Донбассе. Корреспондент проекта «Радио Свободы» Донбасс Реалии там побывал и пообщался с жителями Светогорска.
6: Внутри поддержку, как листья кричали.
7: Да, в автозаке слышала, и в суде тоже, в зале суда слышно. Да. Так что кричите автозаком, там внутри все слышно. И видно даже немножко было.
4: Это запись момента, когда обвиняемая по статье о так называемых фейках про российскую армию глава благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мняви вышла из здания суда после избрания ей меры пресечения. Очень рад, что ошибся со своим прогнозом во вчерашнем выпуске, предсказывая, что Мняви поместят под стражу. Суд вчера

0: вечером выбрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Мнява поблагодарила десятки людей, в том числе матерей с детьми, которые опекают ее фонд, пришедших ее поддержать. Рассказала, что следователи уговаривали ее признать вину, но она этого не сделала, и вновь заявила, что хочет, чтобы война скорее закончилась. Адвокат Лиды Мнявы Михаил Бирюков, в свою очередь, подтвердил, что дело против его подзащитной связано с ее постом в первую годовщину начала войны, отметил, что свидетелей по этому делу пока нет. По словам Бирюкова, все еще впереди.
1: Запрет определенных действий включает запрет покидать место проживания с 8 вечера до 8 утра, запрет на общение со свидетелями по делу и запрет на использование телекоммуникационной сети интернет. Следствие будет продолжаться. Вот это только начало, это только второй день со дня возбуждения уголовного дела. Поэтому дело только начинается, и впереди, в общем, нас ждет много работы. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост Лиды Мнявы от 24 февраля 2023 года. Оперативные сотрудники смотрят социальные сети известных и неизвестных граждан и выявляют и фиксируют то, что с их точки зрения может составлять административное или уголовное преступление. Свидетелей по делу пока нет, но с ними общение запрещено.
0: Это был адвокат Лиды Мнявы Михаил Бирюков. Война в Украине, между тем, продолжается, причем буквально во вторник, 1 сентября, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, Владимир Путин, общаясь с журналистами, подробно рассказывал, правда, часто заглядывая в бумажку, о военных успехах российских войск в Донбассе, захвате ряда населенных пунктов, в том числе города Светогорск в Донецкой области. Этот город Путин упомянул отдельно. На следующий день после этого выступления в Светогорске побывал фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Присутствие армии России там он не нашел и в самом центре Светогорска записал интервью с главой городской военной администрации Владимиром Рыбалкиным. Вот что Рыбалкин, в частности, сказал. Мы находимся в центре Светогорска. Это улица Ивана Мазепы, где украинское небо, украинская священная земля. По городу висят украинские флаги и работает военная администрация, Светогорский городской совет, внедряющий государственную политику во всех населенных пунктах Светогорской общины. Та ерунда, которую сейчас распространяют российские СМИ, в том числе и Путин, относительно оккупации города Светогорска, является исключительно брехнёй. Ну, в принципе, как и все сталкиваются с этой брехнёй, которую там постоянно внедряют российские СМИ. Это был глава городской военной администрации города Светогорск в Донецкой области Владимир Рыбалкин. Над заявлением Путина о захвате Светогорска посмеялся еще один герой репортажа Сергея Горбатенко, посетитель местного магазина.
2: Да вот я только что читаю, президент России Путин 1 сентября, что Светогорск перешел под контроль российских войск. Юморист из Кремля какой-то, наверное.
3: Что вы скажете?
2: Да ну скажу, что скажу, ну эти события, они постоянно брешут. Или ему не доносят, я не знаю. Ну вот так.
0: Это был житель города Светогорск в Донбассе. Россия продолжает обстреливать украинские регионы. Среди прочих объектов удар боевым дроном был нанесен вчера по заводу по производству Кока-Колы в Украине. Владимир Зеленский особо отметил этот факт в своем вчерашнем видеообращении, подчеркнув, что Украина асимметрично будет отвечать на эти удары. Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу Кока-Кола. Уже Кока-Кола для них такой враг, что они ее сжигают своими шахедами. Четкий российский сигнал Америки. Россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение с территории Саратовского региона. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Последние его слова про Саратовскую область можно рассматривать как подтверждение того, что именно украинские спецслужбы организовали вчерашнее покушение на офицера Воздушно-космических сил России в городе Энгельс в Саратовской области. Он тяжело ранен. Ряд телеграм-каналов пишут, что пострадавший — это генерал-майор Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС. Главное управление

0: разведки Министерства обороны Украины называет Варпаховича одним из российских командиров, ответственных за ракетные удары стратегической авиации по украинским городам. По версии украинских следственных органов, возбудивших против генерала уголовное дело, 8 июля 2024 года именно Николай Варпахович отдал приказ нанести ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Ахмаддет» в Киеве. Многих, конечно, интересует, как будет осуществляться угроза Владимира Зеленского закрыть небо России. Пока только одна иностранная авиакомпания Tanzanian Air отказалась от полетов в Москву из-за предупреждений Киева о дроновой опасности. Рейсы в крупнейших аэропортах России из-за появления дронов отменяются регулярно, но каких-либо особых сбоев в их работе после заявления Зеленского не наблюдалось. Некоторые военные эксперты предполагают, что Украина намерена осуществить планировавшуюся операцию, суть которой — запуск многочисленных дронов без боевой части, работающих совершенно автономно с использованием технологии искусственного интеллекта. О такой операции под названием «МНДМС» упоминал в одном из недавних интервью теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.
1: Я просто всех угостил МНДМС и сказал, что этот проект не об операции конкретно, а о проекте автономных дронов, которые будут летать. Поэтому назовем ее МНДМС. Это дешевые за 3-5 тысяч долларов дроны, полностью автономные, без связи. У них будут ИИ-модули, у них будут технологии привязки к карте. Они будут без связи вообще лететь. Против них не сможет работать РЭБ. Они автономно будут искать цели и поражать их.
0: Это был бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Один из своих ответных ударов ВСУ нанесли минувшей ночью по нефтебазе в Сочи. Там возник сильный пожар. Как пишет телеграм-канал «Астра», под удар попала база «Роснефть» «Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Напомню, что Владимир Путин совсем недавно подписал указ о введении внешнего управления на российских предприятиях, которые не принимают должных мер для защиты от атак дронов. Вчера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ранее в Бишкеке Владимир Путин отрицал, что речь идет о национализации этих предприятий. Он также признал, что представители бизнеса интересовались у него, почему именно они должны заниматься вопросами безопасности, если у России есть армии и специальные службы. Но Путин, по его словам, их переубедил.
2: Противник начал наносить удары по нашим гражданским объектам, в том числе по НПЗ. Ну, нанес ущерб? Нанес. А почему? Да в том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. И наша компания, к сожалению, я с ними встречался неоднократно, и по отдельности, и вместе. Говорят, ну это же вот обязанности там, правоохранительных органов, армии и прочее. Но когда поговорили, они поняли, что им тоже нужно включаться.
0: Это был Владимир Путин. При этом министр энергетики России Александр Новак отрицал, что вложенные в обеспечение безопасности предприятий, прежде всего НПЗ, миллиарды рублей, приведут к повышению цен на бензин в России. Вот как Новак ответил на вопрос, за чей счет будут приниматься меры безопасности – потребителей, самих предприятий или, может быть, за счет государственных дотаций.
3: Нет, это не будет отражаться. Это компания делает за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерно инфляции.
4: А защита это она в чем проявляется? Ставятся какие-то системы ПВО, мобильные группы нанимаются? Как это выглядит?
3: Мы не будем подробностей говорить, поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Соответствующие рекомендации до компании доведены. Минэнерго их разработала. Сейчас компания активно этим занимается. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система.
0: Это был министр энергетики России Александр Новак. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» и расследовательский проект «Система» выяснили, что Центр экспериментальной физиологии, который строился с 2021 по 2025 год на острове посреди Вышневолодского водохранилища и занимающийся, по данным Украины, разработками в области биологического оружия, возглавляет военный. Его имя Владимир Максимов, он выходец из 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны обороны России. Этот институт, по данным западных разведок, продолжает начатое еще в советское время исследование боевого применения бактерий и вирусов. Подробнее расследование представит один из его авторов, журналист русской службы «Радио Свобода»

0: Марк Крутов.
1: Мы стали смотреть, кто возглавляет этот загадочный центр экспериментальной физиологии, про который почти ничего не известно. Его страничка, посвященная ему на сайте ФМБА, отсутствует, но, вернее, она есть, находится в разработке. И мы увидели, что директором этого центра является человек, которого зовут Владимир Максимов. Нигде, естественно, не говорилось о том, что он военный или бывший военный. Вообще он выглядит на всех фотографиях как абсолютно гражданское лицо. Умудренный сединой мужчина в гражданском. Он ездит по всем окрестным вузам региона, в Новгородскую, Тверскую область, встречается со студентами, выпускниками, вероятно, рекрутирует таким образом юных талантов. Но потом мы заметили, что человек с таким же именем и фамилией, в общем, довольно распространенное имя и фамилия, и отчество тоже у него довольно распространенное, 20 лет назад еще возглавлял другую организацию, о которой мы уже делали расследование несколько лет назад. Это закрытый военный городок Сергиев Посад 6, он же называется «Поселок Вакцина» под Сергиевым Посадом. И сейчас это часть 48-го научно-исследовательского института Минобороны, который находится под американскими санкциями именно за то, что, по мнению американской разведки, он имеет отношение к продолжению работы над биологическим оружием, которое вели в Советском Союзе. Хотя Россия утверждает, что она никаких таких работ не ведет. Она фигурант всех конвенций, подписанных ею о запрещении биологического оружия. Но вот, тем не менее, этот военный институт попал под санкции именно с такими подозрениями, а Максимов его возглавляет примерно 20 лет назад, в конце 90-х, в начале 2000-х. Но мы не были уверены до конца, что это тот же самый человек, Владимиров Максимов очень много, и стали пытаться найти фотографии Максимова, того, который возглавлял вот этот секретный институт Минобороны под Сергиевым Посадом. Это оказалось непросто, этих фотографий просто нету, но в итоге мы случайно нашли, можно сказать, одну его фотографию, сделанную в те годы в Сергиевом Посаде, где он присутствовал на заседании городской администрации. Ее просто сделал как иллюстративное фото местный фотограф известный, который снимал всю жизнь в этом городе. Ну, естественно, там так хорошо сделан снимок, что не остается сомнений, что вот этот Максимов 20 лет назад в Сергиевом Посаде и Максимов, который сейчас возглавляет вот этот Центр экспериментальной физиологии на острове Лисси, что это один и тот же человек. И стало понятно, да, что это выходец из Минобороны. Потом увидели, что заместитель его, Бондарев, тоже раньше работал в 48-м научно-исследовательском институте, но не в Сергиевом Посаде, а он возглавлял филиал в Кирове, который занимался не вирусами, а бактериологическими исследованиями. И тоже у западных специалистов этот филиал в Кирове вызывает большие подозрения, занимается он исключительно гражданской деятельностью. Тут обращает на себя внимание, что вот все эти таинственные секретные места, Сергиев Посад, остров Лисий и еще несколько, они начали активно реконструироваться, расширяться, а в случае с островом Лисий вовсе просто построены с нуля фактически совсем незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В конце 2021 года. И хотя можно, конечно, предположить, что это связано с эпидемией ковида, но, с другой стороны, она уже тогда шла на спад. Дело в том, что все эти военные институты как бы участвовали формально в разработке российской вакцины от ковида. Но вот такое совпадение. И есть еще другие факторы, которые указывают на стратегическую важность этих лабораторий. Это то, что они внесены в список стратегических предприятий в рамках ФМБА. Россия использовала боевые химические вещества для того, чтобы отравить Навального, других оппонентов Кремля, там, Сергея Скрипаля, и поэтому мы узнали, кто занимается в России разработкой, производством, модернизацией программы химического оружия, потому что они его решили применить. Пока Россия не применяла биологическое оружие на поле боя, что называется, и я очень надеюсь, что мы никогда этого не увидим, но сейчас, если бы это, не дай бог, случилось, я думаю, что следы бы нас привели как раз вот в эти все институты в Сергиевом Посаде, на острове Лисий, в Кирове, в Санкт-Петербурге, институт гигиены, который тоже связан с Федеральным медико-биологическим агентством и вместе с этим связан с отравлением Навального.
0: Это был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Подробное расследование «Радио Свобода» и проекта «Система» опубликовано на нашем сайте в интернете под заголовком «Биологи в военной форме. Кто изучает вирусы на секретном острове». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 4 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Служба безопасности Украины, СБУ, заявила, что раскрыла контакты заместителя командира русского добровольческого корпуса РДК с Федеральной службой безопасности России. Он, как утверждает СБУ, должен был подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения в День независимости Украины в августе, а

0: Также еще одна цитата: получил задачу на ликвидацию и военных сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение. СБУ не назвало имени вот этого военного РДК, фигурирующего в деле, но обстоятельства и детали указывают на заместителя командира этого подразделения по боевой работе Степана Каплунова. Сообщение СБУ, распространенное вчера, было сопровождено видеозаписью, на которой человек в очках говорит, что на него, цитата, «вышло лицо с территории Российской Федерации, которое действовало в интересах ФСБ с целью вербовки меня для совершения активных действий по ликвидации бойцов сил обороны Украины и других лиц». Конец цитаты. Украинские средства массовой информации в один голос отмечают, что признание на кадрах СБУ делает Каплунов. Сам Каплунов заявил, что был похищен агентами СБУ 23 августа, что показания о сотрудничестве с ФСБ он дал под давлением, и что целью всей операции была дискредитация высокопоставленных сотрудников спецслужб Украины.
1: Я, Каплунов Степан Григорьевич, был бандитски похищен сотрудниками СБУ 23 августа. По нашей информации, первые трое суток со мной работал непосредственно генерал Поклад. Путем физического и психологического давления с моей помощью они пытались дискредитировать зама командира спецподразделения Тимура Дмитрия Иванова и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова для того, чтобы прилепить сотрудничество с ФСБ. Также в мое отсутствие у нас есть видео о том, что сотрудники СБУ пытались проникнуть в мое жилище и подкинуть неизвестные вещи. Заходили с большими спортивными сумками. Наша сторона обратилась в ДБР, чтобы разобраться с данной ситуацией.
0: Это был заместитель командира русского добровольческого корпуса Степан Каплунов. РДК воюет на стороне ВСУ против России и входит в состав Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В четверг это управление заявило, не приводя деталей, что фиксирует целенаправленную кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию военной разведки и боевых подразделений ГУР. Утром 2 сентября стало известно о перестрелке в Днепровском районе Киева между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинская правда писала, что в результате этой перестрелки были ранены 3 сотрудника управления разведки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал совершенно позорной ситуацией конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский отметил, что примет по этому поводу кадровые решения. Вы слушаете «Время свободы». Министерство финансов России после длительного перерыва вернулось на долговой рынок, разместив облигации с плавающим купонным доходом сразу на 1 триллион рублей по номиналу. Основными покупателями стали крупные банки, которые фактически выступили посредниками между федеральным бюджетом и эмиссионным центром. В том, идет ли речь фактически о включении печатного станка, разбирался экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
2: 2 сентября Министерство финансов после вынужденной паузы, которая формально длилась с 20 июля, а фактически с конца июня, вернулось на рынок госдолга. На состоявшемся аукционе были проданы облигации федерального займа с плавающим купонным доходом и погашением в июле 2042 года. По номиналу было продано облигации ровно на 1 триллион рублей. Фактическая выручка составила чуть меньше 939 миллиардов. Большинство участников рынка уверено, что аукцион проводился по предварительной договоренности с крупными банками, которые и стали основными покупателями выпуска. Крупные сделки от 10 миллиардов рублей закрыли 93% размещения. А теперь о том, что дает повод говорить о печатном станке. По закону Банк России, который, среди прочего, является эмиссионным центром, то есть, грубо говоря, печатает деньги, запрещено финансировать правительство. И запрещено не из вредности. Последствия подобного рода практики россияне имели возможность видеть в конце Советского Союза и в первой половине 90-х, когда денег и обязательств у государства было больше, чем товаров, что и привело сначала к тотальному дефициту, а потом к гиперинфляции. Поэтому государство занимает деньги у инвесторов, крупных, мелких, отечественных, иностранных, в данном случае не так важно. Главное, что деньги, которые получает в долг и тратит в России Минфин, не потратит в России кто-то другой – банк, инвестфонд или розничный инвестор. Но вернемся к тому, что можно и чего нельзя российским финансовым властям. У крупных банков с государственным участием Минфину занимать деньги никто не запрещает, что финансовое ведомство и делает. Банку России давать кредиты крупным государственным банкам тоже никто запретить не может. В том числе и кредиты под залог выпущенных Минфином облигаций федерального займа. Определенный риск для банков теоретически возникает, когда государство размещает облигации с фиксированной доходностью или бумаги, которые приносят доход за счет скидки от номинальной цены. Все дело в том, что Центральный банк кредиты

0: дает краткосрочный, подставку близкую к ключевой. А Минфин бумаги размещает долгосрочные, и за это время многое чего может случиться, в том числе со ставкой. Бумаги же с плавающей купонной доходностью, привязанные к ключевой ставке или краткосрочной ставке на рынке, кредиторов Минфина от этого риска освобождает. И дальше все просто. Банки покупают у Минфина облигации, доходность которых покрывает ставку, под которую они могут получить займы у ЦБ. Займы под залог этих самых облигаций. Потом Минфин получает от госбанков деньги и тратит их, закрывая дыру в бюджете. Госбанки же получают деньги от эмиссионного центра под залог купленных облигаций и тоже распоряжаются этими деньгами, исходя из своих представлений о прекрасном. Дают в кредит кому-то еще, платят зарплату, бонусы, а вишенка на торте – дисконт, с которым они покупают бумаги с купонной доходностью на аукционе Минфина. То есть тот самый 61 с небольшим миллиард рублей, который составил разницу между номинальной стоимостью размещенных 2 сентября облигаций и выручкой Минфина от их размещения.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Президент США Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты могут не прийти на помощь Великобритании в случае ее нового конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, обладающих сейчас статусом британской заморской территории. Напомню, что в 1982 году Аргентина попыталась захватить Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинскими, но потерпела поражение в войне с Великобританией. Вооруженный конфликт длился 74 дня, сопровождался высадкой десанта, ожесточенными боями на суше и на море. Придерживавшиеся в начале этого конфликта нейтралитета Соединенные Штаты тогда, хоть и не сразу, но все-таки в конце концов Лондон однозначно поддержали. В интервью британскому телеканалу GB News президент США дал понять, что может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов из-за отношения Британии к войне в Персидском заливе.
2: Я наблюдал за Первой войной. Это было давно, и я очень внимательно следил за происходящим. Надо признать, вы тогда сражались очень достойно. Вам удалось отвоевать довольно значительные территории, но все это было очень давно. Очень многое изменилось, очень многое осталось в прошлом. Сейчас ваша страна переживает не лучшие времена, и не забывайте, большую часть своей нефти вы получаете через Ормузский пролив. Но когда мне нужна была помощь, вас там не было. Ваша страна не пришла мне на помощь.
1: Говорил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим заявлением последовало обращение к нации президента Аргентины Хавьера Милея, в котором слова Трампа были упомянуты отдельно. Мальвинские острова исторически и по праву принадлежат Аргентине. Это обсуждению не подлежит. Острова являются частью аргентинской территории с момента основания нашего государства. В 1833 году Соединенное Королевство оккупировало Мальвинские острова, изгнало аргентинские власти и установило колониальное положение, которое сохраняется до сих пор. Это означает, что островитяне, будучи населением, проживающим на узурпированной территории, не имеют законного права на самоопределение, а любые аргументы, основанные на референдумах, проведенных на островах, недействительны. Президент Трамп недавно заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свою историческую позицию в отношении Мальвинских островов. Это немаловажный факт. Соединенные Штаты рассматривают возможность изменения этой позиции, поскольку знают, что Аргентина – надежный партнер, разделяющий западные ценности. Занимая стратегически важную позицию, она может стать ценным союзником в грядущие десятилетия. Это был фрагмент обращения к нации президента Аргентины Хавьера Милея. Милей анонсировал создание военно-морской базы на огненной земле, которая, по его словам, будет иметь, цитата, «решающее значение для геополитического влияния Аргентины». Он также объявил о санкциях против компаний, планирующих без разрешения аргентинского правительства добывать нефть у берегов Фолклендских островов. Поводом для объявленных им мер послужил проект Sea Lion, продвигаемый компаниями из Великобритании и Израиля и предусматривающий добычу нефти на шельфе примерно в 220 километрах к северу от спорного архипелага. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг раскритиковал заявление аргентинского президента. Фолклендские острова принадлежат Великобритании, потому что их жители решили быть британцами, напомнил министр, сославшись на результаты референдума 2013 года, когда абсолютное большинство островитян высказали

0: высказалась за сохранение статуса британской заморской территории. И последняя тема, как я уже упоминал, в ответ на решение Германии закрыть консульство России в Бонне и русский дом в Берлине из-за инцидентов с боевыми дронами у аэропорта Лейпцига, в котором Германия прямо обвинила Россию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Германия, цитата, «своими действиями поставила под угрозу работу своего генконсульства в Петербурге», его закрытие официально не объявлено, а глава российского МИД Сергей Лавров однозначно заявил, что в России будут закрыты филиалы Института Гёте в Москве, Петербурге и Новосибирске. Благодаря им тысячи россиян выучили немецкий язык, изучали историю и культуру Германии. Президент Гёте-института Геши Йост назвала этот шаг концом эпохи германо-российских культурных связей.
1: Это решение знаменует окончание дружественных российско-германских культурных связей. В начале 90-х годов в Санкт-Петербурге и Москве мы смогли открыть филиалы института, стремясь объединить наше общество посредством языка и культуры. Это было очень-очень важное начинание, которое теперь подошло к концу. Это очень плохая новость для тех, кто живет в России, потому что многие там хотят выучить немецкий язык, проявляют большой интерес к Германии. Теперь они больше не могут пользоваться нашими библиотеками, посещать языковые курсы. По сути, это все сейчас заморожено. Это очень грустно.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.
4: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
5: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история

0: похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
1: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
0: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
1: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
0: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
2: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
1: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
2: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известны разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географически и политически наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
1: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
2: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу биткоин только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры – это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
1: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
2: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с

0: их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача – это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключается к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру. Вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, который верифицирует всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
1: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
0: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
1: То есть токен – это условная монета криптовалюты, какой-то номинал. Да?
0: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно разделить на какие-то доли.
1: То есть один биткоин – это один токен?
0: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
2: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
0: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту. Потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск. Она будет выпускаться постоянно. Ее будет выпускаться также все меньше и меньше. Но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
1: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух, но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу

0: криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
1: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout'а будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
0: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
1: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет, или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступ к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой, за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины, то есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
0: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
1: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда. И нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
0: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
1: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность Биткоин на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей

0: форума, написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупают биткоин и эфириум. Для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
1: А кто определяет, сколько они стоят?
0: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили 41 доллар. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько, у меня есть вот такая стоимость электричества для добычи 10 тысяч биткоинов, мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену, как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать, что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет

0: Допустим, биткоин стоит $1 000 000, почему бы и нет?
1: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова.

0: средством массовой информации, признанным иностранными агентами.
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Я услышал, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать.
13: У меня тоже есть птички. Переполох в бюрократическом курятнике или критика исполнительной власти.
14: Чем похвастаться может «Единая Россия»? 25 лет у власти. Ну, например, вот топ-3 самые крутые решения. Достижения.
15: Достижения, да?
14: Реформы, законы.
13: Две недели до выборов в Госдуму. Чем запомнится уходящий созыв Нижней палаты парламента?
16: Ну, я не могу вам сказать, что это выдаст секретную электоральную стратегию партии жуликов и воров.
17: Скоро 1 сентября. А это значит, что вас должно остаться 10 штук. Поэтому держите. С 1 по 10 рассчитайтесь.
18: Вы курицами быть не должны. Я скажу, что вы воробьи. Понятно?
13: Что было раньше? Курица, МФЦ или критика российской исполнительной власти? Один из самых вирусных трендов в соцсетях этой недели – вступившие в силу требования властей регистрировать домашний скот и птицу, если у вас их больше 10 голов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Конечно, тащить куриц в МФЦ никто не требовал. Эксперты НИУ Высшей школы экономики вместе с неким ОННО «Диалог регионы» аж целый фактчек исследования провели. Россиян, мол, ввели в заблуждение. Это все фейки. Шутка, вышедшая из-под контроля, дошла до уровня федеральных министерств и Госдумы. А в превратностях бюрократии разбирался мой коллега Антон Сергеенко.
19: А вот куры ходят. Куры.
20: Курицу на регистрацию. Именно так в последние дни выглядит российская бюрократия в социальных сетях. Россияне начали массово приносить птиц в МФЦ после того, как узнали. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств из более 10 сельскохозяйственных животных или птиц обязаны поставить их на учет. В соцсетях сразу же появились ролики с курицами в переносках, фотографии из МФЦ и шутки о том, что теперь государству понадобится знать не только имя владельца, но и имя его несушки.
12: Я услышал, что вышел закон, что всех куриц надо регистрировать. Твой паспорт и на курицу прислал.
21: Я не знаю, что вам сказать.
12: Вот придумают законы, а как бы как довести до ума. Просто с 1 сентября уже штраф. Вам ничего не говорили?
20: По мнению российских властей, это нужно для обеспечения биологической и эпизоотической опасности. В переводе на русский язык это значит выявление и предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. То есть повод для всей этой истории вполне существенный.
22: Ряба комбатурна. Сейчас внесем вас в реестр, будьте свободны. Мы не можем кого-то быстрее, кого-то подольше. То есть вы видите, какая сейчас у нас очередь? По-другому. Слушайте, пока...

0: Клюйте вон, семечки, успокойтесь, поклюйте пока, не отвлекайтесь.
1: Новые правила появились не вчера, но именно сейчас закончился установленный для крупных личных хозяйств переходный период. Еще 5 апреля 2023 года правительство приняло то самое постановление. На тот момент ведомство сына Николая Патрушева, Дмитрия, Минсельхоз разработало и утвердило эти правила, включая норму по маркировке и срокам внедрения учета для птиц. Тогда чиновники были уверены, тотальный контроль нужен ради биобезопасности.
2: Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством.
1: Люди, шутку или всерьез, понесли курицу МФЦ, потому что в официальных разъяснениях говорилось об обязательной постановке животных на учет, а дальше в соцсетях возникла вполне классическая для интернета цепочка. Если есть регистрация, значит, есть государственное учреждение. Если государственное учреждение, значит, МФЦ. А если регистрируют курицу, значит, курицу надо взять с собой.
3: Так, девочки, мальчики, кушаем и собираемся в МФЦ. Все сегодня не опаздываем, чтобы все сегодня были нарядные.
1: И некоторые, судя по видео, действительно отправились проверять эту теорию на практике. Довольно быстро выяснилось, что на самом деле не надо приносить никаких куриц в МФЦ. Россельхознадзор был вынужден отдельно объявить. В МФЦ вообще не занимаются таким учетом. Владельцу нужно обратиться в государственную ветеринарную службу. В Госдуму начали поступать обращения от граждан. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление, а некоторые его положения вообще отменить.
4: Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было бы предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами, после чего посмотреть, надо ли принимать такие решения.
1: После заявления Володина к истории подключилось и правительство. Теперь уже вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минсельхозу, Минэкономразвитию и Россельхознадзору дополнительно оценить, как новые требования работают на практике. То есть история, которая начиналась с видео с курицей у окошка МФЦ, за несколько дней дошла до Госдумы и правительства.
5: Да, у нас в больницах все хорошо. Да, у нас со светом, с водой, с бензином все хорошо у нас. Да, до вас добрались. Вас будем на учет. Не только вы будете на учете. Воробьи будут на учете, рыба в море, сазан.
1: Российская бюрократия буквально столкнулась с российским интернетом. Сложное постановление превратилось в один простой вопрос. Куда нести курицу? Интернет дружно ответил в МФЦ. МФЦ ответил никуда. Россельхознадзор подтвердил действительно никуда.
6: А с нами в прямом эфире главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Почему вот мы с командой «Лицом к событию» вообще обратили внимание на этот тренд? Есть ощущение, что любой повод открыто покритиковать исполнительную власть за выбранный курс, он вообще на ура расходится волнами возмущений. Вот против войны быть нельзя, незаконно. Бензина нет, интернета нет. Ну, значит, будем против глупой бюрократии вокруг куриц. Ну, из той же области вот все перипетии и конфликты вокруг художественного кинофильма «Колобок», который подрезал в прокате «Человека-паука» и в том числе за это тоже отхватил некоторую порцию критики. Вот видите ли вы этот тренд, это замещение?
7: Ну да, про войну нельзя, но про куриц пока можно, поэтому давайте покритикуем власти в каком-то безопасном ключе. Я вижу еще две другие вещи, как минимум. Это тоже вижу, но есть еще два других фактора. Первый фактор заключается в том, что у нас, ну, эксперты говорят, что у нас качество законов, которые принимаются Госдумой, да и, наверное, качество отдельных постановлений правительства, по крайней мере, довольно низкая, потому что люди, которые пишут эти законы, эти приказы, они, в общем, не отвечают перед теми, кто будет их исполнять. Они отвечают перед каким-то вышестоящим начальством, они беспокоятся о своих собственных судьбах. Политика давно не конкурентная, ну и поэтому есть такой негативный отбор. То есть вот там люди, которые подчиняются Володину или выполняют приказания Путина по поводу внешней политики, они написали уже несколько лет назад это правило про регистрацию куриц, домашней птицы. Им, в принципе, плевать, как это будет выполняться. Они пошли заниматься другими важными государственными делами. Ну и накопление такого рода деятельности, оно в нормальной ситуации, в политической, оно приводит к тому, что правительство, которое от тебя хочет безумных требований и не объясняет, как их выполнять, оно уходит в отставку рано или поздно, потому что люди не согласны жить по таким правилам. С другой стороны, мне кажется, что сам вопрос про несение куриц в МФЦ связан с некоторой

0: с некоторой, ну, паранойей, пожалуй, которая в российском обществе распространяется. Очевидно, что это тоже следствие войны, когда, и понятно, что российские власти этому очень способствуют. Когда была вот эта громкая история про забой, принудительный забой скота в Сибири, государство ничего никому не объясняло, ссылалось на то, что эти данные то ли засекречены, то ли это просто какое-то якобы неопасное заболевание, вовсе не ящер. Скот забивался у фермеров в первую очередь, потому что крупные агрохолдинги чувствовали себя более уверенно со своими ветеринарными службами в этом вопросе и больше информации имели. И люди тогда буквально из этой истории про забой скота сделали вывод о том, что чуть ли не новая коллективизация наступила. Тогда вот отбирали в 30-е годы скотину, а теперь мало того, что отбирают, так еще и убивают. И вот
1: там даже более того, простите, я дополню, что там еще и были теории заговора о том, что конкретная компания-монополист таким образом пытается убрать с рынка мелких игроков, которые якобы мешают ему вот на конкретных некоторых участках страны.
0: Да, но вы знаете, вот этот заговор, это даже некоторая попытка рационализации. Мне кажется, что это скорее все-таки в первую очередь история про страх людей от того, что государство, ну, не защищает их интересы, преследует какие-то свои задачи, никому ничего не объясняет, все засекречено. И, в общем, это в первую очередь надо бояться. И страх порождает, и скрытность такая государственная порождает какие-то ожидания соответствующие. Вот кто-то узнал, что с 1 сентября действуют новые правила. А если ты не зарегистрируешь своих кур в МФЦ, то, возможно, их тоже отберут, отправят в Мираторг или в какой-то другой крупный агрохолдинг, который курятиной занимается, или забьют без причины, да, потому что, ну, какие могут быть штрафы, или обложат тебя новыми налогами. И вот эта история про тотальное недоверие, на самом деле, людей к чиновникам, и по понятным причинам она возникает, трансформируется в то, что возникает такая компания, куда нести кур, что нам будет, если мы не принесем, и почему вы не подумали о том, как все это должно работать.
1: К чему же тогда может привести этот, по сути, подрыв такого диалога между обществом и властью, в том числе вот законодательной, учитывая, что, ну, вот этим мемом о бешеном принтере или о неместе для дискуссии, ну, вообще, задолго до текущего созыва все это произошло уже?
0: Ну, как раз те люди, которые критикуют нынешние российские власти, они говорят не только о военных преступлениях, хотя это основная тема, но и о том, что, в принципе, этот формат бюрократии, построенный на полностью закрытой касте чиновников, которые отчитываются только дальше по вертикали перед губернатором, правительством и в конечном итоге перед диктатором, что эта каста людей просто не способна управлять страной в какой-то даже среднесрочной перспективе. Она не может реагировать на какие-то реальные проблемы, она постоянно совершает ошибки, она некомпетентна. И она, разумеется, не пользуется доверием людей. И это, собственно, такой тупиковый путь. То есть просто буквально, если даже вынести, если вытащить вот этого слона, раз уж у нас такие зоологические недели, от косаток до куриц мы обсуждаем, да, вот верблюд еще был в процессе, как сравнение животного с чем является российская экономика, как сказал один из российских официальных экономистов, верблюдом. Если вынести этого слона в виде войны из комнаты, то вообще ситуация в стране критическая даже в случае, ну, какой-то попытки нормализации. Потому что мы, конечно, ожидаем, что война рано или поздно закончится, и лучше бы это случилось пораньше. Вот. Но вот эта бюрократия, выращенная путинизмом, и которая заботится исключительно о себе, она никуда не денется.
1: Ну и к другим некоторым абсурдным, а временами и просто преступным нововведениям российских властей сегодня хочется обратиться. Ну вот если оглядываться на Конституцию и сравнивать, что там написано и что оказалось среди законов, вот ровно 2 недели назад, тем более, осталось у нас до 3-единого дня голосования на выборах в Госдуму. И мы решили напомнить, о чем вообще, помимо прочего, запомнится этот текущий созыв Госдумы. Вот как раз сейчас проходят дебаты на федеральном телевидении, где представителям «Единой России» периодически приходится объяснять, а чего же такого важного они добились и за последний срок, и за все то время, что они находятся в большинстве, иногда в конституционном, в нижней палате парламента, чтобы избиратель их снова поддержал. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: И 3 крутых закона, которые улучшили положение граждан, социально, экономически, помогли бы.
3: Закона,
2: да, боролись с бедностью.
3: Значит, налоговая система.
2: Это что за закон?
3: Это все поправки в налоговый кодекс, которые были...
2: Увеличение НДС, например, до 20%.
3: Значит, увеличение НДС...
2: Это людям помогло?
3: Конечно, это помогло стране.
4: Борющийся за место в Госдуме от КПРФ Николай Бондаренко поспорил с действующим депутатом Петром Толстым. Среди главных достижений

0: депутатов текущего созыва единорос Толстой также отметил доступное здравоохранение и закон о переводе всех вывесок на русский язык.
1: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
2: Мы перестали ощущать себя как колония.
1: А я спросил.
2: Когда вот это Гадюкина вилла.
0: Последний закон стал резонансным среди российских предпринимателей. Многим из них пришлось тратить деньги на смену вывесок. Предпринимательницы из Златоуста отделались малой кровью.
3: Денег на новую вывеску у нас, конечно же, не было. А работать без названия – это риск для нашей микрокомпашки. МЭМ вышел из-под контроля, и мы решили – просто переставим буквы. Что получилось? Олег. Монтаж обошелся в 5000 рублей. Теперь прямо напротив железнодорожного вокзала города Златоуста есть милая кофейня с сердечками и новым именем.
0: Текущий созыв Госдумы за 5 лет принял ряд громких законов. При нем началось полномасштабное вторжение в Украину. И спешно депутаты приняли законы о так называемых фейках и дискредитации армии. Законы уже более 4 лет широко используют для политических репрессий против несогласных. Также Госдума успела вывести российское образование из болонской системы и обязала студентов-медиков отрабатывать учебу в бюджетных учреждениях до 3 лет после выпуска из вузов. А для молодых людей призывных нового возраста Дума приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Депутаты запретили ЛГБТ-пропаганду среди людей всех возрастов, а также взялись за наркотики и бездетность. В результате граждан судят за отношение к несуществующему движению ЛГБТ, а из музыки, фильмов и книг, в том числе классических, начали пропадать малейшие намеки на использование наркотических веществ и принадлежность к ЛГБТК. Также новые законы усложнили жизнь людям, приезжающим в Россию на работу. Власти ужесточили контроль за пребыванием иностранцев, ввели ограничения в вопросах легализации, узаконили слежку за мигрантами в Москве и Подмосковье, но запретили высылать из страны тех, кто заключил контракт с Минобороны.
4: А это у тебя талисман? Лайк и талисман?
5: Да.
4: И крестик. Ты православный? Христианин? Православный?
5: Да.
0: Также депутаты запретили россиянам транспереход, регистрироваться на российских сайтах через иностранную почту, умышленно искать экстремистские материалы в интернете, рекламировать свои услуги в западных соцсетях, пользоваться телефонами во время уроков в школах и неправильно обращаться с навозом. Также депутаты проголосовали за запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. В начале сентября журналисты «Новой газеты Европа» подсчитали, как депутаты Госдумы голосовали за 30 законов, репрессивных и провоенных, по мнению редакции. 2/3 из них были приняты без единого голоса против.
6: Справедливости ради, в законе о защите русского языка прописано, что компания может держать вывеску на английском и даже не заменять ее, если она дублирует зарегистрированный товарный знак. Но я лично знаю примеры того, как некоторым российским предпринимателям приходилось отбивать претензии Роспотребнадзора за вывески на английском с зарегистрированным товарным знаком. Ну, то есть, как будто отдельные чиновники сами узнали о новой норме, о новом законе из ТикТока и не особо вдавались в текст оригинала. Ну и господин Толстой, вот который Петр, на тех дебатах 1 сентября, он, отстаивая традиционные ценности и великий русский язык, ссылался на богатую литературную традицию, которую ни в коем случае невозможно предать анафеме. По этому случаю не могу не процитировать другого Толстого, который Лев Николаевич. «Non, je vous préviens que si vous ne le dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de parler, tout l'infamie, tout l'entrecite de cet antichrist, je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami». Что в переводе означает: нет, я вам вперед говорю, если вы не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого антихриста, я вас больше не знаю, вы уже не друг мой. «Война и мир», том 1, часть 1, первый абзац. Вырываю из контекста, возможно, не очень корректно прочитал по-французски, со школы уже подзабыл. Но не могу удержаться. Тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, вот это исследование ваших коллег об отсутствии голосов против со стороны тех, кто принимал участие в законотворчестве последних 5 лет. Что это говорит об уходящем составе Госдумы и его общей эффективности? И станет ли это, на ваш взгляд, постоянной практикой для следующего созыва?
7: Ну, там же есть очень понятная разбивка. Ключевой вопрос, кто вносит законопроект. Законопроекты, которые вносятся президентом, рассматриваются мгновенно, принимаются на 100%, все голосуют за. Правительственные законопроекты примерно такой же путь проходят, но чуть медленнее. Они, видимо, в очереди застревают там в каком-то узком месте Володинской Государственной Думы. Ну и дальше есть группа влиятельных депутатов, которые тоже, в общем, хотя и от своего лица это вносят.

0: Но, в общем, делают это, понятно, с согласия профильных ведомств и администрации президента, и, возможно, силовиков. Говорит это о том, что та картина реальности, где в России есть разные партии, она просто не соответствует действительности, что по 97% важнейших тем для Российской Федерации эти партии голосуют абсолютно идентично. Это вопросы, связанные с войной, вопросы, связанные с репрессиями. По отдельным там вопросам про социальную политику КПРФ может себе позволить проголосовать по-другому, возможно, еще тоже находя для себя каких-то союзников, но это, в общем, не играет на существенной роли, потому что все равно там бюджеты принимаются, правительство может делать то, что оно хочет, и самое главное, что репрессивные курсы и курс на внешнюю агрессию продолжается. А при этом нам вот говорят, что сейчас в России будут некоторые выборы, и ты сможешь выбрать для себя партию, которая тебе больше нравится, намекая на то, что все-таки в КПРФ есть отдельные оппозиционные депутаты, более независимые. Если они будут допущены к выборам типа Бондаренко, то не факт, что это случится. В «Новых людях» тоже есть люди, тоже депутаты есть, которые, по крайней мере, голосовали ногами и не участвовали в принятии нескольких самых зверских репрессивных законопроектов, как закон о лишенцах, например, который был принят последним или одним из последних восьмым составом Государственной Думы. Там вот бывшая мэр Якутска, она просто не пришла на это заседание, ну, наверное, занята была. Вот. А в целом это означает с политической точки зрения, что парламент не выполняет в России свои функции базовые, не представляет интересы российских граждан. Не может быть такой ситуации, когда в стране 65% людей в течение года уже хотят прекращения войны, по сути, на любых условиях. Их не представляет в парламенте, в том, что так называется, ни одного депутата. Это просто разная вселенная. Парламент живет в своей собственной реальности, служит интересам государства, а не интересам людей, которые формально депутатов избирают. И я уверен, что девятый созыв Государственной Думы, он будет еще, если, ну, поскольку война продолжается, и тренд на репрессии продолжается, и депутаты тоже, как и другие граждане России, думают про свою безопасность, про свои сбережения, свою недвижимость, свои семьи. Если ты идешь в эту Государственную Думу как официальный кандидат, если ты согласен с войной или готов, по крайней мере, молчать по этому поводу, то дальше тебя вот загоняют в такую депутатскую казарму, в которой постепенно становится все меньше просто воздуха, потому что там, в общем, пахнет совсем не парламентской дискуссией.
1: Тогда резонный вопрос возникает, если бы, допустим, партия «Яблоко», которая единственная выступала, да и выступает все еще против войны, если бы она осталась в бюллетене на федеральном уровне, что было бы с ее представителями в этой самой депутатской казарме?
0: У нас законодательство формально защищает кандидатов от разных репрессий со стороны государства, хотя, как мы видим сейчас, это, в общем, не мешает уже зарегистрированных кандидатов снимать по административным статьям за экстремизм, за изображение какой-нибудь якобы экстремистской символики из прошлых лет. Если бы мы могли себе представить, что депутаты от «Яблока» попали бы в Государственную Думу, на них можно было бы обрушить весь такой внеюридический аппарат репрессивный, который сложился за последние дни, за последние годы, простите, потому что, ну, посмотрите, фракции «Яблоко» были в законодательных собраниях вплоть до последнего времени. В Петербурге была очень яркая фракция «Яблоко». Борис Вишневский, человек, который прошел через все испытания на тех выборах и победил всех своих двойников, он был просто вынужден сложить полномочия депутата в Петербурге, потому что его в один из вечеров пятницы, вот примерно как сегодня, как раз его объявили просто иноагентом и выяснилось, что это несовместимо с деятельностью депутата. Для этого не нужно ни решение суда, ни мнение избирателей, тем более. Поэтому фракцию «Яблоко», если бы даже власти пошли бы на такой риск, как, ну, все-таки, да, допуск до выборов и тем более такие итоги официальные, которые давали им шансы на эти места, их можно было бы по одному оттуда вычищать достаточно быстро. Другое дело, что в процессе было много внимания со стороны людей к этому привлечено. А также, как в первые там недели кампании «Яблоко», вдруг выяснилось, что в России есть буквально миллионы молодых людей, по крайней мере в интернете, которые готовы обсуждать всерьез лозунг «За мир и свободу».

0: что это, в общем, популярная тема, гораздо более популярная, чем все, что происходит на этих выборах за пределами этого лозунга.
1: А правообладатели песни певицы «Елки-яблоко» были вынуждены даже скрыть комментарии. Ну, вот мне кажется, что тут история в стиле совпадения, не думаю, ни с того ни с сего они там оттуда пропали из-за клипа этой песни, которая как раз-таки завирусилась на фоне поддержки, да, партии «Яблоко». Еще это было, да, до Верховного суда. Еще мы в сюжете упомянули вот закон о так называемых фейках про российскую армию. И я в этой связи не могу не напомнить, что накануне нашего с вами разговора суд в Москве рассматривал вопрос о мере пресечения главе детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниаве. Ее как раз и обвиняют в фейках про российскую армию. И Маниава, надо сказать, не скрывает своих антивоенных взглядов. Она периодически об этом пишет в соцсетях. И вот пост трехлетней давности лег в основу уголовного дела только сейчас. Поддержать Маниаву к суду пришли по меньшей мере 200 человек. А вот что сама Маниава рассказала о попытках следствия надавить на нее.
2: А как допрос вчера проходил?
3: Мне очень долго, много часов уговаривали, чтобы я вину признала. Говорили там, что надо ее признать. Почему-то это очень важно именно, чтобы этот подсудимый, или как он там называется, сказал, что он чувствует вину.
4: А в чем вина?
3: Что я против войны, что я не чувствую вину. Мне хочется, чтобы война скорее закончилась.
4: Было страшно?
3: Ну нет, страшно.
1: За пост в телеграм-канале Лиде Маниаве грозит до 10 лет лишения свободы. Кирилл, ваши мысли по поводу этого уголовного дела я хотел спросить. И вот, казалось бы, ну хотя бы даже с позиции такой прагматической, 2 недели до выборов, «Дом с маяком», ну ультрауважаемая организация, как и его глава, почему это происходит именно сейчас, когда, ну, с плохими новостями обычно российские власти в этот предвыборный период стараются не отсвечивать?
0: Власти идут на эти выборы под лозунгом о том, что война – это плохо, то есть, наоборот, война – это хорошо, а те, кто против, да, это вот плохие люди и предатели. И поскольку очевидно, что, ну, заметная часть общества не готова согласиться с такой логикой, то нужно пугать людей, нужно показывать, что вне зависимости от каких-то ваших заслуг перед реальными людьми, вы можете стать жертвой этой машины. Это террор политический в классическом смысле слова. Конкретно в случае с Маниавой, это, я думаю, одна из самых... Ну, это такая, в общем, это невероятно трагическая сцена, и я думаю, что она даже в какой-то учебник честной российской истории в будущем войдет, потому что к зданию суда, где Маниаву судили и там обсуждали, нужно ли ее отправлять в следственный изолятор, по этому страшному государственному преступлению, буквально за фразу «Уже год в Украине гибнут невинные люди», которую она написала на годовщину войны в 23-м году. Ну вот они действительно гибнут, действительно невинные, что тут поделаешь, она не отказывается от этих слов. Так вот, к зданию суда пришли поддержать родители с тяжело больными неизлечимыми детьми, многие из них в инвалидных колясках. И эта сцена просто настолько ошеломляюще, просто красноречиво говорит о том, что из себя представляет современное российское государство. Оно не в состоянии помочь тяжело больным детям, но оно в состоянии наказать того человека, который в нынешних условиях, помогая этим детям, просто сохранил какие-то базовые гуманистические установки.
1: Ну и постепенно уже подводя итоги нашего с вами разговора, хочу спросить так вот, так сказать, в общем, вот как война, на ваш взгляд, изменила российский парламент? Какие ключевые моменты вы бы отметили?
0: Парламент превратился в казарму. Это, конечно, началось до 8-го состава, но это вот у нас полный цикл парламента. Предыдущий собирался еще в относительно мирное время в 21-м году. Этот парламент проработал в течение всего вторжения. И мы видим, что целые блоки тем, связанных с решениями Путина, оказались абсолютно табуированными. Это произошло, я думаю, как раз вот к 8-му созыву Госдумы. Это окончательно стало такой новой нормой, когда просто депутаты могут говорить, там, не знаю, о курицах, о том, что там трава зеленая, иногда даже высказываться по поводу блокировок в интернете, как новые люди. Но они, в принципе, не их ума дело, что такое государственная политика, куда страну ведет Владимир Путин, когда эта война закончится. Эти вещи абсолютно недопустимы. И это признание депутатов своего, ну, подчиненного положения. Они слуги диктатора, который не имеет никакой политической воли.
1: Кирилл, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был сегодня с нами в прямом эфире. Ну и мы говорили, грубо говоря, если прямо вот совсем...

всем пересказывать, как в два клика дойти от истории с курятником до Государственной Думы. Подводили его частично уже итоги этого созыва. Он, по сути, уже сложил полномочия, но пока еще формально остаются в статусе своих депутаты. Некоторые из них, к сожалению или к счастью, наверняка будут переизбраны уже в ближайшие две недели. Досрочное голосование в ближайшее время уже начнется, и мы обязательно за этим будем очень внимательно следить. Ну и ключевые, пожалуй, достижения Госдумы, вот по словам нашего собеседника, это депутатская казарма. Ну и сами депутаты отмечали так называемую защиту суверенитета как свою основную функцию и традиционных ценностей. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
10: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
11: Оскар в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Каросковой.
9: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
12: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
13: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
9: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды.

0: «Рады как» – лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
1: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
2: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
3: демилитаризации.
2: По демилитаризации и денацификации.
1: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
1: Финансовая
3: мотивация.
1: Больше?
3: Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
1: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это, потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору, или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными. Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Может, лучше это сейчас скажем. Потом.
1: Насколько вообще ты снимал?
3: 2 года.
1: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
1: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
1: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
1: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Я не знаю.
1: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
1: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такой, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
1: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе? Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важно.
1: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия. очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть люди, которые используют эзопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что там, это вообще что прочитала? То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
1: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
1: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
1: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей, не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
1: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
1: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
1: Все было в порядке? Вопросов не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше.
1: Так.
3: Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
1: Ты боялся?
3: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. Нахрена вот это все? Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
1: Это летом было?
3: Это было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете.
3: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи, звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, этот дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые.
3: Угу.
1: Ты был за границей до этого когда-то?
3: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось. И это было так страшно. Я не знаю,

0: подойти, что это такое, как это работает.
1: Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет: так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
2: Да.
1: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
2: 500 человек в год.
1: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски: мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит: мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
2: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
1: Угу.
2: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше всего
1: трамвай
2: нравится?
1: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли. Это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа: я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
2: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился?
0: Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
1: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
2: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
1: Снится. Иногда, не всегда снится.
2: Что во снах? Что ты видишь?
1: Да разное.
2: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
1: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу

0: И школу вижу, и город вижу, и вот все такое.
1: Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде, а земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
2: То есть ты сегодня маму видел во сне?
1: Слышал.
2: Слышал?
1: Да.
2: А ты по маме скучаешь сейчас?
1: Конечно.
2: Вы созваниваетесь?
1: Да.
2: Как это сейчас работает?
1: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
2: Что делать?
1: Ничего не делать, пускай отказывается. Я думаю, что они там так-то скажут. Мы должны вас как бы опросить. Знаете, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю на самом деле, вырежете этот момент или не вырезайте. На самом деле это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу, потому что он регистрируется только по российской сим-карте, а здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Инстаграм, Фейсбук, это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто не перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
2: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
1: Да. Перед отъездом. Я весь день с ней провел.
2: Какое число?
1: Не помню число. Летом.
2: 24-го?
1: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
2: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
1: Ага.
2: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
1: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
2: Хармс.
1: Даниил Хармс, да.
2: И все.
1: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так, Хармс, это просто какой-то ужас. Мы посетили... В Лос-Анджелесе меня привезли в библиотеку, единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
2: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
1: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало, мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
2: Почему?
1: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
2: Ты веришь, что это возможно вообще?
1: Возможно. Возможно. И невозможное возможно это же тоже невозможность.

0: сказать. Но оказалось, возможно.
1: Ну, я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь, то мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Что-то вот вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
2: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
1: Думаю, да. Думаю, да.
3: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
4: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
3: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
4: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире.

Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.

0: детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
1: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасева рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Русский католик.
2: Давайте послушаем Виктора из Омска.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я видел в церкви и католически был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Ну, поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, ну, как-то не укладывается в догмы человеческие.
2: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
4: Ну, я мог бы прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике Медбрейнен-Зорге в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что церковь – это не только официальная как бы власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что из них не получались соглашатели.
2: А сколько было расстреляно?
4: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
1: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.
2: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь Ковалевский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров.
6: Здравствуйте.
2: И православный священник, отец Тимофей. Здравствуйте.
7: Здравствуйте,
2: отец Тимофей. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, отец Тимофей. Мы с отцом Тимофеем на самом деле друзья. Вот, чтобы знали наши радиослушатели, что я дружу с православной церковью, а то тут иногда черт знает что говорят про меня. Тема нашей сегодняшней передачи – русский католик. Помните, в одной из прошлых передач, если не сказать в прошлую, одна дама, которая звонила нам на эфир, сказала, что

0: что ей неприятно слушать, что вот бывают такие глупости, которые говорят некоторые католические дамы тоже, и вот она рада, что она католичка. Я подумал, давайте сделаем передачу о русском католике, потому что эта тема актуальная. У нас и традиционно, и исторически, и сейчас достаточно много контактов с католическим миром, среди интеллигенции, среди просвещенных людей. С другой стороны, естественно совершенно, что эти отношения не гармоничны, то есть нет полной гармонии и частичной гармонии между православием и католицизмом. Куда идет, как развивается католичество здесь, в России, какие стоят перед ним проблемы, и вообще, как русская душа может стать католичкой, если она вообще это может сделать. Короче говоря, проблем довольно много, и, по-моему, проблемы интересные. Я хочу тогда предложить сначала отцу Игорю взять слово и рассказать о том, какая динамика сейчас в католической общине. Увеличатся ли католики в России количественно и качественно? Что такое вот быть католиком в сегодняшней России?
1: Прежде всего, наверное, надо начать с самого происхождения этих слов, самой этимологии. Что значит русский католик? Я думаю, что русский католик и российский католик – это не одно и то же. Россия все-таки страна многонациональная и поликонфессиональная, как у нас сейчас принято говорить. И католики, они есть среди всех представителей, ну, среди очень многих, по крайней мере, национальностей, которые проживают в России. Не только среди так называемых традиционных католиков, то есть потомки поляков, литовцев, немцев, но и есть среди других народов. У меня в приходе есть этнические русские католики. Это, кстати, ядро прихода. Трудно говорить о каких-то корнях.
0: Уточним, что у вас московский приход, правильно?
1: Да, у меня приход в Москве, да. Трудно говорить о каких-то корнях. Вы знаете, я наспор могу на улицу выйти, и, наверное, большинство людей будут мне говорить, что у него какие-то корни польские, немецкие или еще какие-то западные. Это ни о чем не свидетельствует. Нельзя все-таки католическую религию здесь определять по родоплеменному признаку. Но русские в смысле культуры, в смысле языка, в смысле менталитета, но человек, который может иметь различное происхождение. У меня в приходе есть и татары, которые окрестились и приняли католичество. Есть представители других национальностей, это и евреи, это и украинцы, армяне, и все это российские католики, все-таки они живут в России.
0: Как они объясняют вот свой приход именно в эту конфессию? Почему они стремятся к католичеству, ваши прихожане?
1: Есть несколько причин. Значит, первая группа людей – это те, которые традиционно исповедовались из католических семей, либо приехали в Москву с территории, где традиционно католики проживают, компактно. Но эта группа немногочисленна. Большинство людей на самом деле сознательно пришли в католическую церковь. Как правило, это представители интеллигенции, это люди, ищущие Бога, и люди, которых часто привели друзья, например, подруги, и им по тем либо иным причинам понравилось. И они решили воцерковиться, решили стать католиками. Здесь необходимо обратить внимание на то, что все-таки наш менталитет, к сожалению, имеет такое родоплеменное часто отношение к религии, в том числе и к православию, и к другим религиям. И, конечно, католическая церковь по своей природе не может быть родоплеменной. Это не может быть церковь только поляков или немцев. Что такое католическая? Означает вселенская, целостностная. То есть это церковь, которая для всех людей, всех народов, всех культур, всех языков, менталитетов, уровней культуры, образования. В России получается, что костяк нашей церкви составляют именно представители интеллигенции.
0: Понятно. У нас на проводе Алексей из Москвы. Да, Алексей, ваше мнение о католицизме в России?
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что у меня вопрос возник до того, как вы затронули, если можно так сказать, тему отца Александра. Да. Она для меня очень близка. Но мне хочется поставить вопрос не в том плане, как про эту тему

0: стали говорить, а мне бы хотелось, чтобы православный священник, католический священник сказали свое мнение о том, что думал отец Александр по поводу отношений, если можно так, взаимоотношений православия и католичества. Это две христианские ответы. Вот ваше мнение.
1: Хорошо, Алексей, спасибо большое. Тем не менее, давайте немножко шире сейчас возьмем. Отец Тимофей, испытывали ли вы лично, вы как священник, некоторое неудобство, что в России есть интерес, а может быть даже некоторая мода на католическую церковь?
2: Виктор, поверьте, никогда я ничего подобного не испытывал, потому что я считаю, что самое ценное и с точки зрения христианства, и с точки зрения современного общества гуманитарного, самое ценное для человека – это свобода выбора. Если человек по тем или иным соображениям для себя выбирает, скажем, в качестве наиболее правильного, ценного, близкого католическую церковь, которая, он считает, отвечает его внутренним потребностям, это его право, и никакого неудобства в этом случае нет ни малейшего основания испытывать. Более того, я вам немножко расскажу о том, как у меня произошло мое близкое, не книжное, но человеческое знакомство с католической церковью. Это произошло в 97-м году в Лондоне. В то время я был студентом Московской духовной академии, и нас направили на языковой курс в Лондон, в Челси. Была и есть католическая семинария епархии Вестминстерской, лондонской. И вот там я увидел реальных живых католиков, потому что до этого, естественно, мы изучали разные положения, богословские, касающиеся католицизма и православия, сравнительное богословие, какие-то другие богословские дисциплины, но вот человеческое общение тогда произошло, и с тех пор у меня очень хорошие отношения со многими людьми сохраняются, с кем я тогда познакомился, до сих пор мы дружим, мы видимся, и в этом отношении никаких неудобств я не испытываю. И, знаете, я сразу, наверное, сказал, хотел бы оговориться, что вот мое участие в этой передаче для себя я определил так, я не буду касаться богословских противоречий, потому что до нас с вами люди пытались друг друга убедить в процессе многолетних дискуссий, что или католичество, или православие более адекватно, или, скажем так, более правильно, более близко к апостольскому христианству, понимает те или иные положения. И у них ничего не получилось. Поэтому именно, наверное, вот в передаче интересно было бы затронуть вопрос социальный.
1: Вот и я его хочу затронуть. Сейчас я только дам слово Владимиру из Новосибирска. Ему все-таки звонить было далеко. Давайте его послушаем. Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. В вашу передачу попала как раз в струю. Я чистокровный русский и католик.
1: Расскажите, почему вы стали католиком?
3: Ну, сначала я был даже не крещенным. Был атеистом, ну, философский факультет Московского университета за плечами, понимаете, что это такое. Вот, а потом я почувствовал, что культурно я принадлежу к христианству. И вот дальше осталось просто дойти до конца. Я, честно говоря, наше, вот российское православие, я к нему отношусь, ну, скажем, это не мое. У меня очень хорошее отношение со старообрядцами-поповцами, вот, но с той церковью, которую называю официальной, не сложились никогда.
1: Владимир, какие у вас главные претензии к православной церкви? Давайте уже откровенно говорить.
3: Понимаете, слишком близко она, ее попытки, по крайней мере, руководство превратиться, если не в официальную, то в официозную. Вот это меня отталкивало всегда. Ну, дальше, значит, я довольно тесно сошелся с баптистами, но у них оказалось, скажем так, ну, что-то не то. И вот у нас как раз действовал приход католический, я туда пришел в 94-м году и остался, крестился там, вот уже 10 лет я воцерковленный католик, повторяю, чистокровный русский. Что меня привлекает в римско-католической церкви? Меня привлекают две вещи. Первое, социальная доктрина, она очень хорошо разработана, начиная от энциклики «Рерум Новарум». Второе, меня очень привлекает как человека, ну, это меня непосредственно касается, так называемая доктрина деятельного гуманизма. В общем, интеллектуально и психологически это наиболее близкая конфессия христианства для меня, хотя, как скептик, ну, у меня при миропомазании я взял имя Фома, Томас, прежде всего, вот тот Фома, который

0: пытался поковыряться в ранах Христовых, скептик первый христианский.
1: Первого призыва. Да.
0: Вот, вот, по крайней мере, из всех христианских конфессий католицизм оказался ближе всего.
1: Понятно. Владимир, спасибо вам большое. Я считаю, что вы достаточно ясно свою изложили платформу и религиозную, и социальную. Напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны радио «Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это «Русский католик». Мы продолжим после объявления.
2: Что для вас означает свобода?
3: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
4: Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает. Когда ты что хочешь, ты и делаешь.
5: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
6: Я себя чувствую свободно, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
7: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям, поступать так, как я считаю необходимым.
8: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
9: Наверное, когда нет зависимости.
10: Свобода – это раскрепощение.
2: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
1: Я бы хотел спросить еще отца Тимофея вот о чем. Почему, как вы думаете, отец Тимофей, почему именно среди интеллигенции, среди просвещенных классов возникает это вот или мода, или тяга, или интерес именно к католицизму?
11: Виктор, я думаю, что среди интеллигенции возникает тяга ко всему, что относится к области человеческих знаний и, в том числе, к области духовной жизни. Я бы не сказал, что в этом отношении католическая церковь стоит как каким-то особняком. Да, и мы с вами знаем прекрасно, что российское общество сейчас переживает разные процессы и смотрит на Запад, а на Западе люди испытывают не меньше интереса и к буддизму, и к восточным каким-то религиям, а кто-то и к исламу, может быть. Да, поэтому в этом отношении общество свободно, и человек свободен выбирать. Я скажу, что не менее, может быть, интереса существует, естественно, к православию, но просто в этой стране православие традиционно. И поэтому, когда вдруг возникает интерес к чему-то традиционному, да, кто-то любит Пушкина, ну что? Естественно, да, и Пушкин – это первый писатель, которого, поэт, которого проходит в школе. А когда кто-то любит нечто необычное, вот тогда об этом сразу начинают говорить.
1: Понятно. Я понял ваше мнение. Давайте послушаем теперь даму. Ирина из Москвы.
12: Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
12: Вы так не любите со мной общаться, но я дозвонилась.
1: Ну, да, как же я не люблю? Я со всеми люблю.
12: Ну, вы знаете, вот я христианин. Мне кажется, что у нас интеллигенция переходит в католичество, потому что мы действительно 70 лет были такими атеистами, но в сущности вообще не выцерковленные люди, мы ничего не знаем. Ведь, понимаете, вот, например, мне что не импонирует в католичестве? Вот целибат, например, обет безбрачия священников. По-моему, это очень неправильно. Вот видите, сколько судят в мире педофилов-священников, понимаете? А ведь если бы они вот у нас, в православной церкви, пожалуйста, священник женится, выращивает нормальных, здоровых детей, воспитанных очень в такой среде, то общество пополняется очень интеллигентными людьми. Инквизиция, опять же, была в католичестве. Вот. Ну, конечно, в католичестве много и хорошего, безусловно.
1: Например? Ира, например, что хорошего в католичестве?
12: Ну, что хорошего? Ну, я думаю, что вот у нас слишком, понимаете, наша православная церковь, к которой я отношусь и принадлежу, да, но вот она как-то совершенно очень догматична и совершенно ничего не меняется. Ну, скажем, почему обязательно службы должны быть на церковнославянском языке? Вот в других странах даже православные церкви служат на тех языках, ну, стран тех, в которых живут, да?
1: То есть вы бы хотели ее осовременить, да,
12: немножко,
1: нашу православную?
12: Немножко, не все, немножко. Потом у нас сам обряд очень тяжелый, надо же столько времени стоять, это многим очень тяжело. У нас же самый длительный обряд служебный, да, службы. А у них короткая служба,

0: сидят, у них поют, и люди, которые не воцерковлены по-настоящему, они, конечно, переходят в эту веру.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо. Здесь, не подписывайтесь, господа. Все равно зачитаю, конечно, является ли верующим Виктор Ерофеев. Являюсь. Я вообще считаю, что человек творческий, писатель, он не может быть неверующим, потому что если ты пишешь, если ты действительно считаешь это не своей профессией, а своим призванием, то тогда ты понимаешь, что энергия этого писательства, эта творческая энергия, она приходит не из тебя. Когда ты пишешь из себя, ничего не получается, или получается очень скверно. Из какого храма отец Тимофей, спрашивает тот же самый аноним, из какого вы храма, отец Тимофей?
2: Храм пророка Ильи в Обыденском переулке, метро Кропоткинская.
1: А вот насколько оправдана эта передача, она оправдана ровно настолько, насколько не оправдано ваше нежелание подписываться, господин аноним. Давайте послушаем Виктора из Омска.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Знаете, мне вообще-то все равно, в какую религию верить. То, что я, в общем-то, видел в церкви и католические, был на Западе. Но я бы больше хотел сказать про православие. Поскольку она, православие наше, сейчас идет в качестве идеологии, я все-таки считаю, что это маленько перебор. Так вот, рассуждение некоторых священнослужителей, что ты нищий, терпи, а ты богатый, кого-то ограбил, ты хороший. Мне кажется, что это, как-то... не укладывается в догмы человеческие.
1: Понятно, Виктор, спасибо. Я хочу обратиться теперь к главному редактору католического радио «Дар» Петру Сахарову. У нас тут вот на сайт пришло вот интересное письмо от Андрея Шаронова из Магадана. Письмо длинное, все письмо, к сожалению, не смогу прочитать, но вот первая фраза достаточно острая, и я попрошу Петра ее откомментировать. «Католическая религия, — пишет Андрей Шаронов, — выступала открыто против порядков Третьего Рейха при Гитлере, а православная славила Сталина». Как бы вы могли прокомментировать такие слова Андрея?
4: Я могу прокомментировать, что, в принципе, вопрос не настолько прост ни в том, ни в другом случае. Действительно была официально заявлена позиция папы в энциклике «Медбрейнентен Зорге» в 1934 году в отношении нацизма. Тем не менее, очень сложной истории нацистского режима были самые разные ситуации, и мы знаем, что... Церковь – это не только официальная власть, это еще и люди, и разные люди проявляли себя по-разному. Среди них были там и герои сопротивления, и соглашатели. Мы знаем совершенно аналогичные ситуации и в истории Русской Православной Церкви, и сколько архиереев сидели, потому что... из них не получались соглашатели.
1: А сколько было расстреляно?
4: Сколько было расстреляно. Так что я бы не стал вот здесь все-таки так это сводить к каким-то очень простым схемам.
1: Я полностью с вами согласен, мне кажется.
4: Заодно уж позвольте мне ответить про педофилов.
1: Да. Кстати говоря, наставит Александр из Петербурга, пишет: «Мне кажется, что Папа Римский не справляется со своими обязанностями в таком возрасте и состоянии, крестился, не помогает». Вот не знаю, кто Александр крестился, не помогает. Значит, надо ему помочь как-то, Александру. Почему так много у них голубых пастырей? Вот как бы волнует. Вот ответьте, пожалуйста.
4: У них у кого?
1: Наверное, у католиков.
4: Не знаю. Я не располагаю статистикой, но к вопросу, сейчас самое такое основное обвинение, это вот целибат, педофилия. Вчера, по-моему, во Франции начался колоссальнейший судебный процесс по обвинению в педофилии, где на скамье подсудимых там что-то больше 60 человек. В основном это семейные пары. Так что мы видим, что и этот грех имеет, проявляет самые разные, возможно, какие-то условия социальные или там семейного положения создают для него большую питательную среду, но нельзя вот как бы на этом основании строить обвинение.
1: Я хочу еще один вопрос задать отцу Тимофею. У нас тут на нашей передаче мы часто воюем по поводу еврейского вопроса. Некоторые радиослушатели считают, что евреи очень мешают России. Как вот в православной церкви, какая есть рекомендация, как надо относиться к евреям, живущим в России?
2: Вы знаете, я думаю, что и к евреям, к армянам, к кому угодно, к датчанам, голландцам, американцам надо относиться совершенно одинаково. Да, мы видим образ Божий в человеке,

0: и должны относиться к друг другу так, как мы хотели, чтобы относились бы к нам, да, прежде
1: всего.
0: Вот
1: ясная и точная позиция.
0: Иного ответа нет.
1: У нас на проводе из Волгоградской области Юрий Владимирович. По-моему, мы уже с вами разговаривали, Юрий Владимирович, как-то раз, да?
2: Да, я не первый раз.
1: Да, пожалуйста, ваше мнение по поводу русского католика. Будьте добры.
2: Вы знаете, я являюсь сторонником свободы вероисповедания. Ну, это в конечном итоге дело их совести. Но у меня есть два вопроса к участникам.
1: Да, пожалуйста.
2: Первый. Есть ли в Москве греко-католический, ну, скажем, молельный дом, или, я не знаю, церковь какая-то? И второе. Ведь,
1: вы имеете в виду униатскую церковь,
2: да,
1: правильно?
2: Да, точно. Униатскую. Да. И второе. Меня интересует, я бы хотел, скорее всего, это отцу Тимофею адресовать вопрос. Хотя он, не, может быть, не волен указывать за руководство Русской Православной Церковью. Почему Русская Православная Церковь стала противником появления католических епархий у нас здесь, в России?
1: Спасибо, очень хороший вопрос. Я единственное только должен сказать, что мы сейчас уходим на перерыв, пусть священники подумают, а я вам скажу, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Кстати, отец Тимофей достаточно молодой человек, так что он принадлежит современному поколению. Тема сегодняшней передача «Русский католик».
3: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Русский католик.
4: Темные силы, они делят людей для того, чтобы властвовать. Для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Ерофеев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы все наши замечательные компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
5: Хором.
1: Ведь, хором поздравляем с женским днем.
5: С женским праздником.
1: Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
5: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
1: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
5: Извините, садка. Нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
1: Почему?
5: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я, конечно, шучу, но вот это и есть...
1: Нет,
5: тот самый католический прозелитизм.
1: Хорошо, давайте мы...
0: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
1: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет. Но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные?
3: Энциклопедия русской души. Русский католик. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 5 марта 2005 года.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто только что к нам присоединился, тому горячий привет. Сегодня у нас в гостях католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема нашей сегодняшней передачи — «Русский католик». Юрий Владимирович из Волгоградской области просил узнать у отца Игоря, что же с Униатской церковью делается здесь, на территории России, в частности, в Москве. Есть ли такая церковь?
1: В Москве существует греко-католическая община, община восточного обряда, не как приход, а как община. И она действует, там проходит богослужение. Кстати, о ее существовании знает хорошо и московский патриархат, никаких проблем здесь нет. На территории России зарегистрировано около 6 приходов греко-католической церкви в Сибири. Не так давно епископ Иосиф Верт, епископ Преображенской епархии в Новосибирске, был назначен ординарием, то есть главой, можно сказать, для всех греко-католиков, проживающих на территории Российской Федерации.
0: Понятно, спасибо. Я еще к вопросу Юрия Владимировича добавлю вопрос Любови Юрьевны. Отцу Тимофею она пишет. Делается ли что-нибудь, а может быть, уже есть преемственность святых? Если это есть, у меня в сердце будет гореть солнышко, свет и надежда, что не все потеряно с Россией.
2: Ну что ж, я в порядке очередности поступающих этих вопросов постараюсь на них ответить. Дорогой Юрий Владимирович, я не знаю, по крайней мере, до меня не доходило, как до священнослужителей, какая-то внутренняя информация или официальная информация о том, что Русская Православная Церковь занимает позицию против распространения католических епархий на территории Российской Федерации. Это не так. Речь идет лишь о том, чтобы согласовывать действия свои с той церковью, которая традиционно на данной территории земного шара получила распространение. В данном случае речь идет о православии. И патриарх очень часто повторяет, что коль скоро Папа Римский Иоанн Павел II часто называет православную церковь церковью сестрой, то сестры должны жить в согласии и не пытаться за спиной друг у друга открывать новые какие-то епархии или приходы, а делать это по взаимному согласию. Я вам приведу пример. Когда сейчас строится православный храм в Риме в честь святой Екатерины, то, естественно, вначале были получены все необходимые согласования, и только получив согласие католической церкви, этот проект был начат. Я знаю об этом не понаслышке, а от непосредственных участников. Это то, что я могу сказать, ответить на вопрос Юрия Владимировича.
0: Теперь преемственность святых. Вопрос от Любови Юрьевны.
2: Да, Любовь Юрьевна, ну, я не совсем, может быть, в полной мере понимаю, что вы имеете в виду под этим термином, преемственность святых. Если вы имеете в виду, есть ли в церкви святые сейчас, то и православная церковь, и католическая в этом взгляде едины. Святые в церкви есть всегда. И независимо от того, прославлены или канонизированы, да, то есть официальная церковная власть объявила их святыми, или же пока еще нет, в церкви не может не быть святых. В этом отношении, конечно же, они есть. Ну и я знаю, что католической церкви постоянно прославляются новые святые, и точно так же православная церковь недавно прославила огромный сон новомучеников российских, тех людей, которые практически были почти что нашими с вами современниками и положили свои жизни за лишь тот факт, что они остались верными христианству, верными Богу. Конечно, святые же есть.
0: У нас Владимир Сергеевич из Москвы на проводе. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Добрый день. Я родился в Москве и был крещен в 46-м году в Илья-Обынинском переулке. Эта церковь любимая была патриархом. После смерти бабушки я не ходил в церковь. Я ходил редко, чтобы кого-то, ну, просто как бы поставить свечку, помянуть. Ну, на сегодняшний день я... Начнем с чего? Ведь Иисус Христос ведь ничего никого не делил. Он просто сказал, нет эллина, нету иудея. Он призвал людей к мировому братству. Да. А потом люди начали делиться, и люди воюют до сих пор. Католическая вера благословляла своих воинов, православная Византия благословляла своих.

0: воинов. Все время мир до сегодняшнего дня делится. Иудеи, которые признали Христа, они и были первые христиане, и они и распространяли эту веру. И мы всегда делили евреев и на жидов, те, которые не приняли Христа. Сейчас идет глобализация мира, и мы видим, что дьявол, который сидит, который коммерциализация мира, где хотят делать деньги, они весь мир душат. И мы не против кого-то там, Ходорковского, Березовского, просто так. У нас своих людей, которые стали миллионеры и которые обсосали страну, их тоже много, и русских. Мы же не из-за того, что плохой еврей. У меня друг был еврей. Он умер, я его Гера Корсунский, я по нему плачу. Но дело в том, что и у нас есть черномырдины, которые бабки делали, и другие.
1: В общем, действительно, дело не в национальности, правда, Владимир Сергеевич? А дело в том, что одни умеют делать бабки, а другие нет. Вот, наверное, мы с вами умеем хуже, чем черномырдин, делать бабки. Значит, вот Вера Александровна пишет нам. Отец Тимофей упрощает тему, когда говорит, что интеллигенцию привлекает в католичестве новое. Это не так. Скорее, отталкивает современное православие, его агрессивность, нетерпимость, догматизм, оторванность от нужд народа. Вот как на вас наехали. То есть я имею в виду не на вас лично, но тем не менее. Что вы можете сказать, Вере Александровне? Ну,
2: во-первых, я не говорил, что новое привлекает именно в католичестве. Я говорю о том, что внимание общественное именно привлекается к католичеству, потому что это не по-любому не традиционная для России религия. А что касается нетерпимости, традиционализма, то, Вера Александровна, переходите к храму Ильи Обыденного, я вам могу только сказать, никто не проявит к вам ни нетерпимости, ни агрессии, ничего-либо подобного.
1: Петр, у меня такое впечатление, что наши господа священники здесь очень как-то примирительно настроены друг к другу. Действительно, здесь существует такая прям гармония между сегодняшним католицизмом и православием. Но то, что люди хорошие, то, что люди душевные, духовные, это понятно, наши гости. Я говорю это с большим уважением и к той, и к другой конфессии. А на самом деле, если не говорить о вот этих внутренних столкновениях, они увеличиваются, уменьшаются? Что происходит, на ваш взгляд?
3: На мой взгляд, они не увеличиваются. И я бы не сказал, что есть какие-то вот столкновения какого-то такого глобального характера, как бы сказали. Есть определенные трения на уровне официальной межцерковной политики. Тут как бы у каждой страны есть какие-то свои взгляды. Есть люди. Опять же, возвращаясь к тому же, люди, из которых состоят церкви. Мне довольно много приходится общаться с православными. Я знаю, что среди православных есть определенная часть очень радушно настроенных по отношению и к католикам, и к другим христианам. Есть часть агрессивно настроенных ко всему, что не укладывается в их какие-то очень узкие рамки и видения. И есть большинство, которым, в общем-то, по большому счету, это, ну, которые особенно на эти темы просто не задумываются, которые настроены, я бы сказал, нейтрально. Среди католиков также, я думаю, но я сказал бы, что все-таки я, например, не знаю большого числа агрессивно по отношению к православным настроенных католиков. Но католики есть разные, и русские католики – это очень разношерстная публика. Вот обычно так склонны представлять таким гуманитарным интеллигентом в очках там, и так далее. Как-то на форуме русских католиков в интернете, есть такой форум, был проведен, как раз так был задан вопрос, вот мы себе представляем русского католика как такого гуманитарного интеллигента в очках. Расскажите о себе, кто вы такой? Оказалось, что там далеко не так много гуманитариев, очки носят разве что солнцезащитные в большинстве своем. То есть это очень разные люди. И я, например, знал одного русского католика, который знал, потому что просто давно его не встречал, он, у которого московский, кстати, католик, у которого была совершенно пролетарская профессия, и голосовал он за Ампилова, даже не за Зюганова, а за Ампилова. Понимаете, тут вовсе я знаю русских католиков.
1: Хотя здесь один наш слушатель пишет, что как раз вот именно православный священник может сесть с Зюгановым рядом за одним столом. А вот,
3: католик может
1: за Ампилова проголосовать.
3: За Ампилова, хотя я знаю, что все-таки, ну, как бы, вот большая часть тех, кого я знаю, вот как-то они, у них были другие политические предпочтения, но это совершенно еще...
1: Отец Игорь, а вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки Папа Римский, который

0: везде побывал в течение последних лет, так и не доехал до Москвы. Ваше мнение на этот счет?
1: Мое мнение заключается в том, что Россия не готова принять Папу Римского.
0: Просто и ясно. И Елизавета Гавриловна из Москвы. Вы католичка или православная?
2: Да, да.
0: Да, здравствуйте.
2: Я?
0: Да, вы.
2: Я христианка, евангельских христиан.
0: Понятно, ясно. Как вы относитесь к русским католикам?
2: Я только, знаете, хочу сказать, что Иисус Христос говорит. Почему? Потому что, во-первых, он сказал, приду на землю, найду ли я веру на земле. Это раз. А во-вторых, всякая неправда есть грех. У-третьих, когда апостол Павел говорил с людьми, они говорили, что мы верующие, говорили, что мы имеем веру и все, а делали не так, как написано.
0: Гаврилов, спасибо, вы, по-моему, очень замечательная христианка, насколько я могу судить. Но скажите, пожалуйста, а вы в комсомоле бывали в советские времена или обошло
2: нет,
0: это?
2: Нет, не была.
0: А как же вам это удалось?
2: Вы знаете, меня Господь хранил, мне сейчас 82 года.
0: Я понимаю,
2: я благодарю Господа, что Он хранит меня-то всего.
0: Спасибо вам. Дай вам Бог доброго здоровья. Мы продолжим через минуту.
3: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
0: А я просто напомню нашим дорогим радиослушателям, что ваши приемники настроены на волны Радио Свобода. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тут один слушатель спрашивает, сижу ли я в очках или нет. Это Александр из Санкт-Петербурга, такая игривая. Сижу в очках, потому что читать вот, без очков не могу. А рядом со мной в московской студии католический священник, отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник, отец Тимофей. Тема передачи, если кто не понял, это русский католик. Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Как у вас с вашей верой?
4: Здравствуйте. Я хотел вот и католику, католика спросить.
0: Давайте.
4: Правда ли, что верующий католик должен в конце года отдайте 10% своего дохода в католическую церковь.
0: Так это вас радует или напрягает, Георгий Георгиевич?
4: Напрягает.
0: Ясно, понял. Хорошо, будьте добры.
5: У нас нет никаких установок на церковные десятины. Так что успокойтесь, Георгий Георгиевич.
0: А вот нам звонит из Москвы Эва. Или Ева по-русски. Ева, вы с вашим прекрасным именем, вы какой придерживаетесь конфессии?
6: Добрый вечер. У меня большой путь. Расскажите. Я прошла, даже и в мечети вру бывала, на Поколонной горе все искала. Ой, в общем, и евангелисты, и баптисты, и адвентисты, и даже свидетели Го, естественно, православие, ну и католицизм, ну понятно, по имени, да?
0: Ага.
6: Вот, короче говоря, пришла к выводу...
0: А вы правильно Эва или Ева?
6: Эва.
0: Эва, понятно.
6: Ну, да. Виктор, вы же грамотный человек, я так надеюсь. Транскрипция.
0: Да, нет, да. Я вижу, да, Эва. Да.
6: Ну, вообще, я, кстати, хотела по поводу грамотности. Это вашу книжку я когда-то попробовала читать, «Русская красавица».
0: Это моя книжка, конечно.
6: Виктор.
0: Ну.
6: Вы знаете, это невозможно читать человеку.
0: Да что ж вы говорите?
6: Если вы после этого говорите, что вы христианин,
0: да то... Да что ж вы говорите? А что, почему же невозможно?
6: То Владимир Ильич был трижды или 10 раз или 1000 раз, правда?
0: А почему, Эва, а почему невозможно читать «Русскую красавицу»?
6: Это невозможно читать.

0: читать. Почему? Ни вас, ни Сорокина, как книгу берешь в руки, начинается тряска, она выпадает из рук.
1: Сначала я про меня, знаете, а потом Виктор, про Сорокина.
0: Виктор,
1: ну, да, я слушаю
0: я
1: вас внимательно.
0: Я хотела бы вот Ирина Мамушина, постоянно слушательница, и Владимир Сергеевич Москвич.
1: Да, у нас они тут отметились, да.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, ну, поняли, что вот темные силы, они делят людей. Для того, чтобы властвовать, для этого существуют религии, конфессии, округа, там чего-то там и так далее. Ведь когда-то мы были все единой цивилизацией, одним народом. И у каждого этноса сохранилась сказка, где говорится, что добро побеждает зло.
1: Мы безусловно, Эва, будем стараться следовать заветам этой сказки. Ирина пишет, ваши передачи не только антирусские, но и антиправославные. Ну, разве так можно, что так прям уж все антиправославные? И Рафиев прибедняется, когда говорит, что не умеет зарабатывать деньги. Ольга, откуда вы знаете? Почему? Вы что, вообще считаете, сколько у меня в кармане денег? Я вообще вас не знаю, Ольга. Виктор, не забудьте поздравить женщин с праздником. Гениально. Вот это правильно. Давайте мы всей нашей замечательной компании мужской поздравим наших женщин с наступающим праздником.
2: Хором.
1: Ведь, хором поздравляем с женским днем. Вот, видите, поздравили. А, кстати говоря, католики не против же 8 марта?
2: Да нет, не против. Мне даже приходилось неоднократно по этому поводу официально выступать. Праздников много было, и в советские времена они имели различные содержания, но я думаю, что день 8 марта – это один из праздников, который вошел прочно уже в нашу российскую культуру, и, естественно, мы и молимся даже в этот день за женщин, за матерей, бабушек, жен, и, конечно, их поздравляем.
1: Конечно, вообще, с точки зрения такого обыденного сознания, можно сказать, что 8 марта – это самый католический день в году, потому что культ женщины возникает у нас в России, и мы вспоминаем о том, что она...
2: Извините, нет, самый католический день в году – это, конечно, Новый год.
1: Почему?
2: Это Новый год, именно празднование Нового года по григорианскому календарю, такое торжественное, и причем в разгар православного поста. Это как раз вот, говоришь, я же, конечно, шучу, но вот это и есть тот самый католический прозелитизм.
1: Хорошо, давайте мы...
3: Дай Бог, чтобы он именно этим и ограничивался.
1: А вот смотрите, Андрей Васильевич задает очень серьезный вопрос. Ерофеев, он пишет, но я попрошу, чтобы отец Тимофей на это ответил. Вы, как писатель, говорите, что человек творческий должен быть верующим. Что, неверующие люди неполноценные? Как вы думаете?
3: Спасибо за переадресацию. Виктор, я думаю, что все прекрасно понимают, что речь идет не об оценке личности человека. И в контексте имел в виду ваш, насколько я понял, вам так легче быть творческим человеком, когда в вашей личности присутствует вера. Вот и все. А является человек верующим или неверующим, и как он связан с творчеством, это совершенно другая история. Наверное, может быть, для отдельной передачи или работы. И здесь в двух словах можно ответить вот только так, что здесь другое имело в виду.
1: Я тоже хочу к вам, отец Игорь, обратиться. Как вы думаете, связь творчества и веры?
2: Прежде всего, надо понять, что означает неверующий человек. Неверие – это на самом деле оборотная медаль веры. И мировоззренческий атеизм, так называемый, это на самом деле не так уж и плохо. Самое страшное для веры – это не атеизм мировоззренческий, а атеизм практический. Это вот состояние безбожия.
1: Равнодушие.
2: Равнодушие. Да? Жизнь, как будто Бога нет. И вот это действительно серьезная проблема уже для человека. Это и есть ситуация так называемого греха против Святого Духа. То есть ведь это не поступок какой-то конкретной, а ситуация человека, самодостаточности вот полной, наверное, и равнодушие.
1: Это,
2: да.
1: Это, наверное, и есть такая настоящая богооставленность какая-то.
2: Да, это и есть, да, потому что человек
1: и,
2: в этом, кстати, не нуждается.
1: Иногда возникает вот человек интересный, яркий, эстетически очень осмысленный, и вдруг какой-то провал, и как-то так страшно. Тут Валерий пишет: Ерофеев, вы решаете сейчас религиозные вопросы, вы-то во что верите? Ну, Валерий, если бы я не верил ни во что, то, поверьте, придумал бы передачу на какую-то другую тему. Для меня то, что в нашей студии собрались два интересных, ярких священника, для меня это вот это праздник моей души. Валентина Николаевна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
4: Мне хотелось бы узнать мнение православного священника, что должно произойти в России, чтобы она была готова принять Папу Римского.
1: Хорошо, спросим отца Тимофея, если он на это как бы уполномочен.
3: Вера Николаевна, да? Вера Николаевна, я...
1: Валентина Николаевна.
3: Валентина Николаевна, прошу прощения, только могу прокомментировать в данном случае слова отца Игоря. Я не знаю, что имелось в виду, но я знаю о том, что говорит святейший патриарх Алексей II, когда ему задают эти вопросы, он говорит о том, что много вопросов необходимо обсудить, в том числе и касательно того, что происходило и происходит в Западной Украине, вопросы, которые касаются и касались захвата храмов и других каких-то очень болезненных моментов в наших отношениях, прежде чем этот приезд мог бы состояться и быть свидетельством взаимной уважения и христианской любви, а не просто поводом к каким-то дискуссиям и выяснению противоречий.
1: У нас очень большое и интересное письмо написала Елена Александровна. Вот я обратил внимание, что много критики идет в адрес православия, и я тут понимаю отца Игоря, который сказал, что действительно вроде бы вот тут, когда... да, по-моему, это не только вы сказали. В общем, как бы вот атмосфера нашей передачи такая, когда хорошо знаешь свои проблемы, то, и, конечно, кажется, что тут много недостатков, тут, а там где-то далеко всегда лучше. А Елена Александровна пишет, что надо строить больше католических храмов. Поляки, украинцы, зачастую белорусы туда должны ходить. И там очень благоприятная обстановка. Тебя никто не осуждает, не смотрит, как ты одет, не накрашен ли. Там очень душевная, там прекрасная органная музыка. А в православных храмах чувствуешь какую-то суету и недоброжелательность. Я даже помню случай, когда в православную церковь не пускали группу негров. Православных, кажется, эфиопов. Вот. Почему я прочитал ваше такое письмо? Мне кажется, что вот здесь отец Тимофей был абсолютно прав. Вот то, что у нас есть, то у нас есть. Но хочется еще и что-то другого. Вот поинтересоваться, как там, как что-то другое. Но мне кажется, что у каждого народа есть своя дверь вечность, и это так есть. И если другие люди захотят поменять, изменить эту дверь, это нормально. Но так вот взять и всем поменять двери вечности, это, наверное, сделать... У нас огромное количество сообщений на пейджер. Огромное вам спасибо. Я, наверное, не все прочту, только дам слово Виталию из Москвы. Да, Виталий.
5: Добрый вечер. Да. Я православный. Волей судьбы родился в России. Если бы он родился в Сирии, возможно, был бы мусульманином. Поэтому мог бы сказать, что я достаточно образованный человек, бывший военный офицер. Короче говоря, дело в следующем. Мне нравится вообще католицизм. То есть я изучал немножко, но я бы сейчас хотел сказать, почему мне не нравится мое родное православие. Оно носит ярко выраженный ортодоксальный характер. А все ортодоксы, как известно, совершенно гнусные личности. Возьмите ортодоксальных иудеев, возьмите Аль-Каиду, возьмите мусульман. Это же просто изверги на теле человеческом.
1: Виталий, спасибо за ваш комментарий. Я все-таки не думаю, что ортодоксы и это фундаменталисты. То есть я имею в виду ортодоксы вообще фундаменталисты. И мне кажется, что существует большое количество людей ортодоксальных, которые отставят какую-то свою веру. В данном случае ортодоксальных я не имею в виду православных, которые отставят свою веру совершенно не фундаменталистским способом. Просто тут есть некоторые некоторое смешение слов. Очень быстро, отец Игорь, скажите, на улице Лескова строится католический храм очень долго. Когда будет построен?
2: Это не католический храм.
1: Это не католический храм. Ну что же, нам...
2: Извините, это где улица Лескова, простите?
1: Улица Лескова. Нам подсказывает продюсер Новослободская.
2: Новослободская. Нет, это не католический храм.
1: Спасибо за очень активное участие наших радиослушателей. Как всегда, скажу, что, к сожалению, уже время кончается. Вы слушали программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – католический священник отец Игорь, главный редактор католического радио «Дар» Петр Сахаров и православный священник отец Тимофей. Тема сегодняшней передачи – «Русский католик». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Флоринская, продюсер в Праге Лина Ширяева.
6: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
7: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она такая, вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания – наоборот –

0: подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
2: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем